Давид становится новым царем Израиля. И что его ждет? Как он справится с этой миссией? Что о нем скажет Бог?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы наблюдали за жизнью Давида до его вступления на трон. Но вот Саул умер. Пришло время Давида стать царем. Каким царем он будет? Какие положительные и отрицательные стороны его царствования мы можем отметить? Как можно оценить эти 40 лет? Сегодня мы постараемся беспристрастно посмотреть на царя Давида, сделать выводы, чему-то у него научиться. Новый царь, неизменный Господь. Название передачи сегодня. Будем учиться прощать и забывать обиды.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать жизнь Давида. Путь от пастуха к царскому трону. Какой огромный скачок! Давид любил Бога всем своим сердцем, и он всегда был открыт ко всему, что Господь делал в его жизни. Неудивительно, что Бог назвал Давида человеком по своему сердцу. Но, к сожалению, пройдут десятилетия правления Давида в качестве израильского царя, и его сердце уклонится с верного пути. И что приведет к печальному финалу? Читая Библию, читая Ветхий Завет, книги царств, перед нами открывается весь жизненный путь Давида, вся его биография. Но сегодня мы увидим только небольшую его часть. Давайте откроем вторую книгу царств, пятую главу. Если у вас под рукой есть Библия, то откройте ее и читайте вместе со мной. Итак, вторая книга царств, пятая глава. Мы прочитаем отрывок с 1 по 13 стихи. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля и будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним, и прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложницы жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. Теперь продолжим чтение с 17 по 21 стихи. Мы читаем вторую книгу царств, пятую главу. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. Далее прочитаем 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Аминь. В последних трех стихах 77-го псалма мы можем прочитать краткое описание всей жизни Давида. И чуть позже мы обязательно это сделаем. В этой истории Давид находится где-то посередине своей жизни. Поэтому сейчас для нас наступил подходящий момент остановиться и посмотреть на жизнь Давида в панораме. Есть такая пословица. «Лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало». И когда я смотрю на жизнь Давида или великих библейских героев, то понимаю, насколько это соответствует истине. Я мог бы сказать, что хорошо, что они уже внизу, потому что так мне их легче измерить. Когда кто-то умер, нам намного проще понять, что за жизнь была у этого человека. Упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить, понять, что оно из себя представляло. Давида уже нет в живых, и вся его жизнь перед нами. И мы можем ее изучить, измерить, оценить, разобраться в ней. Мы не будем детально рассматривать каждый эпизод его жизни. Наша цель сегодня – посмотреть на его путь в панораме. Давиду 30 лет. Впереди 40 лет царствования. Почти половина жизни пройдена. Как я и говорил ранее, обзор его жизни можно найти в 77-м псалме. Послушайте. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих», то есть от овец, «и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». Аминь. Ну, просто удивительно, как 70 лет жизни этого великого человека уместили всего в нескольких строках. Начнем с 70 стиха. «И избрал Давида, раба своего». То есть это Господь Бог избрал Давида, когда ему было около 17 лет. Совсем молодой парень, которому не было и 20 лет, и взял его от дворов овчих до призвания и помазания. Давид пас овец своего отца. Он младший сын в послушании у отца и матери. Есть старшие братья. Но потом он оставляет стада и идет сражаться с врагом, с великаном Голиафом. А следующий стих говорит уже о Давиде 30-летнем. «И от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля». То есть между 17 и 30 годами Давид постоянно прятался, убегал, скитался. А в 30 лет в жизни Давида произошел перелом. И он становится действующим царем Израиля. Это важный момент в его жизни. «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Этот текст охватывает период уже с 30 до 70 лет Давида. И важная остановка в жизни Давида 17 лет, следующие 30 лет, ну и конец его жизни 70 лет. И он умирает. И если посмотреть на диаграмму жизни Давида, то сначала линия двигалась бы вверх, где-то до его 50-летнего возраста, а потом начало бы движение вниз. До 50 лет Давид никогда не знал поражения на поле битвы. В его жизни не было никаких проигрышей. От момента своего призвания и на протяжении где-то 30 лет Давид сохранял свое сердце чистым. Но все меняется, когда он встречает Версавию. И эта встреча становится трагедией в его жизни. 50 лет его жизни были триумфальными. Но последние 20 лет стали трагедией. И первую часть своей жизни Давид был образцом чистоты, верности. А вторую часть своей жизни он покатился вниз. И мне кажется, Давид умер сломленным человеком с разбитым сердцем. И сегодня мы посмотрим на его жизнь, чтобы понять, почему так получилось. Глядя на пятую главу второй книги царств, мы будем измерять дерево по имени Давид. И в четвертом стихе мы читаем о возрасте Давида, когда он вступил на трон. Но на самом деле здесь написаны не просто цифры, а что-то большее. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. Давид сейчас воспринимается как великий царь Израиля, и легко забыть, с чего все начиналось и что привело его к царству. Но это период 30 лет, и его нельзя так легко упускать из виду. А людям свойственно концентрироваться на сегодня, забывая о том, что было вчера и что будет завтра. Но, конечно, некоторые проблемы вчерашнего дня должны быть забыты, а переживания завтрашнего возложены на Господа. Но нам нельзя жить, невзирая на перспективу, и нужно бодрствовать, помня об опасностях искушений. Итак, вчерашний день можно сравнить с художественной галереей. На стенах висят картины нашего прошлого, фотографии нашего детства, наших переживаний, страданий, радостей, трудностей, обид. Но если Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, то вы сможете взять Христа в свой вчерашний день в эту галерею, чтобы Он снял те картины, на которых изображена боль, страдания, обиды. Для христианина очень важно позволить Иисусу Христу войти в наше прошлое, изменить наш коридор воспоминаний, стереть то, что причиняло боль. И у каждого из нас в жизни были такие моменты, воспоминания о которых приносят нам страдания. Но если мы позволим, Господь может принести на их место радость, мир и победу. Только впустите Его в эту галерею и дайте Ему возможность снять прежние картины. Ну а теперь вернемся к Давиду. Глядя на него, легко сказать, какая необыкновенная жизнь была у этого человека. Он был царем всего Израильского царства. Царь. Ему все позволено. Он имеет то, что не имеет обычный смертный. Но легко забыть, что Давид долгое время скрывался от Саула, ничего не имел. Был беглецом, скитающимся по пещерам, прячущимся на вражеской территории. Иногда он проходил через отчаяние, его накрывало чувство безысходности. И были периоды надломленности, разочарования. Как же он стал царем после всего этого? Как он вступил на престол? Ну, давайте прочитаем первые стихи второй главы второй книги царств. И там все описано. Давид оказался в ситуации, когда все складывалось в его пользу. А как вы помните из наших бесед, иногда с успехом справиться намного сложнее, чем с трудностями и испытаниями. И Давид узнает, что тот, кто его преследовал, мертв. Царь Саул совершил самоубийство. И Давид никогда не посягал на жизнь Саула, и он не имеет никакого прямого отношения к его смерти. И вот что происходит после того, как Давид узнает о смерти царя. Он обращается с вопросом к Богу. Почитаем 2 книга царств, 2 глава. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» Давид хорошо помнил, как Самуил помазал его на царство и сказал, «Ты будешь следующим царем». Давид помнил это еще со своего подросткового возраста. И он задает вопрос Господу. «Господи, Бог мой, я должен пойти в какой-то из городов Иудеи?» И Бог отвечает, что он должен идти в Хеврон. «И сказал ему Господь, иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон». Очень простой разговор, непродолжительный диалог между Богом и Давидом. И в те времена Господь разговаривал со своими служителями в открытую. Сейчас Господь обращается к нам через свое слово. Иногда Господь открывает для нас какие-то двери, и мы уже готовы ринуться туда. Но Бог говорит, подожди, не торопись. Даже когда у тебя в жизни все хорошо, когда двери открыты, не торопись, будь осторожен, будь чувствителен к ситуации. «Мне куда-то идти?» «Иди». «А куда?» в город Хеврон. И именно так Давид и поступил. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. 7,5 лет. Давайте проведем некоторые подсчеты. Давиду 30 лет. Он идет в город Хеврон и управляет Иудеей на протяжении 7,5 лет. Он не отправляется в Иерусалим взять власть над всей страной, над всем народом. Там руководят в это время местные правители. И Давид позволяет Господу самому позаботиться о всем происходящем там. И он отправляется в Хеврон и живет там. В его власти это ограниченная территория. Давид знает, что Господь приготовил ему роль правителя всей страны, но не сейчас. И Давид не торопит Бога. Он ждет указаний свыше. А пока живет в Хевроне на протяжении 7,5 лет. За это время он принял несколько решений, о которых позже пожалел. Чтобы понять первое, прочитаем отрывок из 3 главы 2 книги Царств. Послушайте. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Ну а теперь слушайте очень внимательно. Вам могут показаться все эти перечисления совсем незначительными, но и, уверяю вас, они помогут нам понять кое-что о падении человека. Читаем дальше 3 главу. «И родились у Давида сыновья в Хевроне, первенец его Амнон, второй сын Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского». Только что мы прочитали не только перечисление детей Давида, но и о 3 женах Давида. Поэтому обратите внимание на это. Жены, перечисляются их имена. Невозможно изучать историю жизни Давида и не коснуться его полигамного взгляда на супружество. И это не самая лучшая его характеристика. Если посчитать всех членов семьи Давида, то вы будете поражены, насколько она была большой. Давайте посмотрим на жен, которые были у него в Хевроне. Ахинуама, Авигея, Мааха, Агифа, Авитала, Эгла. Еще была Мелхола, дочь Саула. И после того, как они расстались с Давидом, она вышла замуж за другого, но он умер. И тогда Мелхола вернулась к Давиду. Когда Давид был в Иерусалиме, говорится только об одной жене, Версаве. Но из раннего перечисления мы понимаем, что она была далеко не единственной. И от каждой жены были дети. О большинстве детей нам ничего не известно. Мы хорошо знаем только Соломона, одного из сыновей Версавии. Но если я правильно посчитал, то в Библии написано о 20 сыновьях Давида и об одной дочери. Дочь звали Фамарь. Она дочь Маахи. Авессалом был ее родным братом. Ну, для чего я уделяю время этой теме? На самом деле это очень важно. У Давида была большая семья. И помимо жен, а возможно, не все они названы в Библии, у него были еще наложницы. И все рожали ему детей. Так что у Давида была очень большая семья. Вернемся к основной теме. Для этого обратимся к 5 главе. 2 книга Царств, 5 глава, 5 стих. «В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою». Давид был 7 лет царем в Хевроне. Затем же он становится правителем всего Израиля и всей Иудеи. И сердце этой страны – город Иерусалим. У Давида была неограниченная власть, огромная власть. Великие благословения от Бога. Читаем дальше текст. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые хромые. И это значило, да сюда Давид не войдет. И начались военные действия. Давиду нужно было бороться за власть против иевусеев. И он делает это. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая и Евусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой, хромой не войдет в дом Господен». И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Итак, перед тем, как мы будем читать далее, послушайте, что пишет Фридрих Оуэн. Это хороший историк о правлении царя Давида. Все способствовало национальному процветанию Израиля. В Западной Азии не было другой могущественной страны, которая могла бы помешать ей стать могущественной монархией. Хетты были повержены. Египет при последних царях 21-й династии потерял престиж и почти рухнул. Филистимлян загнали в узкую часть своих старых владений. Царь Тира добился дружеского союза с Давидом. Давид твердой рукой намеревался отодвинуть врагов Израиля назад. Враги постоянно толпились рядом и преследовали евреев. Моавитяне и аммонитяне были побеждены. Тогда эдомитяне, встревоженные все возрастающей силой Израиля, поднялись против Давида, но были разгромлены Авесом, который проник в Петру и стал хозяином страны. Коммерческие магистрали, торговые пути распахнулись для товара и культуры из Финикии, Дамаска, Ассирии, Аравии, Египта и далеких земель. Для этих людей Давид был царем, судьей, военачальником. Для народов, живущих вокруг, он был мощной силой, обладающей всем новым восточным миром, самым могущественным монархом того времени. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страсти отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят очень многие искушения, с которыми могут справиться немногие люди. С Давидом была великая рука Божия. Но он по-прежнему был человеком, и он, как и любой человек, мог упасть. В чем мы сможем не раз убедиться? Дорогие друзья, и нам нужно бодрствовать. Во-первых, посмотреть на нашу жизнь, посмотреть на жизнь наших родителей, на жизнь окружающих. И самим бодрствовать, чтобы не впасть в искушение, молиться, трудиться, не унывать. Но самое главное – познавать Христа самим и помочь познать другим. Наша жизнь имеет смысл, когда мы знаем, что Бог есть. Но нам всем нужно позаботиться о своей душе, обратиться к Господу, чтобы Он руководил нашей жизнью. Поэтому и сегодня я призываю всех, кто еще не молился, начать молиться, обратиться к Богу и просить Его о милости, прощении, о том, чтобы Он стал господином нашей жизни. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Жизнь Давида очень хорошо описана в трех строчках из 77-го псалма. Давайте еще раз вспомним этот псалом. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих и от доящих, привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Для нас Давид может быть примером человека с чистым сердцем, но кроме того, он служит для нас напоминанием, что даже праведник падает. Но главное – встать, раскаяться, отвернуться от грехов. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Давид и Ковчег Завета», когда Бог говорит «нет». Дело об открытых ставнях на окнах. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 29 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Чисел» в 13 главе, в 33 стихе. Там есть такие слова: «Народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Да, они видели исполинов, а Халев и Иисус Навин видели Бога. Сомневающиеся говорят: «Мы не сможем идти». Те же, кто верит, говорят: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть врагов». Исполины символизируют великие препятствия, и эти исполины таятся повсюду. Мы обнаруживаем их в наших семьях, в наших церквях, в нашей общественной жизни, в наших собственных сердцах, и мы должны их побеждать. «Мы достанемся им в добычу», — говорили 10 соглядатаев, осматривавших землю. Но мужи веры говорили: «Они есть хлеб для нас, мы поглотим их». Иными словами, мы станем сильнее, когда покорим их. Это лучше, чем если бы исполинов там не было. Если в нас не будет всепобеждающей веры, то мы фактически будем съедены, поглощены исполинами, которые встречаются на нашем пути. Давайте же исполнимся тем духом, какой имели упомянутые мужи веры. Будем видеть Бога, а Он уже позаботится о преодолении трудностей. Исполины встречаются нам на пути исполнения долга. Исполины появились тогда, когда Израиль шел вперед. Когда же народ израильский повернул назад в пустыню, исполинов там не было. Приятно полагать, что сила Божья в жизни человека должна охранять его от всех испытаний и столкновений. На самом же деле проявление силы Бога всегда сопряжено со столкновениями и борьбой. Казалось бы, во время своего великого миссионерского путешествия в Рим Павел должен был бы по какому-то могущественному промыслу избежать бурь, ураганов и врагов. Но наоборот, это путешествие оказалось сплошной тяжелой борьбой с евреями, гонителями, сокрушительными стихийными бедствиями, ядовитыми змеями и всеми земными и преисподними силами, от которых, в конце концов, он был едва спасен и вплавь на обломке от разбитого корабля достиг берегов Мальты, чудом избежав могилы на дне морском. Видим ли мы во всем этом Бога с Его неограниченной властью? Да, именно так. Так и Павел говорит нам, что как только он принял Господа Иисуса Христа в глубину своей души, для него немедленно начались испытания. На самом деле борьба не прекращалась, он был постоянно преследуем, но из всего этого он всегда выходил победителем силою Иисуса Христа. Он дает чрезвычайно образное описание этих испытаний. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:8. Какая всепоглощающая напряженная борьба! Невозможно нашим родным языком передать всю яркость языка оригинала. Перед нами 5 следующих друг за другом картин. Первая рисуется в виде толпы врагов, теснящих человека со всех сторон, но все же не сокрушающих его, потому что небесные силы расчистили путь, достаточно широкий для спасения. Буквальный перевод мог бы быть таким: «Мы теснимы толпой со всех сторон, но не растоптаны». На второй картине перед нами человек, чей путь кажется совершенно закрытым, но который он все-таки проходит. Света достаточно, чтобы сделать следующий шаг. Исправленный перевод звучит так: «Мы растеряны, но не отчаиваемся». Роттерхам приводит еще более буквальный вариант: «Дороги нет, но есть тропинки». В третьем действии мы видим врага, яростно преследующего жертву, но божественный защитник находится рядом, и преследуемый не брошен на произвол судьбы. Опять приведем прекрасный перевод Роттерхама: «Преследуемы, но не покинуты». Четвертое действие еще живее и драматичнее. Враг настиг человека, нанес ему удар,
сбил с ног. Но удар не смертелен, он может вновь подняться. Это можно перевести как «низвержены, но не побеждены». Картина снова меняется, и здесь кажется перед нами сама смерть. Всегда носим в теле мертвость Господа нашего. Но мы не умираем, потому что жизнь Иисусова теперь приходит к нам на помощь, и мы живем, идя вперед и исполняя порученное нам дело. Многие терпят неудачу в опыте божественного исцеления, потому что ожидают получить все это без борьбы. Когда приходит черед испытаний, и битва идет долго, они теряют мужество и сдаются, не зная, что нелегко дается все ценное. Бог должен был снова заплатить за наше спасение, ведь все ценное дорого стоит. Школа веры и воспитание характера является сама по себе тяжелым испытанием. Если мы хотим подняться над простой человеческой силой и почувствовать божественную силу в наших тленных телах, то сможем достичь этого не иначе, как в процессе борьбы, которую можно назвать муками рождения новой жизни. Нет, страждущее дитя Божье, ты не обманешься в ожиданиях, если только отважишься верить и держаться стойко и непобедимо.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 57. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях. «Сын мой, угоднее мне терпение и смирение в бедах, нежели радость великая и благоговение в счастье. Или оттого печаль твоя, что малое слово на тебя сказали? Хотя бы и важнее того было, что не должно бы тебе смущаться. Оставь, дай пройти. Не в первый раз это с тобою, не новость, и не в последний раз будет, если проживешь. Довольно в тебе мужества, покуда ничего нет противного. И рассуждаешь ты здраво, и других умеешь укреплять своим словом. Но когда к твоим дверям подойдет не

0: внезапная беда, пропадет у тебя и рассудок, и сила. Посмотри, до чего доходит твое бессилие. Как часто и в самых малых неприятностях ты это на себе испытывал. Но все это с тобою бывает ради твоего спасения. Когда случится что-то подобное, укрепись, как только можешь, от всего сердца. И если уже постигло тебя несчастье, не приходи от него в уныние и не оставайся долго в смущении мысли. Переноси, по крайней мере, терпеливо, если не можешь переносить с радостью. Если горько тебя слышать, и ропот поднимается в душе, удержи себя, не допускай, чтобы вышло из уст твоих непорядочное слово, да не соблазнится кто из малых. Скоро успокоится взволнованное чувство, возвратится благодать и утолится боль внутренняя. Ибо живу я, говорит Господь, и готов прийти на помощь тебе, готов исполнить тебя утешением еще обильнее, чем прежде, если на меня возложишь упование свое и в благоговении будешь призывать меня. Будь послушнее и приготовься еще к большим испытаниям. Не все еще погибло от того, что часто видишь ты себя в бедах или в тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог, плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было всегда пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небесах, ни первому человеку в раю, и те устояли ненадолго. Я есть избравший погибающих ко спасению, и кто признает немощь свою, того к божеству своему я приближу. Господи, да благословенно будет слово Твое и слаще меда, и капель сота в устах моих. Что стал бы я делать во всех бедах и нуждах своих, когда бы не укреплял меня Ты святым Твоим словом? Лишь бы только достигнуть мне к пристани спасения. Что мне нужды? Сколько и в чем страдать буду? Пошли мне кончину добрую, пошли блаженный исход из здешнего мира». Помяни меня, Господи Боже мой, и направи меня правым путем в Царствие Твое. Аминь. Глава 58. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии. Сын мой, берегись пересуживать о возвышенных предметах и о сокровенных судьбах Божиих. Для чего один так оставляется, а другой возвышен до такой благодати? Для чего один живет в таком горе, а другой превознесен так славно перед всеми? Дело это выше всякой силы человеческой. И никакого разума, и никакого рассуждения не станет на испытание суда Божьего. Итак, когда станет враг внушать тебе такие мысли, или пытливый человек начнет расспрашивать, отвечай пророческим словом: «Праведен ты, Господи, и правы суды твои». И еще: «Судьбы Господни истины и оправданы все». Судеб моих страшиться должно, а не пересуживать их, ибо разуму человеческому они непостижимы. Еще не суди и не входи в пререкания и о достоинстве святых, кто кого святее или кто есть больше в Царстве Небесном. Отсюда часто рождаются бесполезные споры и состязания, питая только гордость и тщеславие в людях. Отсюда происходят и раздоры, когда один старается из гордости одного святого выше поставить, а другой — другого. Желание знать все это и исследовать не приносит никакого плода, и святым это весьма неугодно. Ибо я не есть Бог неустройства, но мира, и мир этот состоит в смирении, а не в превозношении. Иные, усердно чествуя того или другого святого, к нему чувствуют особенную приверженность, но в этом чувстве больше человеческого, нежели божественного. «Все святые от меня святость приняли, ибо я даровал благодать, и я прославил их славою. И я знаю достоинство каждого, и я наперед узнал каждого, и благословил благословением благостным. Я прежде предузнал возлюбленных своих, я избрал их от мира, оно не они меня предизбрали». Я призвал их благодатью, привлек милосердие. Я провел их через всяческие искушения. Я их исполнил великим утешением, и я дал им постоянство и увенчал их терпением. И первого, и последнего я знаю, и всех объемлю несчетной любовью. Мне подобает хвала во всех святых моих. Мне достоит благословение превыше всего, и слава моя в каждом и во всех, кого так славно возвеличил я и предоставил без всякой предваряющей заслуги. И для того, кто презрит единого из малых моих, тот и великому у меня не принесет чести». Ибо и малый, и великих я сотворил. Кто умоляет единого из святых, тот умоляет и меня, и всех прочих в Царстве Небесном. Все едина суть в союзе любви, у всех единое чувство и воля единая, и все единую любовь имеют друг ко другу. И еще совершение то, что любят они меня более себя и своих достоинств, и восхищены превыше себя, восторжены свыше собственной любви своей, устремлены они совсем в любовь мою и в ней с услаждением покоятся. Ничто не может отвратить или утомить их, ибо исполнены вечной истины, пылают они огнем любви неугасимой. И тогда перестанут рассуждать о состоянии святых плотские и душевные люди, те, что не умеют любить другой радости, кроме своей особенной. По своей склонности прилагают они и отнимают, но не в угоду вечной истине. Много неведения, особенно у мало просвещенных людей, что редко кого любить умеют совершенною духовной любовью. Сильно еще привлекает их к тем или к другим естественная склонность или дружество человеческое. И как они в земном чувствуют, так воображают и небесное. Но и сравнения нет между тем, что помышляют несовершенные, и тем, что в высоком откровении прозревают просветленные люди. Берегись же, сын мой, пытливо рассуждать о том, что превыше твоего знания. Но больше всего на то положи труд свой, и в том утверди свое помышление, чтобы явиться тебе хотя бы самым меньшим в Царстве Божьем. И если бы знал человек, кто кого святее и кто кого больше в Царстве Небесном, что польза ему от этого знания, если не поможет оно ему смириться передо мною и потом восстать на прославление моему имени? Помышлять о множестве своих прегрешений и о скудостях своих добродетелей и о том, как самому далеко до совершенства святых, много угоднее Богу, чем спорить о том, кто из них больше и кто меньше святостью. Лучше призывать святых усердными молитвами и слезами и смиренной мыслью преклонять их на честное заступление, нежели стремиться проникнуть в их тайны суетливой пытливостью. Но надо бы напомнить при том, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Довольно святые все и преблаженные, лишь бы только умели люди быть довольны и усмирять суетное свои рассуждения. Не славятся они своими заслугами и даже ничего доброго себе не приписывают, а все мне присваивают, ибо все я даровал им от своей бесконечной любви». Столько исполняются божественной любви и преизобильной радости, что ничего больше прибавить к славе их нельзя, ни прибавить к их блаженству. Все они святы, и чем верховнее в славе, тем сами в себе смиреннее, тем больше ко мне близки и у меня возлюблены». И об этом говорит Писание, что «полагали они венцы свои перед Господом, и падали на лица свои перед Агнцем, и поклонялись живущему вовеки». Откровение 5.14. Спрашивают многие, кто есть больше в Царстве Божием, и сами о себе не знают, достойны ли будут вмениться с меньшими в Царстве. И то великое есть, меньшим быть на небесах, где все великие, ибо все сынами Божьими нарекутся и пребудут вовеки. И когда вопросили ученики, кто будет больше в Царстве Небесном, услышали такой ответ: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И потому да смирится каждый человек, как дитя, перед лицом Божиим. Горе тем, что недостойным почитают смириться волею Своею наряду с малыми детьми. Горе им, ибо маленькая дверь Царствия Небесного, и невозможно будет им войти в нее. Горе и богатым, которые уже здесь воспринимают утешение свое. Войдут нищие в Царство Божие, а они за дверью станут и восплачутся. Радуйтесь, смиренные и нищие, вознеситесь духом, ибо ваше есть Царство Божие, если и вы в истине ходите. Глава 59. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа. Ибо где мне без Тебя хорошо бывало? Ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо. Смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя. Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь, и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище. В Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою. Ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство». Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В тебе конец всяческих благ, и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам твоим, разве на тебя превыше всего возложить и возлагать упование свое. К тебе возвожу очи мои, на тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет тебе в жилище свято, и да будет престол вечной твоей славы, и да не явится во храме чести твоей ничтожная стропотная взору твоего величия. По множеству щедрот твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савла, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно и свидетельство, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45-м году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу где они бы страшно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которые преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяния святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии. Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие, сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенных. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов. Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.

0: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня третья, последняя часть. В прошлый раз мы закончили о том, что речь сейчас идет о реабилитации Давида. Поэтому обратимся к другому выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. В первой книге Царств, 29 стих 2, читаем: «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». Не зная истинной подоплеки, читающий эти строки возмутится по отношению поведения Давида. Поэтому в наших умах и не укладывается тот факт, что муж по сердцу Бога вдруг забыл обо всем прошлом, о своей верности Господу Иисусу, о том, как Иисус его постоянно спасал от неминуемой смерти и занял теперь ужасную позицию против своего Господа. Это же уму непостижимо. Но, чтобы это понять, обратимся к Откровению, где ученик Иисуса Иоанн говорит в главе 19, стих 11: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый» — это символ праведности, «и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует», то есть ведет войну. Здесь мы видим праведника Иисуса, который воинствует, то есть ведет войну. Спрашиваем, против кого? Хотя в Евангелии от Иоанна об Иисусе читаем в главе 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это верно. Но эта истина распространяется лишь на время благодати, пока есть возможность для спасения. Но это время, эта возможность спасения для жизни вечной скоро закончится, и тогда Господь Иисус явится для суда всего безбожного мира, как евреев, так и язычников. Именно в этом суде Божьего гнева мы видим воинствование Господа Иисуса согласно Откровению 19:11, а также согласно Иоанна 5, стих 27, где читаем: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Эту власть судить мир сей дал Небесный Отец своему Сыну Иисусу. Но в этом воинствовании Господа Иисуса мы видим также готовность Давида выступить на войну вместе с филистимлянами против Израиля. Поэтому я должен заметить, что Божий суд гнева в 70-ю седьмину в первую очередь касается или предназначен для Израиля. А теперь следует поставить правомерный вопрос: почему Господь Иисус все же не допустил, чтобы Давид выступил вместе с филистимлянами на войну против всего Израиля? Потому что не весь Израиль погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седьмину. В среде общей массы Израиля символично находится еще и остаток в 144 тысячи душ, который будет спасен для тысячелетнего царства, и два раза по 144 тысячи мучеников, которые тоже будут спасены для жизни вечной. А теперь еще раз обратимся к первой книге Царств, 27, стихи 8 и 9, а заодно прихватим также из первой книги Паралипоменон, главы 20, стих 3, и взглянем на действие Давида в описанных там событиях с точки зрения реабилитации Давида. Читаю. 1 Царств 27:8-9. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и на гирзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов и ослов и верблюдов и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу». 1 Паралипоменон 20:3. «А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». После рассмотрения добрых дел Давида, его действия в приведенных местах Писания, на основании которых мы выше назвали его убийцей, виновным в крови, кажутся нам действительно страшными и странными, на первый взгляд непонятными и для прообраза Иисуса жестокими. Но именно только с первого взгляда. Однако в этих действиях Давида мы в действительности символично видим Божий суд гнева в 70-ю седьмину над всеми погибшими грешниками мира сего. А согласно Иоанна 5:27, как я выше отметил, этот суд будет совершать наш Господь Иисус, потому что Он есть Сын Человеческий. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что вы теперь кое-что поняли в том, что все сообщения Святого Писания в отношении различных событий или отдельных личностей очень многогранны. Я верю, что на примере сегодняшнего рассмотрения определенного отрезка жизни Давида Господь Иисус смог вам очень многое показать, как с точки зрения нашего воспитания и укрепления нашей веры, так и в отношении существа нашего Господа Иисуса. Я считаю, что Давида, мужа по сердцу Бога, я реабилитировал в ваших глазах, поэтому вы можете и должны еще больше радоваться праведностью Господа Иисуса, больше любить Его и больше искать с Ним общение, как в молитве, так и в Слове Его. Но то, что я вам сообщил в отношении реабилитации Давида, не убирает, не отвергает вышесказанное о неверии Давида, потому что это падение Давида Господь Иисус преднамеренно допустил, чтобы на этом примере нам показать, на что способны наши сердца, если Господь Иисус не будет над нами держать свою сильную и любящую руку. И самое главное, что я хочу вам по этому поводу сказать, это дело веры, а не неверия. О падении Давида в неверии Господь Иисус допустил, как я сказал, преднамеренно допустил, чтобы показать истинную цену настоящей веры, в которой Иисус желает видеть свою церковь. Поэтому вернемся к выше прерванному рассмотрению падения Давида, к его неверию. Выше мы закончили на том, что практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести, позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Да-да! Господь Иисус не допустил дальнейшего падения Давида в своем неверии. И через филистимских князей, а в конечном счете через Анхуса, предпринимает в жизни Давида радикальный поворот. Дорогие братья и сестры, не имеем ли мы и сегодня параллели такого печального духовного состояния, как у Давида, который находит свое проявление в обременении. Печальная история Давида дана нам для того, чтобы мы опомнились и вернулись на верный путь к нашему сильному Господу Иисусу. Господь Иисус допустил, как я уже отметил, что Давид вступил на путь убийцы Божьего народа, но он не допустил, чтобы Давид стал таким убийцей в действительности. В этом мы видим предусмотренные Господом границы. Доселе дойдешь и не перейдешь, доселе и не дальше. С этого момента жизнь Давида идет дальше под глубочайшим смирением. Через филистимских князей были Давид и его 600 воинов с глубочайшим презрением выведены из филистимских войск. Им было приказано идти домой. Что это означает для заслуженного, испытанного воина и командира всех его воинов, мы с вами даже не в состоянии сейчас понять. Для Давида это было глубочайшим оскорблением, какое себе только можно представить. Интересен тот факт, что в жизни Давида был уже такой момент, когда его отсылали домой. Но тогда Давид находился в вере. Это были его братья в долине Теревинфа. И когда братья отсылали Давида домой, то они обманным образом обвинили его в том, что он пришел туда из любопытства, чтобы затем спекулировать тем, что он видел и что там происходит. Это была явная ложь, поэтому Давид и не пошел домой. Но в рассматриваемой нами ситуации Давид должен был идти, потому что путь, которым он шел, был в неверии. Именно неверие мысли его сердца пойти в другую страну и там скрыться от Саула, пойти в страну, куда Бог не посылал его. Это приносит теперь Давиду следующий очередной горький плод. Он вынужден пожинать то, что посеял. Плод неверия имеет в нашей жизни всегда горький вкус. Когда Давид с горечью в сердце и при глубочайшем поношении возвращается назад, то Сикелак, место его личного жительства и место жительства всех его 600 воинов и их семей, был в его отсутствии сожжен. Это был результат его неверия совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Это был результат его намерения совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Амаликитяне разграбили и сожгли город, а всех жен и детей увели к себе в плен. И эти жесткие удары судьбы были следствием пути неверия, на который вступил Давид. Развалины и грабеж их самого дорогого и любимого была теперешняя ситуация. Но и это было еще не все. При этом никто не знал, куда увели их возлюбленных. Они остались в неопределенности. Но именно неопределенность может быть крайне мучительным делом. Поэтому Давид и вместе с ним все 600 воинов начали горько плакать. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 30, стих 4. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Если бы люди знали, сколько плача видела наша планета Земля из-за неверия и его последствий. Именно на этом пути неверия, на котором Давид пытался найти покой и защиту от опасности, он и все его верные 600 воинов потеряли абсолютно все. Точно так будет выглядеть конец жизни погибших людей в вечности. Они ходили по этой земле в неверии, поэтому в конечном счете потеряют в вечности все. но мощное вмешательство Господа Иисуса в жизнь Давида ни в коем случае не имело в своем намерении погубить Давида, но привести его к прежнему состоянию веры, привести его снова к любящему сердцу Господа. Именно это было Божьим намерением. Поэтому Давида мучает теперь не только боль в сердце о всем потерянном, но его охватил также и великий страх. Теперь появился новый враг, вторгшийся в его жизнь. Все его доверенные воины решили побить Давида камнями. От Саула Давид убежал в другую страну, потому что, вопреки обещанию Господа, он боялся погибнуть. В чужой стране Давид никогда не был так близок к смерти, как в этой ситуации. Если Господь Иисус вел Давида, который был мужем по его сердцу, такими глубокими путями, то пощадит ли он нас, искупленных своей кровью? С уверенностью могу вам сказать, ни в коем случае. Все 600 испытанных воинов попали вместе с Давидом в ужасное положение, и все это случилось на основании неверия Давида. Они все последовали Давиду, а следовательно и по этому пути неверия, поэтому получили от Господа Иисуса ужасный результат. Их первыми мыслями были отомстить Давиду. Конечно, это были очень злые мысли, но злые мысли в сердце Давида являются первоисточником злых мыслей воинов Давида. Так как неверие Давида соблазнило и его 600 воинов, то теперь в его сердце тяготела 600-кратная тяжесть угнетения. При всем этом Давида окружал внешний мрак, как никогда из нас когда-либо. И когда этот мрак в самой темной фазе охватил эту ночь, то в этот момент врывается заря нового дня, когда Давид, как и Иов, можно сказать, пришел к границе своей жизни, то Господь Иисус проявляет к нему милость. Раньше Господь Иисус этого делать не мог, потому что Давид еще не дошел до грани своей жизни и был для Господа еще слишком силен в своей воле, в своих мыслях. На основании возникшей нужды быть побитым камнями, собственными воинами и увидеть свой конец, Давид был побужден молниеносно вспомнить о своей вере и о своем Господе. В свете наступающего нового утра тайна неверия исчезает как бы сама собой, а тайна веры начинает внутри Давида снова оживать. Вина неверия и само неверие должны отступить, потому что Давид совершенно сознательно снова обращается к вере. Тайна веры является одновременно решением вопроса мрачного отрезка жизни Давида. Об этом мы познаем в первой книге Царств, глава 30, стих 7. «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду». В своей величайшей нужде, в этом глубоком мраке, в котором Давид находился, он вспомнил о своем Спасителе, о его власти и милости. Он вспомнил и о том, как можно связаться с Господом Иисусом и просить дальнейшего водительства. Я надеюсь, что все ясно слышали прочитанный мною стих, чтобы сатана не рисовал нам перед глазами другие трюки. Поэтому я повторю это короткое предложение. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Именно потому, что Писание в данном месте делает это высказывание, мы познаем, что Давид укреплялся до этого различными вещами, но не Господом. что мы, собственно, понимаем под выражением «укрепляться». И это следует прежде всего выяснить. Давид не укреплялся хорошим сытным обедом из баранины или чем-то подобным. Согласно прочитанного высказывания, Давид укрепился в Господе. В чем заключалось в конечном счете это укрепление? В вере. До тех пор, пока Давид находился еще в сомнении, он не находился в вере. Вера является чем-то таким, которое не допускает места для сомнения. И везде там, где имеется сомнение, Господь Иисус не может действовать. Библия говорит об этом совершенно ясно, что сомневающийся ничего не получит от Господа, как читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Давид совершенно по-новому доверяет теперь Господу и не позволил врагу увести себя в неверие от Господа, чтобы воздать врагу славу. Он не позволил больше увести себя от Господа ни через сомнение, ни через мысли своего сердца. И здесь мы должны кое-чему научиться, о чем я должен сказать. Мы не должны ждать, пока нам Господь Иисус что-то пропишет, пока с Его стороны что-то случится, как это прописывает нам неверие. И это мы не должны больше забывать. Ведь мы выше прочитали, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Тут не написано, что Бог его укрепил. Это должны мы делать и верить. Эта инициатива должна от нас исходить. Быть может, кто-то подумает, что Давид так долго находился в этой плавильной печи, в глубине неверия, потому что он надеялся, что Бог начнет действовать и совершит изменения. Но Бог не думал об этом. Почему? Потому что в это время Давид еще не отказался от своего неверия. Итак, не Бог должен был в этой истории действовать и проявлять инициативу, хотя он постоянно хранил Давида. Но Давид должен был это делать. Именно этого Господь Иисус ожидал от Давида. Он должен был действовать и верить. Если в трудных ситуациях мы ожидаем от Господа помощь и вмешательство в эту ситуацию, то и это является неверием. Господь Иисус подвел Давида к границе своего падения и ждет теперь действия со стороны Давида. Господь Иисус никогда не мог оказать Давиду такую помощь, пока он ходил в своем неверии. Такого вы не встретите во всей Библии. Поэтому и в нашем тексте читаем, что не Бог начал действовать, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Теперь очередь дошла до Давида, чтобы действовать. Бог ждал этого. Но мы слишком охотно хотели бы острие пики повернуть назад и хотели бы, чтобы Бог действовал. Но лишь тогда, когда мы, инициаторы и виновники неверия, заметим и признаем нашу вину и вернемся к вере, то Господь Иисус, благословляя нас, может действовать, как в этой истории Давида. Это укрепление Давида в Господе было причиной, что Давид в глубоком смирении и унижении по отношению к неверию мог теперь занять правильное духовное место. Глядя духовными глазами на ход всех событий в этой фазе жизни Давида, мы можем только удивляться по отношению к Божьей милости. Верный Господь Иисус отвечает Давиду на его обращение. Он не воздает ему в соответствии с его неверием. И лишь тогда, когда Давид отказался от собственных мыслей и снова стал искать Божьего совета, именно с этого момента началось преодоление неверия. При этом Давид, можно сказать, до тех пор лежал в пыли, пока Господь Иисус снова мог с ним говорить. До этого Давид доверял больше своим мыслям. Согласно первой книге Царств, 30 стих 8, Господь Иисус снова ободряет Давида. На основании обращения Давида от неверия к вере, Господь Иисус отвечает ему и ободряет его, и говорит: «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». При этом, как мы видим, Господь Иисус обещает Давиду все ему вернуть и возместить все потери. Общение с Господом Иисусом, нарушенное посредством неверия, снова восстанавливается. В первой книге Царств 29, стихи 6 и 9 мы читаем о том, что враг прославляет Господа. Враг прославляет Господа. И если дело до этого доходит, то мы должны знать, что мы наверняка находимся на неверном пути, не на Божьем пути. Для Давида это теперь никакого значения не имеет. До этого восхваление врагом Давида в стихе 9 имело для него большое значение, но теперь для Давида это не имело больше никакого значения по сравнению с восстановлением общения с его Богом. Давид возвращается в вере точно тем же путем, который он шел в неверии до Сикелага. На пути в Израиль Давид находился теперь на верном пути. Когда Давид отказался от филистимлян, от врага израильского народа, когда он отказался от внешнего врага Израиля, то Господь Иисус убрал и внутреннего врага Давида, то есть Саула. Мы знаем, что Саул погиб в этой войне. Это очень интересно и стоит того, чтобы дальше этим заняться. Эту истину Святой Дух подтверждает в Новом Завете и в Евангелии от Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». А в действительности последняя фраза гласит: «Отпускайте, и отпущены будете». Особое внимание обращаю на последнее выражение: «Отпускайте, и отпущены будете». Это значит, отпускайте то, что нас связывает с врагом, то есть неверие. И тогда этот враг в лице неверия вынужден нас отпускать, потому что за этим стоит Божье Слово. Но и наша жизнь содержит в себе отрезки жизни Давида. Как бы мрачно ни выглядели обстоятельства, в которые мы попали или попадаем через наше неверие, то мы постоянно должны слушать голос Святого Духа и поступить точно так, как поступил Давид, укрепиться в Господе и вернуться с пути неверия на Божий путь. С этим зовом Святого Духа я обращаюсь сегодня к каждому отдельному верующему и ко всем нашим слушателям и читателям. Но такое укрепление в Господе мы можем лишь тогда получить, если перед этим глубоко осудим наше неверие. Потому что через наше неверие мы причинили не только нам, не только себе и Господу Иисусу много нужды, но и другим людям, а особенно верующим. До тех пор, пока мы, подобно Давиду, будем бояться за собственную жизнь, мы еще не умерли, мы еще не воплотились со Христом в Его смерти. Тайна жизни во Христе основана на тайне Его смерти. И наша духовная жизнь, тайна духовной жизни основана на смерти Христа и тесно связана со смертью Иисуса. Поэтому слово, которое мы с вами рассмотрели, написано для нашего увещевания. Лучше ходить вместе с Господом Иисусом, где? По злым, скудным и суровым земным путям, чем по приятным для нашей плоти путям, по которым Христос не ходит. Из этой нужды, из такого положения Иисус всегда желает помочь. Только мы должны от всего сердца верить и быть найдены в вере. И чем сильнее наша вера, чем глубже сумел Господь Иисус провести на нас испытание веры, тем богаче и сильнее мы испытываем Его верность и милость. Чем больше мы находимся в вере и растем в познании, тем полнее мы доверяем нашему Господу Иисусу. Об этом учит нас псалмист уже в Ветхом Завете, в Псалме 9, стих 11. Там мы читаем: «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Поэтому, дорогие братья и сестры, и все наши слушатели, постоянно будем искать лица нашего Господа Иисуса в каждой нашей нужде, в каждом затруднительном положении. Идем ли мы глубокими и темными путями, идем ли мы по высотам, нам всегда следует оставаться с Господом Иисусом. Поэтому можем быть уверенными, что Он не оставит нас. Но если мы не проявим решительность в нашем хождении и не поступим подобно Давиду, то будем иметь великую потерю как на земле, так и в вечности. Из моих проповедей «Давид про образ Господа Иисуса на время благодати» вы слышали о том, как Господь Иисус использовал этого мужа по сердцу своему. А при рассмотрении сегодняшней темы «Бегство Давида» вы также слышали о том, что в этот отрезок времени, когда Давид жил для себя, жил в неверии, Господь Иисус не мог его использовать. За это время Давид не оставил после себя ни одного псалма, ни одно слово не исходило из него через Божий Дух. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос представляет Себя в виде пастыря овец. «Я есть пастырь добрый», — говорит Он. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В этих словах Спаситель приводит самый достоверный признак доброго пастыря, а именно, что Он полагает жизнь свою за овец своих. Не так наемник, посмотрите, как он поступает, когда видит приближающийся

0: заблудившегося волка, он оставляет свое стадо и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. И почему наемник бежит? Христос говорит нам, почему он бежит. Потому что он не радеет об овцах. Ему все равно, что будет с овцами. Он о них не беспокоится. По той простой причине, что их не любит. Он наемник. Но, возлюбленные, вернейший признак пастыря – это то, что он любит овец своих, и он любит их до смерти, до конца. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это именно любовью и отличается пастырь от наемника. Он имеет любовь к наследию Божьему, любовь, которая готова положить душу свою за овец. И вот, дорогие мои, истинный служитель Церкви Христовой, всецело преданный своему Господу, не может не отражать своего хозяина. Об апостолах сказано, что их узнавали тем, что они были с Иисусом. Они иначе не могли, как проявлять качества, характерные тому, которому они служили. И первое, что верный служитель Божий должен проявлять, это любовь. Любовь, которая готова пожертвовать собой ради тела Христова, ради Церкви Божьей. Эту любовь ни один человеческий язык не способен описать. И хотя ее не опишешь, Христос говорит, что она узнаваема всеми. Так узнавали первых христиан. В своих произведениях Тертуллиан говорит, что одна из замечательнейших особенностей апостольской церкви была их любовь. Так что язычники должны были с восхищением сказать: «Смотрите, как они любят друг друга! О, дорогие мои, как необходима эта любовь! Поверьте, что служение наше ничего не будет стоить, если в нас не будет этой любви». В своем первом послании Фессалоникийской церкви апостол Павел, как верный пастырь, выразил эту любовь к ним такими словами во 2 главе, в 7 и 8 стихах. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Как примерный Божий слуга, он готов был не только проповедовать, но, если нужно, и отдать душу свою. «Ну да, скажет кто-нибудь, нетрудно любить людей, которые нас любят». И действительно, тут нет сомнений, что фессалоникийские верующие были таковыми. Их не тягостно было любить. Но читайте другие послания апостола Павла, и вы в них обнаружите ту же пастырскую любовь ко всем святым. Возьмите, например, коринфянских верующих. Это были люди совсем иного склада. Они немало причинили скорби сердцу Павла, и все же он им говорит: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Любовь Павла к верующим в Коринфе мы видим уже из первого его послания к ним. Со скорбью сердца он должен был обличить их об одном ужасном грехе, который остался в их среде ненаказанным. И это причинило ему много слез и боли. И вот во втором послании он им пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую в избытке имею к вам». Нет, любовь Павла не ограничивалась только к некоторым членам Церкви Божьей, но к всему телу Христову. Однако всю широту, долготу, глубину и высоту Христовой любви апостола Павла к человеческим душам мы видим в его отношении к своим братьям по плоти, к израильскому народу. Выслушайте эти потрясающие слова того, который был апостолом не израильтян, но язычников. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Дорогие мои, как объяснить эту любовь? это чувство к погибающим душам. Воистину, ни один человеческий язык не способен его объяснить и анализировать. Это любовь свыше. Она не поддается человеческому разуму. Она сверхчеловеческая. Это любовь, которую может дать только один Бог. Наша человеческая любовь не умеет так любить. Она весьма ограничена. Она любит только до определенной степени. Не как любовь Божия, которая любит до смерти, до самого конца. К примеру, возьмем случай из жизни апостола Петра. Многим из вас его история хорошо известна, но ее стоит повторить. Я так благодарен за Петра. Сколько поучительных и назидательных уроков мы можем извлечь из его переживаний и примера. Вы помните, как он незадолго до распятия Спасителя хвастался своей преданностью, верностью и любовью к нему? Когда Христос сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне», то как реагирует Петр? Слушайте, что он говорит: «Если и все соблазнятся, но не я». И Христос вторично говорит то же самое, особо выделяя Петра, говоря ему: «Истинно говорю тебе, что ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И сказано, что Петр еще с большим усилием говорил: «Хотя мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Да, если и все соблазнятся, но не я», горячо заявляет Петр, этим резко отделяя себя от всех остальных. Петр, безусловно, любил своего Господа, но, увы, его любовь в горниле испытания не выдержала, ибо там, у вражеского костра, Петр во всеуслышание других, под обвиняющим пальцем девчонки-прислужницы, превращается из любителя Христова в хулителя, клятвенно доказывая, что он вовсе не друг Христу. О, дорогие мои, жалкая наша любовь! Не устоять ей в момент такого испытания. Но благодарение Господу Он нас не оставляет надеяться на нашу способность любить. Если мы желаем иметь Его любовь, которая выше небес, то Он готов ее дать каждому из нас. Но как нам ее постигнуть? Вот вопрос. Сами мы не можем, но благодарение Ему Он может. Нет, Спаситель не оставил Петра хромать своей любовью, но дал ему любовь, которая оказалась верна до смерти. И как же произошло это чудо? Имейте в виду, что от начала и до конца это дело самого Господа, и начинает он его ходатайственной молитвой. Да, еще до того, как Петр начал спускаться по этой ужасной лестнице гибели, Христос его опередил, окружил силой своей молитвы. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе, Симон, особо за тебя, потому что тебе грозит особая опасность, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Да, Господь не мог иначе, как позволить врагу накрепко встряхнуть свое чадо. Для чего? Для того, чтобы Петр раз и навсегда понял, что он не может надеяться ни на свои силы противостоять злу, ни на свою способность остаться верным Господу, и ни на свою любовь, чтобы, если нужно, положить душу свою за других. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы этого не было с тобою». Так ли просит Господь? Нет. «Но чтобы не оскудела вера твоя». Разве Христос не мог молиться о том, чтобы вообще охранить Петра от такого сеяния дьяволом? Конечно, но Христос об этом не молил. Почему? А потому, дорогие мои, что Петр нуждался в таком толчке, в такой встряске. Да, Христос молит, чтобы в конечном итоге его вера не оскудела, но не об освобождении от этого тяжелого переживания. Все эти непрочные и ложные основы, на которые он опирался, должны были раз и навсегда рухнуть, и Господь позволяет сатане одним мощным ударом выбить всю эту самонадеянность из-под ног Петра. Что делает Господь со своим избранным сосудом? Из вероломного, колеблющегося, неустойчивого ученика Господь соделает его избранным своим сотрудником для высшего служения, быть пастырем и блюстителем наследия Божия. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но вы скажете, неужели из такого материала Бог может что-то сделать? Да, дорогие мои, именно эту головню Господь исторг из огня и сделал его столпом в Церкви Христовой. О, чудный наш Господь! Он знает, как сосуд низкого употребления превратить в сосуд почетного употребления. Это его специальность, слава и благодарение ему. Но, возлюбленные, для этого есть одно условие – наше исповедание. Эти потрясающие переживания позволены для одной цели – Петр должен полностью осознать себя. Сперва сам узнать, кем он в действительности является. И затем он должен честно и откровенно признать себя перед Господом таким, какой он в действительности есть. На этой платформе исповедания Бог встречается с человеком. Здесь происходит это чудо, когда ненадежного Симона Господь превращает в каменного Петра. И вот, чтобы привести Петра к этому исповеданию, Господь позволяет сеять его, как пшеницу. Как же Иисус приводит Петра к этому исповеданию? Для этого Господь ставит ему 3 раза вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Почему 3? Чтобы напомнить ему, что он 3 раза отрекся от него? Не думаю. Причину мы найдем в самом слове «любовь». Слово «любовь», которое употребляет Иисус, что видно из подлинника, но не из нашего перевода, в самом высоком и сильном значении. Это любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, которую Петр должен был обнаружить, что не имел. Но интересно отметить, что, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова, он прибегает к другому слову «любовь», которое слабее слова «любовь», употребляемого Христом. И его можно перевести приблизительно так. «Да, Господи, Ты мне дорог, Ты мне по душе». Сказав это, Христос говорит Петру, «Паси ангцев моих». Опять Иисус говорит, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь». Любовь, которая способна пожертвовать собой за других. Отвечая, Петр вторично употребляет свое слабое слово и говорит, «Ты знаешь, Господи, что Ты мне очень дорог». И теперь прошу отметить, что 3-й раз Господь по великой милости Своей снисходит с того высшего уровня и опускается на уровень Петровой любви, и, употребляя Петрово слово «любовь», говорит ему, «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему, дорогие мои, сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Христос 3-жды задал ему этот вопрос, «Любишь ли ты меня?», как будто этим напоминая Петру о его 3-кратном отречении от Христа. Нет, не потому, но по той причине, что Иисус должен был снизойти на уровень Петровой любви. Петр должен был этим признаться, что не имел той любви, которая готова пожертвовать собою ради других. И заметьте, что при каждом этом 3-кратном произношении Петра, что не имеет той любви, которая готова положить жизнь свою за других, Христос поручает ему величайшую ответственность, говоря, «Паси ангцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Что сделало Петра пастырем, способным пасти овец наследие Божие? Любовь, которую влил в его сердце Господь мощным излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы. Но до этого он должен был исповедовать всю свою нищету и неумение любить так, как требуется от достойного звания служитель Божий. Да, Господь готов излить эту любовь Божию в сердце каждого из нас Духом Святым, когда мы готовы исповедовать нашу нищету. Готов ли ты? Он готов. Тебе, может быть, придется пройти этот потрясающий процесс самообнаруживания перед тем, как ты будешь готов исповедовать, кем ты являешься без Божьей любви. Но если ты хочешь иметь этот самый чудный из всех плодов Духа Святого любовь, тогда условие одно – полное исповедание перед Господом, что ты жалок и нищ, и наг без Него». Но тот же чудный Спаситель, который исполнил свое обетование Петру, сделает то же самое и для тебя. Позволь ему совершить это великое дело в твоем сердце, полной отдачей себя ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже упоминали, что при изучении этой книги делается весьма ясным, что Даниил был верный служитель Бога при всех трудностях и опасностях жизни. Он никогда не колебался, когда было необходимо проявить на деле веру и упование на Господа. Его враги видели это и сознавали эту верность его живому Богу. Когда они делали заговор против него, чтобы при возможности лишить его жизни, то никакого предлога и прогрешения не могли найти, потому что он был верен. «Если не найдем предлогов против него в законе Бога его». 6 глава с 4 по 5 стих. Воистину, это похвальные слова, сказанные по адресу слуги Божию. Апостол Павел в таком же духе говорит о сотруднике своем Тихике в послании к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». 4 глава, 7 стих. К Даниилу небесный посланник сказал подобные слова. «О Даниил, муж желанный». 10 глава, 11 стих. Или «весьма возлюбленный». Какое чудное слово или свидетельство о Божьем муже. Друзья мои, могут ли о вас так сказать, что вы во всем верны в отношении нашего христианского служения, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся? Да будет это так совершаться в жизни нашей благодатью Его. Мы говорили на прошлой неделе, что Даниил вручил жизнь свою в руки Божьи, и он спас его во рву львином от явной страшной смерти растерзания. Это спасение произвело на царя Дария сильное впечатление. Поэтому он назначил противников Даниила, ложно обвинивших его хитростью своей. Наказание выразилось в той же форме — ров львиный. Даниил остался жив, но эти противники не достигли дна страшного рва, как были подхвачены голодными львами и растерзанными на смерть. Царь также дал повеление, чтобы слава всемогущему Богу воздавалась между его подданными, чтобы люди благоговели пред ним. Кроме того, Даниил был восстановлен в его служении при дворе царском и благоуспешествовал в дни Дария и Кира. 6 глава, 28 стих. Первых 6 глав этой книги являются историческими. В них упоминаются цари Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир, цари Вавилонские, Медоперсидские. Но в 7 главе опять на сцену истории появляется Валтасар, потому что этой главой начинается вторая часть книги пророческого характера, 7 по 12 главу. Здесь описывается видение пророка Даниила. Эти видения имели место в царствовании Валтасара и Дария. Важно помнить, что первое видение относится к царствованию Валтасара, когда Даниил не был во дворце на служении царя. Валтасар не интересовался праведным человеком Даниилом и не искал его советов, как это делал отец его Навуходоносор. Но Бог не забыл служителя своего. В это время он приблизился еще ближе к сердцу Даниила, а пророк еще больше приблизился к Богу живому. Сердце его было приготовлено Богом для поразительного видения, которое удивило его. Слушайте 7 главу 15 стих. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Величественные действия Бога по отношению к народам, возвышение и падение великих империй связаны с началом этих видений. В первом видении было много таинственного и не вполне ясного для ума человеческого, но Бог даровал ему также объяснение всего виденного им. Это объяснение пророчества достигло также и нас в наши дни. Описание зверей, как символов царств человеческих, свидетельствует о великой власти, о жестокости и безжалостности. Но четвертый зверь имел в себе соединение, превосходящее первых зверей. Он был страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он был отличен от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него, и уста, говорящие высокомерно. 7 глава, 7 стих. Стих 13 этой же главы является решающим тайну видения, золотым духовным ключом. Слушайте эти чудные и важные слова. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к нему. Ему была дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царствовать его не разрушится. Громадные сборища народов против Всевышнего и святых его свидетелей и в великом зле и пустоте сердец человеческих». Апостол Павел подтверждает состояние сердец грешников, отчужденные от Бога, враги его. Колоссянам 1 глава, 21 стих. «Таковыми были и мы до нашего спасения. Это настоящее состояние сердца людей, которые не преклонились пред ним колено в смирении и молитве, и не приняли спасение и прощение от него по благодати его». Кровью невинного Христа, пролитой им на кресте. Такие люди в последние дни нашего века объявят свою верность и лояльность Антихристу. Эти массы противников Божьих не будут действовать явно, открыто, пока Господь славы не явится, чтобы победить их навсегда. Напряжение на Ближнем и Среднем Востоке указывает на степень черных теней, тяжелых переживаний, грядущих на землю и на Иерусалим, когда Церковь Христова будет восхищена им от земли, тревожной, окровавленной, чтобы быть с Господом Иисусом, а на земле произойдет страшная драма восстания человечества безбожного против Царя мира и правды. Апостол Павел подтверждает это, упоминая об удерживающей силе и о присутствии святом. Когда же церковь будет взята в небеса, быстро события, связанные с действиями Антихриста, будут развиваться. Читайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего». Обратите внимание на важных этих пророчеств. Эти 4 зверя, все живы, в то же самое время, как передано в Даниила 7 главе. Какая страшная борьба за власть произойдет тогда? Какие ужасные, разрушительные действия совершит военное изобретание наших дней и жестокость сердец человеческих? Поэтому нам делается понятным, почему Даниил смутился, дух его вострепетал, когда он получил это видение от Господа. В это время также и восстановленный Израиль воздаст славу Господу Иисусу и примет Его как своего истинного Мессию и Спасителя, Царя Праведного. В 8 главе описано второе видение, которое получил пророк Даниил. Об этом сказано в 8 главе 1 стихе. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Около 3 лет пророк кротко ожидал дальнейшего откровения от Господа, его света пророчества. О, как хорошо и нам, верующим в Него, смиренно и молитвенно ожидать Его действий в этом тревожном мире, ожидать исполнения последних неисполненных откровений, пребывать в Его Слове, ибо Он осияет пророчество светом Своим. Дух Святой говорит к сердцам нашим через Слово Божие, открывая Его драгоценные страницы и тем прославляя Господа Иисуса Христа. Хотя Даниил в то время находился в столичном городе Сузах, но, по-видимому, был в неизвестности. Он совершал свое дело, хотя и не был вблизи царя Валтасара, не являясь пред лицом его. Но Бог видел своего служителя, очи его были на нем. Он совершал через него свои планы. Видение овна и козла возбуждало в Данииле вопрос, что бы это значило. Господь дал откровение ему, когда он был в большом страхе. «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». 8 глава, 17 стих. «И вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева». 19 стих. Даниил увидел свет пророческий. Как это чудно! Как многозначительны эти мысли и для наших дней, которые весьма близки к последнему времени века всего. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне.

0: Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он — помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступи, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей: я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло, да будут они как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною, да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

от Духа Святого. Это не умственное познание, но развитие способности верой принимать неповрежденное Слово Божье с тем, чтобы оно могло возрастать в нас и приносить плод. Каждый верующий является плодородной почвой, на которой Бог насаждает сад. Бог хочет, чтобы мы приносили плоды. Он хочет, чтобы мы смирились под Его крепкую руку и дали место Его могущественной силе проявиться в нас. Чудеса исцелений, которые мы начали изучать в первой главе Евангелия от Марка, показывают нам со всей очевидностью, что дело оздоровления человека полностью исходит от Бога без всякого вмешательства со стороны человека. От пораженного болезнью человека ожидается лишь вера. Вера, что Бог может исцелить, и полная отдача себя в Его руки. Вторая глава Евангелия от Марка является прямым продолжением первой главы. И вот мы читаем первый стих, где говорится: «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Иисус вновь возвращается в Капернаум, который он должен был оставить после того, как исцеленный им прокаженный всем рассказал, что сделал с ним Иисус Христос. Иисус не мог допустить, чтобы чудеса отодвинули проповедь Слова Божия на второе место. Чудеса исцелений были лишь следствием глубокого сострадания Иисуса к горю и несчастью людей. Слава о Нем, как вы видите, распространялась везде, и люди сотнями и тысячами приходили к Нему, ища исцелений. Иисус не хотел превратиться в исцелителя только лишь. Он пришел для духовного служения. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Занятие исцелениями умаляло значение Евангелия. Ничто не должно стоять на пути проповеди благой вести, ничто не должно отклонять внимание людей от слушания Слова Божия. Откровенно говоря, дорогие слушатели, одна из причин, почему я так сильно выступаю против тех, которые придают особое значение исцелениям, говорению языками и тому подобное, есть та, что они именно отвлекают внимание людей от самого главного, от слушания Евангелия. Здесь можно поставить вопрос, по какой причине люди идут в церковь? Услышать Евангелие, чтобы быть спасенными, или же они имеют в виду чудеса исцелений, или же чувственное какое-то возбуждение? Друзья, наше дело прежде всего возвещать Евангелие. Когда Иисус возвратился в Капернаум, слух, что Он находится в доме, быстро-быстро облетел всю местность. И вот мы читаем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово». Друзья дорогие, в Иисуса проповедь Евангелия поставлена на первое место. И даже свои исцеления Он старался объяснить духовно, вложить в них духовный смысл. Люди любят видеть чудеса. Конечно, всегда это было и всегда это будет, что люди любили и любят видеть чудеса. Слушать Слово Божье и подчиняться Слову Божью, углубиться в источник этих чудес им не так интересно.

проповедовать Слово Божье. Слово Божье является истинной силой, влияющей на жизнь человека и преобразующей ее. Слово Божье не возвращается назад напрасно, но исполняет то, для чего Господь посылает его. И я рад, дорогие слушатели, я рад, что Господь проповедовал им это слово. Мы читаем далее от 3 до 5 стиха. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, то есть к Иисусу Христу, за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Здесь, друзья дорогие, мы видим, как велика была их вера. Человека, имеющего веру, не нужно подгонять. Вера влечет его и движет им. Иисус видит их веру. Да, но он имеет дело с расслабленным. Говорит с ним и оканчивает тем, что прощает ему его грехи. Грехи человека стали причиной болезни и смерти. Нужно искоренить причину болезни, а потом браться за исцеление. Иисус имел силу и власть прощать грехи, потому что Он шел, чтобы взять на Себя грехи всего мира и умереть за нас. Видите, друзья, паралич не допустил, чтобы этот больной сам пришел к Иисусу. Так и сегодня паралич связал многих и многих грехом, безразличием или предубеждением, и они не имеют силы прийти в церковь на проповедь Евангелия. Пойдите, придите и принесите их к Иисусу, чтобы Он простил их грехи и спас их от их греховной болезни. Здесь также были книжники, которые противились прощению грехов. Мы читаем далее от 6 до 12 стиха. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в своих сердцах, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели». Видите, друзья дорогие, книжники вслух не осуждали здесь Иисуса, но в сердцах своих вынесли смертельный приговор на Него. Они в самом деле вынесли этот приговор в своих сердцах. За богохульство человек наказывался смертью. Они же в сердцах своих свидетельствовали перед Богом, что он богохульствует. Сколько сейчас имеется подобных людей, которые сами не прощают вину другим и осуждают тех, у которых сердце склонно к прощению. Бог нас прощает, чтобы сделать нас способными прощать другим их согрешения против нас. Иисус здесь прощает грехи, которые только Бог имеет силу простить, этим еще раз подтверждая, что Он имеет божественную власть, которая происходит из предстоящих голгофских страданий и из Его приближающейся крестной смерти. И как подтверждение действия этой власти в том, что грехи расслабленному действительно прощены, Иисус
говорит расслабленному: «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Друзья дорогие, когда грехи прощены, тогда нетрудно и поднять больного с постели. Грех оставляет по себе последствия. Иисус может изгладить последствия греха.

И мы читаем далее стихи 13 по 17, где говорится следующее. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевшие, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Иисус, друзья, Иисус встречает Левия. Это был Матфей, мытарь, впоследствии его ученик и апостол, написавший Евангелие от Матфея. Он принял в своем доме Иисуса. Дом был, как вы видите, наполнен мытарями и грешниками. Дом был наполнен мытарями. Это именно озлобляло книжников и фарисеев. И они упрекали Иисуса, что он находится в этой страшной, неприятной, неприличной компании. Но Иисус сравнивает себя с врачом. Да, Иисус сравнивает себя с врачом и говорит, что не здоровые нуждаются во враче, а именно больные, то есть те, которые во грехах. Что он пришел к больным, чтобы исцелить их от духовной болезни. И вот мы читаем далее, 18 по 22 стихи, где говорится: «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые». В законе, друзья, не было дано инструкции о соблюдении поста. Постились обычно во время печали или больших потерь, большого горя, во время особенного смирения людей перед Богом. И ученики Иисуса были в присутствии своего Господа, и потому не постились. Дальше Иисус дает две иллюстрации о новой жизни в любви и общении с Ним. Иисус не пришел добавить что-либо к закону Моисея или улучшить его. Также Он не пришел чинить старую одежду, но дать новую. Под законом человек совершал дела, но дела его были как изъеденная молью одежда. Господь же пришел одеть нас в одежду Христовой праведности. Христос делает грешников новыми людьми и наполняет их вином вечной жизни. В старого человека нельзя влить жизни Христовой, дорогие друзья. Человек должен родиться, стать новым творением. Это духовная болезнь. Эта духовная болезнь осталась до настоящего дня, дорогие слушатели. Иисус Христос продолжает исцелять всякого, всякого приходящего к Нему. Уже многие исцелились. Многие исцелились, нашли новую жизнь, нашли новое творение в себе, потому что Христос изменил их. Ну, а теперь вопрос за вами. Как дело с вами, дорогие слушатели? Да поможет Господь Бог всем вам, всем тем, которые еще не решились идти и следовать
за Господом. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья. А теперь для вашего личного и домашнего изучения я хочу оставить вам два вопроса. Первый вопрос такого. Читая вторую главу Евангелия Марка, ответьте, в каком городе Иисус Христос исцеляет парализованного человека, как это произошло и что замышляли фарисеи и книжники в своих сердцах, и что ответил им Христос. И второй вопрос. Что произошло в доме Левия Алфеева и кто сказал слова «нездоровые имеют нужду во враче, а больные»? И как это понять?

0: Уважаемые друзья, наше время ушло. Может быть, вы первый раз присутствуете на нашей лекции, вы не знаете и не понимаете, зачем нам нужно изучать Библию систематически и ежедневно. И вы, наверное, спрашиваете, а вообще-то для чего мне нужна Библия? Друзья, сам Христос отвечает через свое слово и призывает всех нас, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они говорят о мне». Слушатель, вы можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если лично начнете это исследование Священного Писания. Вы можете присоединиться к нам в это же время и на этой же волне. С вами был у микрофона Александр Захария. Ожидаю вас в следующей программе. И желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче, размышляя над 19 главой, мы видели картину гибели двух городов – Содома и Гоморры. Живший в Содоме племянник Авраама Лот был выведен из города вместе со своей женой и двумя дочерьми. Как считают специалисты, Содом и Гоморра были уничтожены бурным вулканическим извержением, подобно древней Помпеи. В 1928 году возле Содома обнаружили 50-метровый слой с большим количеством сульфата поверх него. Это был район, где много столетий назад произошло гигантское извержение вулкана из-под пластов горной породы. Предполагают, что под Содомом было гигантское нефтяное озеро, которое по необъяснимым причинам загорелось. Произошел страшный взрыв. Раскаленная сера, нефть, асфальт вылетели наружу. Как и свидетельствует Библия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь». Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом, повествует книга «Бытие». В погибшем в 79 году нашей эры римском городе Помпеи были проведены археологические раскопки, проливающие свет на историю жены Лота. В затвердевших массах лавы и пепла были обнаружены полые места, которые после заполнения их гипсом оказались точными слепками погибших в результате катастрофы людей и животных. Как выразился один американский ученый, жители Помпеи превратились в некие соляные столпы, сохранив себя до нашего времени. Возможно, и жена Лотова, замедлив при бегстве из Содома, была настигнута вулканическими газами и похоронена под лавой вулкана, как в примере с Помпеей. Выражение Библии «стало соляным столпом» вероятно следует понимать так, что со временем, после ряда химических превращений, ее тело окаменело, превратившись в какую-то минеральную соль. А теперь оставим погибшие города и мысленно перенесемся в другой город, в котором происходили дальнейшие события нашего повествования. В широкой низменной долине к югу от Газы расположены развалины древнего города под названием Ум-Джирар. Предполагают, что это и есть город Герар, о котором упоминается в книге «Бытие». Во времена Авраама Герар был столицей филистимского царя Авимелеха и располагался на южной границе Хананеев. Кстати, именно от названия «Филистина» – земля, населенная филистимлянами, произошло современное название «Палестина». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на очередную беседу по книге «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 20 и 21 главах. Среди остальных глав книги «Бытие» 20 глава может показаться вам такой же необходимой, как, например, «Коровье седло». Эта глава, наверное, вызовет у вас желание поскорее перевернуть страницу, потому что в ней Авраам повторяет тот же самый грех, который он уже совершал в земле египетской, когда солгал, что Сара его сестра. Повторяется все та же неприглядная история. Однако 20 глава включена в Писание по одной очень важной причине. Авраам и Сара должны освободиться и очиститься от этого греха, прежде чем они смогут обрести свое благословение, своего долгожданного сына Исаака. Позвольте вам заметить, что тоже справедливо и по отношению к нам с вами. Пока мы не покончим в своей жизни с грехом, не видать нам Божьего благословения. Я собираюсь цитировать только ключевые стихи 20 главы. В первом и втором стихах говорится: «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: „Она сестра моя“. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Вот это довольно интересно. Как вы считаете, Сара была красивой? Отвечу – да. В то время Саре исполнилось почти 90 лет, но она все еще оставалась красивой. Немногие женщины столь почтенного возраста могут похвастаться тем же. Отметим также, что Авраам зашел на юг довольно далеко. Он прошел мимо Кадес-Варни, где позже, во время исхода из Египта, сыны Израилевы возроптали, отказываясь идти в обетованную землю. Авраам дошел до Герара и там сделал то, что, по моему мнению, ему делать никак не следовало. Но из песни слов не выкинешь, Авраам опять солгал. Солгал, что Сара ему не жена, а сестра. Я хочу теперь прочитать вам признание Авраама, потому что именно оно делает эту главу такой важной. Этим признанием подчеркивается тот факт, что Авраам и Сара не могли родить Исаака, пока не очистились от своего греха. Признание Авраама мы читаем в 11 стихе 20 главы. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Авраам говорит это царю Авимелеху, который чрезвычайно встревожен тем, что Авраам обманул его и чуть было не ввел в грех. Авраам опасался, что попал к безбожным людям. Однако оказалось, что царю Авимелеху были свойственны высокие представления о том, что такое добро и что такое зло. Авимелех придает большое значение нравственности, и, очевидно, этот человек знает Бога. Престарелый Авраам проявил себя перед Авимелехом далеко не с лучшей стороны. В следующем, 12 стихе, он оправдывается: «Да, она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась женою моею». Теперь Авраам признался во всем. Он сказал: «По правде говоря, это лишь наполовину было ложью. Сара моя сводная сестра, и она моя жена». В стихе 13 он продолжает: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». У Авраама нет полной уверенности в Боге. Он не доверяется Богу, поэтому он с самого начала договорился с Сарой, что где бы они ни оказались, Сара будет выдавать Авраама за своего брата, если только возникнет подозрение, что его могут убить из-за нее. Авраам и Сара надеялись, что этот обман поможет им сохранить жизнь Авраама. Супруги давно заключили это маленькое соглашение, которому следовали в Египте, и теперь они еще раз вспомнили про него. От этого греха необходимо было очиститься, прежде чем Бог услышит и выполнит просьбу Авраама о неспослании сына. Исаак не родится, пока с этим грехом не будет покончено. Сколько существует христиан, которые не осудили грех в своей жизни, а в результате не могут получить в этой жизни благословения? Если бы те, кто находится во главе наших традиционных протестантских церквей, исповедались в своих грехах и покончили с греховностью в своей жизни, то я искренне верю, нас ждало бы настоящее духовное возрождение. Сейчас мы переходим к 21 главе, из которой мы узнаем, как родился Исаак. В 1 и 2 стихах этой главы говорится следующее: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог». Обратите внимание на поразительное сходство двух событий – рождения Исаака и рождения Христа. Я думаю, что рождение Исаака было ниспослано, чтобы оно стало прообразом пришествия Христа. Исаак родился точно в назначенный Богом срок. Апостол Павел говорит в 4 главе своего послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В 21 главе книги «Бытие», в стихах с 3 по 7 мы читаем: «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Здесь мы находим несколько замечательных истин, на которые следует обратить внимание. Во-первых, рождение Исаака по своей природе было чудом. Оно не могло произойти естественным путем. В 4 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело и что утроба Сарина в омертвении. Бог сотворил жизнь из смерти, и возникновение этой жизни было чудом. Бог не хотел, чтобы сверхъестественное рождение Христа ослепило мир своей совершеннейшей новизной. Бог подготовил людей к рождению Христа, позволив Исааку родиться задолго до него столь чудесным образом. Мы также узнаем, что Бог должен был совершить чудо и с Авраамом, и с Сарой. Сами они уже не были способны родить ребенка, ведь Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре 90. В стихе 8 мы читаем: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Малыш сначала питался молоком матери, но настал день, когда пора было отнять его от груди. Даже из этого мы можем извлечь урок. Мы читаем во 2 главе 1 послания апостола Петра: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Здесь можно найти иносказание «употребление новообращенного христианина младенцу». Когда вы приходите к Богу, вы жадно впитываете молоко Слова Божьего. Но наступает день, когда вы начинаете взрослеть в своей вере. Вместо того, чтобы просто прочитать 22-й псалом или 14-ю главу Евангелия от Иоанна, как бы значительны они ни были, вы уже пробуете прочитать все Писание. Так начинается переход в возраст совершенной веры. Взрослейте, не оставайтесь все время ребенком. Помните наставление в 5 главе послания к евреям: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Взрослейте и вы, друзья мои. Итак, в доме Авраама поселилась великая радость. Но в стихах 9 и 10 мы читаем: «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: „Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком“». Очевидно, появление маленького Исаака вызвало серьезные конфликты. Оказывается, Измаил, сын Авраама от египтянки Агари, начал насмехаться над Исааком. Теперь нам открывается подлинная сущность Измаила. До этого момента он казался довольно милым мальчиком. Но с появлением в семье другого ребенка Измаил показывает свое настоящее лицо. Кстати говоря, это иллюстрация того факта, что верующие имеют две сущности. До своего обращения к Богу человек обладает старой сущностью, и эта старая сущность управляет им. Он делает все, что ему хочется делать, он живет, как живется. Но жить, как живется, не всегда означает поступать самым лучшим образом. А когда он родился свыше, принял спасение, Христа, покаялся, он обрел вторую сущность. Обретение новой сущности – это всегда начало новых треволнений. Апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам о борьбе между старой и новой сущностью. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть новая сущность вступает в противоборство со старой, и нередко старая сущность одерживает верх. Наступает момент, когда человеку приходится делать выбор, в согласии с которой из своих сущностей жить. Он должен проявить решимость в этом вопросе, следовать ему за Господом и позволить Святому Духу наполнить его жизнь, либо и дальше жить вожделениями плоти. Для сынов Божьих третьего не дано. Сын рабыни должен быть изгнан. Именно об этом идет далее речь в книге «Бытие». Сын рабыни Агари должен быть изгнан. В стихе 11 мы читаем: «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Измаил такой же сын Авраама, как и Исаак. Исаак только что родился и еще ничего не знает о своем брате. А Измаил провел в доме Авраама достаточно много лет, он уже юноша, и Авраам сильно к нему привязан. Для Авраама очень грустно, что приходится отсылать его прочь. И здесь я должен еще раз вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Бог не принял Измаила. Бог не одобрил то, что, поторопившись, сделали Авраам и Сара. Это был грех. Бог не может одобрить грех. Итак, чтобы покончить с этой щекотливой ситуацией, Аврааму придется отослать Измаила прочь. Ведь бедная Сара больше не может выносить его насмешек. Верующий в Бога человек не может жить в согласии с обеими своими сущностями. Ему предстоит сделать выбор. Апостол Иаков говорит в своем послании: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Двоящимися мыслями объясняется нетвердость и шатание многих современных христиан. Они хотят жить в нашем мире и при этом следовать за Господом. Они становятся духовными параноиками, стараясь совместить и то, и другое. А это невозможно. У древних греков было такое состязание, когда двух лошадей ставили рядом, и наездник должен был встать левой ногой на одну лошадь, а правой на другую, после чего лошадей пускали вскачь. Что ж, это были замечательные скачки, пока обе лошади шли рядом. Так и человек, принявший Бога, обладает двумя сущностями. Одна из них – черная лошадь, а другая – белая. Все было бы прекрасно, если бы они двигались как одно целое, но они не связаны одной упряжкой. Белая лошадь устремляется в одну сторону, а черная – в другую. И когда это происходит, мы с вами должны выбирать, куда направимся мы. Либо мы будем жить согласно своей старой сущности, либо согласно новой. Именно поэтому апостол Павел и призывает нас предать себя Богу. Он пишет в 6 главе послания к римлянам: «Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности». Далее в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «То, что не по силам было закону, ослабленному плотью, может ныне завершить Дух Божий». Закон пытался управлять прежней старой сущностью человека и потерпел поражение. Ныне же Дух Божий, укрепляя новую сущность верующего, может завершить то, что никогда не удалось бы законом. В этой главе начинает раскрываться характер Измаила, сына Авраамова. Он проявляет сущность, которую унаследуют позже его потомки – враждебность и желание поднять руку на своих братьев. Такой образ этого народа сохранится на протяжении столетий. Рождение Исаака, как я уже говорил, предвосхищает собой рождение Господа нашего Иисуса Христа. Бог не захотел ошеломить человечество фактом непорочного зачатия, рождением человека от девы. Он заранее подготовил нас с помощью ряда чудес, в том числе с помощью рождения Иоанна Крестителя, рождения Самсона, а также вот этого рождения Исаака. Я хотел бы привлечь ваше внимание к удивительному сходству между рождением Исаака и рождением Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, как рождение Исаака, так и рождение Христа были обещаны заранее. Когда Бог за 25 лет до рождения Исаака воззвал к Аврааму в Уре Халдейском, Он сказал: «Я дам тебе и Саре сына». И вот прошло 25 лет, и Бог исполнил свое обещание. Бог также сказал народу Израиля: «Дева в чреве примет и родит сына». Об этом мы читаем в 7 главе книги пророка Исаии. «Когда пришло время, и в Вифлееме родился Иисус, это было исполнением пророчества». Оба рождения произошли по Божьему обетованию. Во-вторых, в обоих случаях прошло немало времени между обетованием и его исполнением. Фактически от Божьего обетования Аврааму до рождения Исаака прошло 25 лет, а пророчества о рождении Иисуса были даны за много поколений до самого этого события. Например, Бог обещал, что Мессия будет из числа потомков Давида, а его обещание было дано за 1000 лет до Рождества Христова. В-третьих, будущее рождение ребенка было воспринято и Сарой, и Марией как невероятное и попросту невозможное событие. Вы помните, что вестники Бога посетили Авраама на своем пути в Содом и объявили о рождении Исаака. Это казалось абсолютно невозможным. Сара рассмеялась и сказала, что этого просто не может быть, в это нельзя поверить, и если уж на то пошло, то в возможности непорочного зачатия первой усомнилась сама Мария. Когда ангел принес ей весть, она сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Четвертая параллель между рождением Исаака и Иисуса обнаруживается в том, что Исаак и Иисус получили имена еще до того, как родились. Аврааму и Саре было сказано, что у них родится сын, и они назовут его Исааком. А что касается Рождества Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем, что Иисус тоже получил имя заранее. Ангел сказал Иосифу: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В-пятых, оба рождения произошли в назначенное Богом время. Во втором стихе нашей 21 главы книги «Бытие» говорилось о том, что Сара родила Исаака в то время, о котором говорил Бог. А что касается рождения Христа, послушаем слова апостола Павла из 4 главы послания к Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В-шестых, оба эти рождения по своей природе были чудом. Рождение Исаака было чудом, и уж тем более чудом было рождение нашего Господа. Ни один мужчина не имел отношения к его рождению. В-седьмых, и в том, и в другом случае дети становились особой радостью для отцов. Мы уже слышали, что нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, а это имя означает смех. Такое имя было дано сыну Авраама, потому что Авраам рассмеялся, когда Бог объявил, что у него будет наследник. А про Господа нашего Иисуса мы читаем в 3 главе Евангелия от Матфея, что Бог Отец произнес с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Оба рождения принесли радость. В-восьмых, оба сына были послушны своим отцам, причем готовы были даже умереть. В следующей 22 главе мы прочтем, как Авраам предложил Исаака в жертву Богу. Исаак уже не был маленьким мальчиком 8 или 9 лет. Ему к тому времени было уже за 30, но он был послушен своему отцу и с готовностью позволил связать себя как жертву. Послушание было свойственно Исааку, и уж тем более оно было присуще Господу нашему Иисусу Христу. Чудесным прообразом рождения и жизни Христа были рождение и жизнь Исаака. И, наконец, чудесное рождение Исаака – это предвосхищение Христового воскресения. Мы уже не раз вспоминали слова апостола Павла из 4 главы послания к римлянам, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Из смерти рождается жизнь, а это и есть воскресение. В лице Исаака мы встречаем совершенно замечательный прообраз Господа нашего Иисуса Христа.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Почему Евангелие называется именно Благой Вестью? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Животные, которые обходятся без воздуха. Когда в крови человека или животного растворяется слишком мало кислорода, быстро наступает смерть. Химические процессы, посредством которых клетка вырабатывает энергию, нуждаются в кислороде. Если кислорода не хватает, в дело вступает вторая – вспомогательная система производства энергии. Эта система не требует кислорода, но вырабатывает молочную кислоту, способную убивать живые клетки, и потому вступает в действие только в самых крайних случаях, когда кислорода отчаянно не хватает. Это опасная ситуация, которую лучше избегать. Вот почему многие амфибии и рептилии, впадающие в спячку в реках, озерах и прудах, обладают способностью добывать кислород прямо из воды посредством особой ткани глотки. Однако расписная и болотная черепахи проводят зиму в воде под самым льдом. В этих условиях кислород быстро заканчивается, и черепахам доводится обходиться без него до 4 месяцев. Как им это удается? За лето черепаха накапливает большое количество углеводов, источника энергии, для высвобождения которой не требуется кислород. Черепаха обладает уникальной встроенной системой, обезвреживающей токсичную молочную кислоту. Именно поэтому она может месяцами жить без кислорода. Эта уникальная способность черепахи основана на ее сложнейшей биохимии. Совершенно очевидно, что это не случайное совпадение, а замысел создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня», часть 5.
2: Достаточно часто можно встретить ситуацию, когда человек действительно хочет стать духовным. Когда мы читаем различную литературу, книги, статьи, программы сегодня есть на аудиокассетах, на видеокассетах, где разные люди говорят о духовности, по-разному говорят, по-разному ее представляют. Я сегодня хотел бы, до того, как мы будем с вами говорить о исполнении Святым Духом, несколько слов сказать, взяв те тексты, которые в Писании говорят о духовности. То есть, что такое истинная духовность или библейские признаки духовности. Вот если мы с вами хотим быть духовными, и немножечко ниже мы будем говорить о том, что это такое, что значит быть водимым Святым Духом, что значит быть исполненным Святым Духом. Итак, если мы хотим, если мы интересуемся этим, если это значительная часть нашей жизни, то мы давайте посмотрим, что Писание говорит о том, кто такие духовные люди. Во-первых, Писание очень ясно говорит о том, что духовностью отличаются те люди, которые принимают Евангелие Христово и послушны Ему. То есть, смотрите, очень много людей в мире, которые слышат Слово. Многие люди, которые читают Библию, имеют доступ, тот или иной доступ к тексту Священного Писания, к информации, которую Священное Писание передает. Тем не менее, далеко не все люди ее воспринимают. Больше того, далеко не все люди послушны этому Евангелию. Так вот, Священное Писание говорит нам, посмотрите, 1 Коринфянам 14, глава 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть, смотрите, апостол Павел представляет Евангелие. Это Евангелие иногда сложно нам понимать. Иногда я слышу, люди немножко жалуются, говорят, ну слишком сложно это понимать. Но вы знаете, почитайте послание к Галатам, почитайте послание к Римлянам. Это Евангелие апостола Павла, Евангелие, которое он представляет. Иногда это Евангелие действительно требует определенной концентрации, чтобы мы могли его понять, воспринять своим сердцем. Так вот, апостол Павел говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет. То есть духовный человек – это тот человек, который воспринимает Евангелие Иисуса Христа такое, какое оно представлено в Священном Писании. Неразбавленное, неизмененное, не какое-то популяризированное, а такое, каким представил его Дух Святой, начертав на страницах Священного Писания. Это один признак духовности. Есть еще один текст, который говорит об этом же самом. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли Духа не мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Посмотрите, о чем идет речь. Дело в том, что человек, который не имеет Духа Святого, живущего в нем, который не родился свыше от Духа Святого, когда он соприкасается с истиной, с той информацией, с теми принципами, которые написаны Духом Святым, они для него непонятны. Они для него, посмотрите, написано, он почитает это безумием. Для него это невозможно выполнить. Для него это невозможно, с этим невозможно согласиться. Он вот с этой страничкой будет соглашаться, с этой не соглашается. Или 99 согласится, с одной не согласится. Это душевный человек, то есть человек, который не имеет Духа Божьего. Но человек,

0: о котором сказано, мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, вот этот человек способен, он в резонанс действует со Священным Писанием. Почему? Потому что тот же самый Дух Святой, который написал Священное Писание, этот же самый Дух живет в сердце человека. И он делает его способным открывать себя к Писанию, вникать в Писание, наполняться Писанием. Второе качество – духовность – это единение с другими христианами. Посмотри, первое качество духовности, речь идет о нашем единении с Богом, мы понимаем то, что Он говорит, мы Евангелие Его принимаем. Второе качество, которое следует, это человек, который способен иметь единение с другими христианами, с народом Божьим. Посмотри, 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вот духовность где проявляется. Он говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Посмотрите, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То есть еще одно проявление духовности – это способность жить в единении с другими христианами. К сожалению, вот этот аспект духовности очень часто подвергается искажению, очень часто он перевернут. Очень часто люди думают о себе, что они очень духовны, тогда, когда они могут поругаться со всеми. За истину, конечно. За их представление истины. И за эту истину они готовы, знаете, нарушить все барьеры, нарушить всякие правила приличия, быть человеком неприветливым, быть человеком суровым, раздражительным, но зато за истину. Посмотрите, апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Духовность всегда будет проявляться в том, что человек способен жить в единении с христианами. Вы скажете, ну да, с христианами я не смогу, ну не с ними. Потому что посмотрите, какие они. Один туда гнет, другой туда гнет, у одного такой характер, у другого такой характер. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа как раз вот и состоит из разных-разных людей. С разными-разными отличительными особенностями, качествами характера. С разным уровнем воспитания. С разным прошлым, откуда люди пришли. Так вот, духовный тот человек, который способен вот с этими людьми, которые есть, находить общий язык, способен жить с ними. Способен не делиться с ними, способен не отодвигать себя в сторону, способен не противопоставлять себя другим. Апостол Павел говорит, когда один говорит «я Павел», другой «я Аполлосов», не плотские ли вы? Это второе качество духовности. Есть еще один текст, который мы встречаем в Священном Писании, это желание помогать тем, кто ослаб. Очень важное качество. Посмотрите, Галатам 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, к духовным сказано, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным». Посмотри, еще одно проявление духовности. Духовный человек, он всегда будет способен с кротостью и с любовью исправлять тех, кто где-то оступился, кто где-то, написано, впал в согрешение, если и впадет человек в какое согрешение. Это несколько слов, которые Писание говорит о том, что такое духовность, что значит быть духовным. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы касаемся такой темы, которую очень трудно нам передать на нашем человеческом языке. Это всегда проблема. Всегда, когда библейские авторы касались Бога, Его действия, Его проявления, они всегда вынуждены были прибегать к каким-то метафорам, к каким-то образным выражениям. Если вы помните, когда Иоанн описывает Новый Иерусалим, и вот он пишет «улицы как чистое стекло». или, значит, основание как жемчужины. То есть он не находит эквивалента в нашем человеческом языке, в наших понятиях, в том, что мы знаем, нет достаточного эквивалента, которым можно было бы выразить. Так вот, когда Иисус Христос, когда ученики говорили о Святом Духе, они всегда применяли образные выражения. Мы встречаем на страницах Священного Писания несколько таких образов, которые характеризуют действие Святого Духа. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня мы будем говорить об исполнении Святым Духом, и это тоже образ. Это тоже образное выражение, это тоже метафора своеобразная, которую библейские авторы используют для того, чтобы объяснить нам лучше, как действует Святой Дух в нашей жизни. Посмотрите, крещение Духом Святым. Это одна из метафор, это погружение в Духа Святого, или Дух Святой погружает нас в тело Христово. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Еще одно образное выражение – это излияние Святого Духа. И у некоторых людей это ассоциируется с чем-то, знаете, с каким-то сосудом, из которого что-то вылили. Но на самом деле это не так. На самом деле Бог есть Дух, и Дух Святой наполняет все всегда. Но только вот в этой ситуации, когда Иаиль говорил об этом, и когда Петр цитировал слово Иаиля во 2 главе 17 стихом книги Деяний апостолов, он говорил о том действии Святого Духа, которое как поток. Вот как поток ливневый наполняет землю. Вот что-то подобное, он говорит, излияние Святого Духа. Следующее – хождение в Духе. Это еще одна метафора, образный такой прием, которыми авторы Нового Завета пытаются выразить. Они говорят о том, что человек, который ходит в Духе, это человек, который ведет себя, поступает, действует, мыслит. Вся его жизнь, она наполнена Духом Святым, она пронизана, она пропитывает каждую клеточку его всего естества. И поэтому лучшего выражения не находят, как говорят, хождение, ходить в Духе Святом. Еще одно выражение – запечатление Духом. Ефесянам 1 глава 13 стих, там написано о том, что вы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть печать поставлена. Опять-таки, нет ни на ком печати. Это не какая-то вещественная печать, которую можно пощупать. Но это действие Святого Духа, которое происходит один раз и которое каким-то образом отмечает нас, которая запечатлевает, которая соединяет нас в Боге, которая укрепляет, утверждает спасение, которое мы получили. Запечатлены в день искупления вашего, так написано. Еще одно образное выражение. Помазание Духом Святым, или помазание Духа. И 1 Иоанна 2 глава 20 стих написано: «И сие помазание учит вас». Это слово или эта метафора берет свое начало в Ветхом Завете, тогда, когда помазывали елеем в различных ситуациях, и это всегда означало посвящение на какое-то особое служение. То есть речь шла о помазывали священников, помазывали царей, помазывали пророков. Вот. И это было знаком Божьего присутствия, Божьего какого-то наполнения этого человека. И поэтому в Новом Завете используют эту метафору, то есть это сравнение, помазание Духа, которое учит. Речь не идет о масле. Речь не идет о том, что Дух Святой каким-то образом принимает форму чего-то жидкого и где-то там что-то помазывает человека. Нет, это образное выражение, которое символизирует определенное действие Святого Духа на человека. И последнее, образ или метафора, о которой мы сегодня будем говорить, это исполнение Духом Святым. Опять-таки, говоря об исполнении Святым Духом, я хотел бы сказать, что это та форма, которую апостолы, которую авторы Нового Завета применили для того, чтобы показать нам особые взаимоотношения между нами, людьми, между христианами, между теми, кто познал Господа, между теми, кто пришел ко Христу, кто родился свыше, и Богом, Духом Святым, который наполнил сердце человека, который проник в сердце человека. Опять-таки, я хочу еще раз повторить, что речь идет о метафоре. Речь идет о том, что у нас где-то внутри, в нашем теле, есть какая-то склянка, есть какая-то емкость, куда доливает Бог Дух Святой и чуть-чуть наполняет, или потом Он куда-то просачивается и уходит, потом опять доливает Духа Святого. Не об этом идет речь. Речь идет об особых взаимоотношениях между христианином, который принял Иисуса Христа, который родился от Бога, у которого Его Дух, обновленный Дух, соединен с Духом Божьим, и каким-то образом этот человек строит свои взаимоотношения с Духом Святым на другом уровне или на новых принципах. Мы будем об этом подробно говорить сейчас. До того, как мы будем говорить о том, как исполняться Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы коснулись, посмотрели в Священном Писании, что оно говорит о том, что такое исполнение Духом Святым. Мы уже сказали, что это метафора, то есть это выражение, которое сравнивает действие Духа Святого с вот этой жидкостью, которая наполняет, как бы наполняет сосуд или наполняет что-то. Дело в том, что когда мы читаем Новый Завет, в Новом Завете слово «исполняться Духом» или «исполнение» или «исполнился Духом Святым» употребляется 14 раз. Во всем Новом Завете 14 раз. Причем 8 раз его использует Лука в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. И потом несколько раз использует апостол Павел. 14 раз Лука и 6 раз апостол Павел. Когда речь идет о использовании вот этого слова, этой фразы, ученики, авторы Нового Завета говорят о двух явлениях. Опять-таки, нам очень важно это понимать, потому что, когда мы встречаем исполнение Духом Святым, мы склонны считать или уравнивать одно и то же. Уравнивать эти вещи и сводить их к одной какой-то величине. Но на самом деле, если мы проанализируем внимательно то, о чем говорит Священное Писание, мы увидим два разных типа исполнения Святым Духом. Один тип, который представляется особым или суверенным, я так его называю, исполнение Духом Святым. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что происходит по воле Божьей. Что происходит тогда, когда люди совсем его не искали. Второй тип – это когда человеку повелено «исполняйтесь Духом». Это то исполнение, которое зависит от состояния человека, зависит от его условий определенных. Мы сейчас поговорим об этих двух разных видах исполнения Святым Духом. Интересная вещь, что вот всегда, когда речь идет о особом, суверенном исполнении Духом Святым, Новый Завет использует особое слово греческое. Я не сторонник приводить греческие слова, потому что очень часто мы не можем понять их суть, или, во всяком случае, они для нас не знакомы. Тем не менее, в этом случае, я думаю, что нам не помешало бы вспомнить или посмотреть именно на греческий язык, на то, что сказано в греческом языке. Дело в том, что все те случаи, когда речь идет о особом суверенном исполнении Духом Святым, представлены особым греческим словом – «пимплейми». То есть есть специальное слово. Больше того, всегда вот эти случаи исполнения, суверенного исполнения Святым Духом, они связаны с особым событием или задачей. То есть вот особое событие, которое стоит сейчас, и это событие, на это событие Бог дает особую силу человеку. Он исполняет человека Духом для того, чтобы дать ему силу. Эти события всегда необычные. То есть это что-то такое чрезвычайное, что-то такое, где нужна была особая какая-то форма действия Божьего. Это исполнение всегда было совершаемо по Божьей инициативе. Я немножечко еще углубленнее скажу. Дело в том, что всегда, когда мы читаем вот эти 8 случаев употребления этого слова «пимплейми», всегда они стоят в пассивном залоге. То есть речь идет о том, что Бог инициирует их. Речь идет о том, что не человек инициирует, а Бог инициирует. Бог каким-то образом, по своему провидению, Он наполняет человека и Он действует. Несколько примеров я приведу. Посмотрите, первый пример. Луки, 1 глава, 41 стих. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась, я в скобочках перевел, стала исполнена, это буквальный перевод вот этого пассивного залога, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть, посмотрите, это особая ситуация. Елисавета, которой Бог сказал, что у нее родится сын, который будет великим, и который Бог открыл, что у Марии также будет сын, и у Марии тоже будет особая роль, и ее сын будет играть особую роль. И когда она встречается, когда она видит Марию, вот в этот момент что-то происходит. Написано, младенец взыграл. И написано, она исполнилась Святого Духа, и она стала пророчествовать, она стала провозглашать то, что Бог ей сказал. Еще один пример. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Речь идет о дне Пятидесятницы. Когда они собрались и молились, когда они были вместе, и написано, и исполнились, или были исполнены все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это особый, уникальный момент в истории церкви, когда Бог своей суверенной властью наделяет этих учеников, которые собрались в Иерусалиме, которые находились в состоянии ожидания после того, когда Иисус Христос вознесся, наделяет их особой силой, и Он делает их способными говорить иными языками, проповедуя Евангелие тем людям, которые собрались вокруг. Еще один случай, один пример такого же особого суверенного исполнения Духом Святым. Деяния апостолов, 4 глава, 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские». Вы помните, эта ситуация сложилась тогда, когда они исцелили человека, и когда к ним пришли и стали говорить, что какую силу и как вы это делаете. И у Петра это была первая такая явная встреча или первое явное противостояние с начальниками и старейшинами народа израильского. Посмотри, Бог в особой ситуации дает особое слово. Он вдохновляет Петра, и он дает ему способность действительно сказать то, что нужно было услышать этим начальникам и старейшинам израильским. Вот это один тип исполнения Духом Святым, о котором сказано в Писании. Это то, что Бог делает, это то, что Он делает по своему усмотрению тогда, когда это необходимо. Но мы имеем дело в Писании еще и с другим типом исполнения Святым Духом, которое повелевается нам, чтобы мы, верующие люди, стремились, искали и достигали того, чтобы быть исполненными Святым Духом. Это исполнение Духом Святым, связанное с состоянием христианина. То есть это определенный характер жизни христианской. Точно так, как первый тип исполнения Святым Духом выражено одним словом, так вот второй вот этот тип, который связан с состоянием христианина, тип исполнения Духом Святым, он всегда во всех случаях выражается уникальным греческим словом «плеро». Это слово, которое всегда используется для того, чтобы подчеркнуть вот это обстоятельство, когда человек сам имеет ответственность, и когда речь идет о его характеристике жизни, не о каком-то одном событии, когда оно связано с характеристикой жизни. Оно всегда связано с внутренним отношением христианина к Богу. То есть это внутреннее состояние, это наше восприятие Бога, это наша внутренняя оценка духовной атмосферы, оценка того, что Бог делает, наша расположенность к Богу всегда передается, или это слово с этим связано. Оно всегда предусматривает определенные условия. То есть для того, чтобы было это исполнение, всегда что-то нужно. То есть ответственность человека что-то сделать для того, чтобы это исполнение произошло. Оно повелевается. То есть речь идет о том, что Писание повелевает нам искать этого исполнения и стремиться к этому исполнению. Она является одной из характеристик духовной зрелости. То есть речь идет о том, что в нашей жизни Бог ставит цель. Он говорит о том, что мы духовно будем возрастать в той ситуации, в том случае, если мы будем исполняться Духом, если мы будем представлять себя, свою жизнь, свой внутренний мир в распоряжение Святого Духа. И мы немножечко попозже коснемся, что это такое. Сейчас я хочу несколько примеров привести такого исполнения. Да, это должно быть нормой христианской жизни. Посмотрите несколько примеров. Луки, 4 глава, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне». Посмотрите, вот здесь «исполненный» – это уже не глагол, это прилагательное. Прилагательное, которое касается, описывает Иисуса Христа, описывает Его характер, описывает Его внутренний духовный мир. Он исполнен Святого Духа. Или посмотри еще один, 6 глава Деяний апостолов, с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, и каких еще? Исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». То есть посмотрите, речь идет о том, что апостолы говорят в церкви. Они говорят в церкви: знаете что, нам нужны диакона. Нам нужны люди, которые бы занимались вот этой службой, пеклись бы о столах или заботились о материальных вопросах в церкви. И вот для того, чтобы выбрать правильных людей, для этого ученики говорят: посмотрите вокруг и найдите тех, жизнь которых характеризуется исполненностью Духом Святым. То есть это люди, которые находятся под влиянием Святого Духа. То есть это не разовая какая-то акция, это не какое-то одно кризисное действие, где Бог по-особенному как-то действует. Это характер жизни человека. И апостолы говорят: посмотрите и найдите тех, которые исполнены Святым Духом. И именно их мы поставим на эту службу. Еще один текст, Ефесянам 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В этом случае то же самое используется вот это слово «плеро». И хотя это повеление, но это повеление в очень интересной форме, опять-таки необычной форме, в которой оно никогда в другом случае не использовалось. Это повеление касается продолжительного времени. И мы об этом немножечко поговорим. То есть речь идет не об одной акции, не об одном действии, о котором говорит апостол Павел и призывает, вот исполнитесь сейчас. А точнее, он говорит: будьте исполняемы Святым Духом всегда. Итак, мы коснулись два различных духовных явления, которые в нашем русском переводе везде связаны с этим словом, одним словом, исполнение Духом Святым. Как мы уже наблюдали, что в греческом языке это два разных слова. Одно слово говорит о особой акции Божьей, второе слово о нашем действии по отношению к Богу и тому, что происходит в духовной сфере в это время. Несколько слов коснемся о значении вот этого повеления в Ефесянам 5 глава 18 стих. Опять-таки, до того, как мы будем говорить о условиях, о процессе исполнения Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы немножечко лучше поняли, что это такое, что нам делать, о чем это повеление, к чему оно нас призывает. Вот эта форма глагола, которая переводится у нас как «исполняйтесь», «плероусе», очень сложно для нашего русского уха, ее сложно слышать, тем более еще сложнее произносить. Но тем не менее, эта фраза или это слово буквально означает следующее: будьте постоянно исполняемы Святым Духом. То есть речь идет не столько о активном действии, это пассивный залог, то есть это то, что человек, чему человек представляет себя, чтобы Бог его наполнял, чтобы он исполнялся. Во-первых, это повелительное наклонение, то есть это то, что касается нас. Речь идет о том, что когда Священное Писание повелевает, оно повелевает нам для того, чтобы мы это исполняли. То есть это касается конкретно нашей воли. То есть повелительное наклонение или повеление в Писании всегда апеллирует к нашей воле. Речь идет о том, что Бог повелевает нам, каждому христианину, каждому человеку, который познал Господа. Неверующий человек не принимает того, что от Духа Божия. А верующий человек, который познал Бога, вот к нему это повеление сегодня обращено. Это повеление касается сегодня каждого христианина. И это повеление говорит о том, что он что-то должен сделать. Следующее. Это страдательный или пассивный залог. Речь идет о том, что когда это повеление мы слышим, это повеление включает в себя наше действие, которое предоставляет себя действию Божьему. Очень важный момент. Это не праведность, которую мы сами генерируем. Это не духовность, которую мы сами достигаем. Но это то, что мы делаем, отдавая себя в Божье распоряжение. Предоставляя территорию нашей жизни влиянию вот того Святого Духа, который поселился в нашем сердце. Который родил нас свыше. Позвольте Ему действовать. Апостол Павел говорит, позвольте Ему формировать ваши мысли, позвольте Ему формировать ваше мировоззрение, позвольте Ему контролировать ваши эмоции, позвольте Ему определять ваши действия, ваши решения и так далее. Это страдательный залог. Следующее, настоящее продолженное время. Речь идет о том, что это повеление касается нашей жизни. Это не то, что сказано сейчас, вот исполнитесь Духом Святым, а завтра не знаю, что будет. Это не какая-то острая ситуация, которая вот сегодня требует особой степени духовности. Это то, что должно стать характеристикой жизни. Он говорит, будьте постоянно исполняемы Духом Святым. На протяжении всей вашей жизни, на протяжении каждого мгновения вашей жизни, каждая ситуация, каждая маленькая или большая, значительная или незначительная ситуация, будьте постоянно исполняемы. Это характеристика нашей жизни. Итак, это значение повеления «исполняйтесь Духом».
1: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, о чем мы узнали из истории, которую слушали в прошлый раз. Раваам, сын Соломона, был в растерянности. Как же ему править народом израильским? Милосердно или строго? Обратившись за советом к мудрым старцам и молодым друзьям, он послушался молодых друзей. Раваам поступил с людьми очень сурово. Народ возмутился его решением и обратился к Иеровоаму. Пророчество сбылось. Грех Иеровоама. Библия, 3 книга Царств, главы 12 и 14. Владычествуя над большой частью прежнего царства Соломона, Иеровоам был весьма доволен. Однако Иерусалим, столица, в которой находился храм, остался в Иудее, где царствовал сын Соломона Ровоам. Все израильтяне, согласно закону, должны были 3 раза в год приходить в храм для поклонения Господу. «Я должен запретить людям посещать Иерусалим», — решил Иеровоам. «Они могут вернуться к Ровоаму, и царство опять перейдет к дому Давидову». И царь приказал сделать 2 золотых тельцов и построил для них шатры в разных концах своего царства. Он избрал священников, но не из числа потомков Левия, которых Бог издавна предназначил к этому служению, а из простого народа. Когда эти идолы были водружены в шатрах, Иеровоам сказал народу: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Иеровоам также установил ежегодный праздник и сам приносил жертвы у обоих идолов. Народ Израиля вскоре совсем отвратился от истинного Бога. Израильтяне стали перенимать скверные обычаи народов, живших в Ханаане до прихода туда евреев и поклонявшихся Ваалу. И вот однажды заболел сын Иеровоама. «Пойди к пророку Ахии, который предсказал, что я стану царем Израиля», — велел Иеровоам жене. «Приди к нему тайно и спроси, что будет с нашим сыном». Жена Иеровоама сменила богатые одежды на простое платье и пошла к Ахии, взяв с собой хлеба, лепешек и кувшин меда для пророка. Ахия был очень стар и уже ничего не видел. Но Господь сказал пророку, кто идет к нему. Как только возле дома послышались шаги, Ахия сказал: «Войди, жена Иеровоама, и послушай меня. Скажи своему мужу, что Господь так говорит: Я отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты ослушался меня, отвратил мой народ от меня, сотворил себе иных богов и истуканов и поклонялся им. Теперь за грех твой кара Божия постигнет тебя и твою семью». Чему мы научились сегодня? Как ты думаешь, разумно ли поступил Иеровоам? Нет, конечно. Он отвратил свой народ, а это были 10 колен народа Божьего Израиля, от поклонения истинному Богу и ввел в своем царстве мерзкое идолопоклонство. Никогда и ни на что мы не должны променять регулярные посещения богослужения, чтение Священного Писания и молитвы. Этого нельзя забывать никогда. Это смертельно опасно. Но пришла пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 37. Книга притчи, 9 глава, с 1 стиха. «Премудрость послала слуг своих провозгласить с возвышений городских. Кто неразумен, обратись сюда». Это сегодня новости можно узнать из сообщений радио, телевидения или в интернете. А много-много лет назад любой указ царя, императора или какого-нибудь другого правителя зачитывали на главных площадях городов и селений. Точно так же на главной городской площади премудрость приглашает обратиться к ней всех, кто хочет научиться уму-разуму. А премудрость, о которой написал в своих притчах царь Соломон, — это Бог. Конечно, очень неприятно и трудно согласиться с тем, что ты неразумен. Но если присмотреться внимательно, то о неразумии человека часто говорят его дела. Выстрел в небо. Все мальчишки одинаковы. Об этом даже в песне поется «Из чего сделаны наши мальчишки». Если ты когда-нибудь слышал такую песенку, то знаешь, что мальчишки сделаны из рогаток, камней, лягушек, винтиков и всякой всячины, которая хранится у них в карманах. А еще мальчишки все одинаково неразумны. Нет, они могут хорошо учиться, читать и быстро считать в уме, рассуждать и многое запоминать. И при этом в их головах рождаются всякие идеи, которые разумными никак не назовешь. Взрослые называют их идеи шалостями, но эти шалости бывают очень опасными. Просто мальчишки сначала что-то делают, не подумав о последствиях, а только потом понимают, к чему может привести их потрясающая идея. Наверное, все мальчишки знают, что такое карбид. Небольшой его кусочек, брошенный в лужу, начинает булькать и шипеть, а вода вокруг нагревается и кипит. Потрясающее зрелище. Но это забава и девчонкам известно. А мальчишки додумались засунуть карбид в бутылку с водой и плотно закупорить ее. По их мнению, скопившийся газ должен выбить пробку, и та выстрелит высоко в небо. Ожидая выстрела, мальчишки быстро отбегали подальше и залегали в траве. И хорошо делали, потому что иногда вместо выстрела в небо происходил взрыв. Бутылка взрывалась, и ее осколки летели в разные стороны. Эти осколки могли больно ранить и даже покалечить мальчишек. Мало кто из мальчишек думал, что это опасная и совсем не потрясающая идея – выстрелить в небо пробкой из бутылки с карбидом. Наверное, они самую малость, ну чуть-чуть, понимали, что делают не все правильно. Не случайно ведь местом для осуществления своих идей они выбрали пустырь, где взрослых людей почти не бывает. Если вы вдруг спросите, откуда я все это знаю, то открою вам тайну. Я был среди этих мальчишек. И только со временем, повзрослев, мы поняли, в какие опасные игры мы играли. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так написал апостол Иаков в своем послании. Мудрость человеку дает Бог, она сходит свыше. Это не просто огромный багаж знаний, накопленных человеком. Мудр не тот, кто много знает, но тот, кто живет праведно. Его мудрость, приобретенная познанием и верой в Бога, это образ жизни, благочестивое поведение, рассудительность в поступках, хранение своего сердца и разума в чистоте. Мудрый человек уклоняется от зла и не делает необдуманных, неразумных поступков. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Послание Иакова, 3 глава, 13 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Слушай, Белочка, а как ты думаешь, почему камешки тонут?
1: Потому что, кабанчик, они тяжелее воды.
0: А если я семечки клёна брошу или там ясеня, как полагаешь, они пойдут на дно?
1: Думаю, нет. Они же легче воды.
0: А если я, Белочка, на дне озера зернышко закопаю? Ну как ты думаешь, из него клен-то вырастет?
1: Нет, конечно, кабанчик. Где ж ты видел, чтобы клены из вот озера росли?
0: Ну ладно, я его, это семечко, значит, на берегу закопаю. Пусть мой клен на суше растет, раз он такой неводоплавающий выискался.
1: Слушай, кабанчик, хватит со всякими глупостями приставать. Ты лучше посмотри, какой закат на озере. Глаз не отвести.
2: Здравствуйте, друзья. Простите, что немножко задержался.
0: Конечно, вот как я в прошлый раз на минуточку всего припозднился, так вы мне сразу это в вину поставили. Да, другим вот можно опаздывать.
1: Что ты разворчался, кабанчик? Ничего страшного не случилось, дядюшка Ось. Мы тебя всего пару минут ждем, не устали нисколько. За себя могу сказать, что я с удовольствием провела это время. Закат на озере замечательный, давно такого не видела.
0: Ну вот, вот опять я крайним оказался. А между прочим, я вот тоже тут

0: Люди подступали к нему, теснясь и толкаясь. И тогда Иисус вошел в лодку. А ученики оттолкнули ее от берега, ну, чтобы каждый, кто хотел, мог его видеть. «Слушайте», — заговорил Иисус, и его голос разнесся над тихими водами. «Вот вышел сеятель сеять. Шел он по полю, разбрасывая зерно.
1: Какие-то зерна упали на дорогу, и налетевшие птицы поклевали их. Другие попали на каменистое место и скоро взошли, но не смогли пустить глубокие корни, потому что почва не была глубока. Когда же взошло солнце, они увяли и засохли. Еще одни оказались среди сорняков. Сорняки выросли и заглушили их. А следующие упали на добрую, плодородную почву и принесли урожай во много крат больше, чем было посеяно. Воцарилась тишина, а затем Иисус произнес: «Кто имеет уши, пусть слышит».
0: «Мы не знаем, в чем смысл этой притчи», — признались ученики. «Мы не можем понять того, что слышали». «Я говорю притчами», — сказал Иисус, «для того, чтобы каждому, кто в самом деле хочет научиться от меня, открылись тайны Царства Божия. А для тех, кто приходит ко мне из любопытства и не хочет слушать и повиноваться, Слово Божье останется сокрытым».
1: «Вам я истолкую эту притчу», — сказал Иисус. «Сеятель сеет Слово Божие. Это семя плодородное, но попадает оно в уши разных людей. Посеянное при дороге означает тех, чьи сердца и душа черствые, кто не принимает Слово Божье. Сатана вскоре заставляет их забыть все услышанное. Посеянное на каменистом месте означает тех, кто, услышав слово, вначале с радостью принимает его. Но узнав, какие тяготы и страдания надо преодолеть, чтобы исполнить его, тотчас отступает.
0: Посеянное среди сорной травы означает тех, чьи собственные заботы и пожелания быстро заглушают слово, и оно остается бесплодным. А посеянное на доброй земле означает тех, кто слушает слово и принимает то, что им говорит Господь. Их жизнь свидетельствует о том, что они внимают Богу и повинуются Ему. Вот что Господь называет

0: Сегодняшние беседы у скалистого озера звучит так. Слово Божье – доброе семя.
1: Ой, я вот, знаете, вот так и знал. Ну, что мы там про всякие разные семена поговорим?
0: Семя есть Слово Божие. Так сказал Иисус Христос своим ученикам, когда они спросили его о значении притчи. Множество людей слушали притчу Иисуса, но некоторые люди не верили ему. Об этих людях Иисус сказал, что их можно сравнить с семенем, посеянным при дороге. Слово Божие посеяно в их сердце, но не приносит плода. Другие верят, но у них всегда есть «но». Заботы, увлечения, удовольствия отвлекают этих людей, и посеянное в их души семя не приносит плода. А есть люди, которые сохраняют услышанное слово в сердце и поступают так, как оно учит. Такое слово приносит много плода. Слово Божие, когда его читаешь или слушаешь, производит в душе удивительное действие. Вы уже замечали это? Самое главное, слово вызывает в сердцах людей веру, доверие Богу. А если есть доверие Богу, то и в сердце царят покой и мир.
2: Ой, я вспомнила строчки замечательного стихотворения Юрия Лермонтова «Молитва». Поэт писал, когда на себе испытал действие, записанное в Евангелии молитвы «Отче наш». И сила благодатная, созвучие слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
0: А помните, какое благотворное действие на царя Иосию произвела найденная в храме книга закона?
1: Ой, да-да-да-да-да, что-то там припоминается. Это же когда первосвященник Хилкия дал почитать молодому царю Иосии книгу закона, найденную в храме.
0: Да-да. Когда царь Иосия слушал слова из книги закона, то так огорчился, что порвал на себе одежду. Огорчился, узнав, что его народ отступил от Господа, стал поклоняться другим богам. И тогда решил царь Иосия покаяться вместе со своим народом во всех грехах пред Господом и заключить с Богом завет, последовать за Богом и соблюдать его заповеди и уставы от всего сердца.
1: Вот точно именно эту историю я и вспомнил.
0: Подобное действие Библия может иметь и в сердце каждого человека. Нужно только читать ее, запоминать стихи, которые кажутся важными, внимательно слушать проповеди священника. Тогда жизнь будет успешной и угодной Господу. Как поступить в той или иной ситуации? Бог будет всегда напоминать тебе из своего слова какую-нибудь заповедь, какое-нибудь утешение или ободрение.
2: Ой, я вспомнила. Слова, записанные апостолом Павлом в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе. «Вера от слышанья, а слышанье от Слова Божьего».
1: Ага, верно. А слушайте, что, уже время нашей беседы подходит к концу, да?
0: Верно, кабанчик. Время прощаться.
2: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: А еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, а как ты думаешь? Вот если я свое кленовое зернышко на опушке возле родника посажу, там почву можно доброй назвать?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Давид становится новым царем Израиля. И что его ждет? Как он справится с этой миссией? Что о нем скажет Бог?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы наблюдали за жизнью Давида до его вступления на трон. Но вот Саул умер. Пришло время Давида стать царем. Каким царем он будет? Какие положительные и отрицательные стороны его царствования мы можем отметить? Как можно оценить эти 40 лет? Сегодня мы постараемся беспристрастно посмотреть на царя Давида, сделать выводы, чему-то у него научиться. Новый царь, неизменный Господь. Название передачи сегодня. Будем учиться прощать и забывать обиды.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать жизнь Давида. Путь от пастуха к царскому трону. Какой огромный скачок! Давид любил Бога всем своим сердцем, и он всегда был открыт ко всему, что Господь делал в его жизни. Неудивительно, что Бог назвал Давида человеком по своему сердцу. Но, к сожалению, пройдут десятилетия правления Давида в качестве израильского царя, и его сердце уклонится с верного пути. И что приведет к печальному финалу? Читая Библию, читая Ветхий Завет, книги царств, перед нами открывается весь жизненный путь Давида, вся его биография. Но сегодня мы увидим только небольшую его часть. Давайте откроем вторую книгу царств, пятую главу. Если у вас под рукой есть Библия, то откройте ее и читайте вместе со мной. Итак, вторая книга царств, пятая глава. Мы прочитаем отрывок с 1 по 13 стихи. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля и будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и хитровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложницы жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. Теперь продолжим чтение с 17 по 21 стихи. Мы читаем вторую книгу царств, пятую главу. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. Далее прочитаем 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Аминь. В последних трех стихах 77-го псалма мы можем прочитать краткое описание всей жизни Давида. И чуть позже мы обязательно это сделаем. В этой истории Давид находится где-то посередине своей жизни. Поэтому сейчас для нас наступил подходящий момент остановиться и посмотреть на жизнь Давида в панораме. Есть такая пословица. «Лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало». И когда я смотрю на жизнь Давида или великих библейских героев, то понимаю, насколько это соответствует истине. И я мог бы сказать, что хорошо, что они уже внизу, потому что так мне их легче измерить. Когда кто-то умер, нам намного проще понять, что за жизнь была у этого человека. Упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить, понять, что оно из себя представляло. Давида уже нет в живых, и вся его жизнь перед нами. И мы можем ее изучить, измерить, оценить, разобраться в ней. Мы не будем детально рассматривать каждый эпизод его жизни. Наша цель сегодня – посмотреть на его путь в панораме. Давиду 30 лет. Впереди 40 лет царствования. Почти половина жизни пройдена. Как я и говорил ранее, обзор его жизни можно найти в 77-м псалме. Послушайте. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих», то есть от овец, «и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». Аминь. Ну, просто удивительно, как 70 лет жизни этого великого человека уместили всего в нескольких строках. Начнем с 70 стиха. «И избрал Давида, раба своего». То есть это Господь Бог избрал Давида, когда ему было около 17 лет. Совсем молодой парень, которому не было и 20 лет, и взял его от дворов овчих до призвания и помазания. Давид пас овец своего отца. Он младший сын в послушании у отца и матери. Есть старшие братья. Но потом он оставляет стада и идет сражаться с врагом, с великаном Голиафом. А следующий стих говорит уже о Давиде 30-летнем. «И от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля». То есть между 17 и 30 годами Давид постоянно прятался, убегал, скитался. А в 30 лет в жизни Давида произошел перелом. И он становится действующим царем Израиля. Это важный момент в его жизни. «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Этот текст охватывает период уже с 30 до 70 лет Давида. И важная остановка в жизни Давида 17 лет, следующие 30 лет, ну и конец его жизни 70 лет. И он умирает. И если посмотреть на диаграмму жизни Давида, то сначала линия двигалась бы вверх, где-то до его 50-летнего возраста, а потом начало бы движение вниз. До 50 лет Давид никогда не знал поражения на поле битвы. В его жизни не было никаких проигрышей. От момента своего призвания и на протяжении где-то 30 лет Давид сохранял свое сердце чистым. Но все меняется, когда он встречает Версавию. И эта встреча становится трагедией в его жизни. 50 лет его жизни были триумфальными. Но последние 20 лет стали трагедией. И первую часть своей жизни Давид был образцом чистоты, верности, а вторую часть своей жизни он покатился вниз. И мне кажется, Давид умер сломленным человеком с разбитым сердцем. И сегодня мы посмотрим на его жизнь, чтобы понять, почему так получилось. Глядя на пятую главу второй книги царств, мы будем измерять дерево по имени Давид. И в четвертом стихе мы читаем о возрасте Давида, когда он вступил на трон. Но на самом деле здесь написаны не просто цифры, а что-то большее. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. Давид сейчас воспринимается как великий царь Израиля, и легко забыть, с чего все начиналось и что привело его к царству. Но это период 30 лет, и его нельзя так легко упускать из виду. А людям свойственно концентрироваться на сегодня, забывая о том, что было вчера и что будет завтра. Но, конечно, некоторые проблемы вчерашнего дня должны быть забыты, а переживания завтрашнего возложены на Господа. Но нам нельзя жить, невзирая на перспективу, и нужно бодрствовать, помня об опасностях искушений. Итак, вчерашний день можно сравнить с художественной галереей, на стенах висят картины нашего прошлого, фотографии нашего детства, наших переживаний, страданий, радостей, трудностей, обид. Но если Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, то вы сможете взять Христа в свой вчерашний день в эту галерею, чтобы Он снял те картины, на которых изображена боль, страдания, обиды. Для христианина очень важно позволить Иисусу Христу войти в наше прошлое, изменить наш коридор воспоминаний, стереть то, что причиняло боль. И у каждого из нас в жизни были такие моменты, воспоминания о которых приносят нам страдания. Но если мы позволим, Господь может принести на их место радость, мир и победу. Только впустите Его в эту галерею и дайте Ему возможность снять прежние картины. Ну а теперь вернемся к Давиду. Глядя на него, легко сказать, какая необыкновенная жизнь была у этого человека. Он был царем всего Израильского царства. Царь. Ему все позволено. Он имеет то, что не имеет обычный смертный. Но легко забыть, что Давид долгое время скрывался от Саула, ничего не имел, был беглецом, скитающимся по пещерам, прячущимся на вражеской территории. Иногда он проходил через отчаяние, его накрывало чувство безысходности. И были периоды надломленности, разочарования. Как же он стал царем после всего этого? Как он вступил на престол? Ну, давайте прочитаем первые стихи второй главы второй книги царств. И там все описано. Давид оказался в ситуации, когда все складывалось в его пользу. А как вы помните, из наших бесед иногда с успехом справиться намного сложнее, чем с трудностями и испытаниями. И Давид узнает, что тот, кто его преследовал, мертв. Царь Саул совершил самоубийство. И Давид никогда не посягал на жизнь Саула, и он не имеет никакого прямого отношения к его смерти. И вот что происходит после того, как Давид узнает о смерти царя. Он обращается с вопросом к Богу. Почитаем 2 книга царств, 2 глава. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» Давид хорошо помнил, как Самуил помазал его на царство и сказал, «Ты будешь следующим царем». Давид помнил это еще со своего подросткового возраста. И он задает вопрос Господу. «Господи, Бог мой, я должен пойти в какой-то из городов Иудеи?» И Бог отвечает, что он должен идти в Хеврон. «И сказал ему Господь, иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон». Очень простой разговор, непродолжительный диалог между Богом и Давидом. И в те времена Господь разговаривал со своими служителями в открытую. Сейчас Господь обращается к нам через свое слово. Иногда Господь открывает для нас какие-то двери, и мы уже готовы ринуться туда. Но Бог говорит, подожди, не торопись. Даже когда у тебя в жизни все хорошо, когда двери открыты, не торопись, будь осторожен, будь чувствителен к ситуации. «Мне куда-то идти?» «Иди». «А куда?» в город Хеврон. И именно так Давид и поступил. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. 7,5 лет. Давайте проведем некоторые подсчеты. Давиду 30 лет. Он идет в город Хеврон и управляет Иудеей на протяжении 7,5 лет. Он не отправляется в Иерусалим взять власть над всей страной, над всем народом. Там руководят в это время местные правители. И Давид позволяет Господу самому позаботиться о всем происходящем там. И он отправляется в Хеврон и живет там. В его власти это ограниченная территория. Давид знает, что Господь приготовил ему роль правителя всей страны, но не сейчас. И Давид не торопит Бога. Он ждет указаний свыше. А пока живет в Хевроне на протяжении 7,5 лет. За это время он принял несколько решений, о которых позже пожалел. Чтобы понять первое, прочитаем отрывок из 3 главы 2 книги Царств. Послушайте. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Ну а теперь слушайте очень внимательно. Вам могут показаться все эти перечисления совсем незначительными, но и, уверяю вас, они помогут нам понять кое-что о падении человека. Читаем дальше 3 главу. «И родились у Давида сыновья в Хевроне, первенец его Амнон, второй сын Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки, третий Авесалом, сын Махи, дочери Фалмая, царя Гессурского». Только что мы прочитали не только перечисление детей Давида, но и о 3 женах Давида. Поэтому обратите внимание на это. Жены, перечисляются их имена. Невозможно изучать историю жизни Давида и не коснуться его полигамного взгляда на супружество. И это не самая лучшая его характеристика. Если посчитать всех членов семьи Давида, то вы будете поражены, насколько она была большой. Давайте посмотрим на жен, которые были у него в Хевроне. Ахинуама, Авигея, Мааха, Агифа, Авитала, Эгла. Еще была Мелхола, дочь Саула. И после того, как они расстались с Давидом, она вышла замуж за другого, но он умер. И тогда Мелхола вернулась к Давиду. Когда Давид был в Иерусалиме, говорится только об одной жене, Версаве. Но из раннего перечисления мы понимаем, что она была далеко не единственной. И от каждой жены были дети. О большинстве детей нам ничего не известно. Мы хорошо знаем только Соломона, одного из сыновей Версавии. Но если я правильно посчитал, то в Библии написано о 20 сыновьях Давида и об одной дочери. Дочь звали Фамарь, она дочь Маахи. Авесалом был ее родным братом. Ну, для чего я уделяю время этой теме? На самом деле это очень важно. У Давида была большая семья. И помимо жен, а возможно, не все они названы в Библии, у него были еще наложницы. И все рожали ему детей. Так что у Давида была очень большая семья. Вернемся к основной теме. Для этого обратимся к 5 главе. 2 книга Царств, 5 глава, 5 стих. «В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою». Давид был 7 лет царем в Хевроне. Затем же он становится правителем всего Израиля и всей Иудеи. И сердце этой страны – город Иерусалим. У Давида была неограниченная власть, огромная власть. Великие благословения от Бога. Читаем дальше текст. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые хромые. И это значило, да сюда Давид не войдет. И начались военные действия. Давиду нужно было бороться за власть против иевусеев. И он делает это. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая и Евусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Итак, перед тем, как мы будем читать далее, послушайте, что пишет Фридрих Оуэн. Это хороший историк о правлении царя Давида. Все способствовало национальному процветанию Израиля. В Западной Азии не было другой могущественной страны, которая могла бы помешать ей стать могущественной монархией. Хетты были повержены. Египет при последних царях 21-й династии потерял престиж и почти рухнул. Филистимлян загнали в узкую часть своих старых владений. Царь Тира добился дружеского союза с Давидом. Давид твердой рукой намеревался отодвинуть врагов Израиля назад. Враги постоянно толпились рядом и преследовали евреев. Моавитяне и аммонитяне были побеждены. Тогда эдомитяне, встревоженные все возрастающей силой Израиля, поднялись против Давида, но были разгромлены Авесом, который проник в Петру и стал хозяином страны. Коммерческие магистрали, торговые пути распахнулись для товара и культуры из Финикии, Дамаска, Ассирии, Аравии, Египта и далеких земель. Для этих людей Давид был царем, судьей, военачальником. Для народов, живущих вокруг, он был мощной силой, обладающей всем новым восточным миром, самым могущественным монархом того времени. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страсти отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят очень многие искушения, с которыми могут справиться немногие люди. С Давидом была великая рука Божия. Но он по-прежнему был человеком, и он, как и любой человек, мог упасть. В чем мы сможем не раз убедиться. Дорогие друзья, и нам нужно бодрствовать. Во-первых, посмотреть на нашу жизнь, посмотреть на жизнь наших родителей, на жизнь окружающих. И самим бодрствовать, чтобы не впасть в искушение, молиться, трудиться, не унывать. Но самое главное, познавать Христа самим и помочь познать другим. Наша жизнь имеет смысл, когда мы знаем, что Бог есть. Но нам всем нужно позаботиться о своей душе, обратиться к Господу, чтобы Он руководил нашей жизнью. Поэтому сегодня я призываю всех, кто еще не молился, начать молиться, обратиться к Богу и просить Его о милости, прощении, о том, чтобы Он стал господином нашей жизни. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Жизнь Давида очень хорошо описана в трех строчках из 77-го псалма. Давайте еще раз вспомним этот псалом. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих и от доящих, привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Для нас Давид может быть примером человека с чистым сердцем, но кроме того, он служит для нас напоминанием, что даже праведник падает. Но главное – встать, раскаяться, отвернуться от грехов. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Давид и Ковчег Завета», когда Бог говорит «нет». Дело об открытых ставнях на окнах. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильный Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 30 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова, в 4 главе, в 16 стихе. Там есть такие слова: «Тихое веяние, и я слышу голос». Много лет тому назад один из моих друзей вручил мне книгу, озаглавленную «Истинный мир». Это был старинный средневековый трактат, и главной его мыслью было то, что Бог в глубине моего существа ждет, чтобы заговорить со мной, если я только буду тиха настолько, что смогу услышать Его голос. Я думала, что все это очень просто, и постаралась внутренне успокоиться, но лишь только я принялась за это, как целый гул разнообразных голосов зазвучал в моих ушах. Тысячи крикливых звуков извне и изнутри оглушили меня, и я уже ничего не могла разобрать в их шуме и грохоте. Некоторые из них были моими собственными голосами, моими вопросами, моими же молитвами. Другие же были советами Искусителя и голосами мирской суеты. Со всех сторон меня терзали и толкали. Я слышала шумные приветствия и была охвачена невыразимым беспокойством. Я хотела было прислушаться к некоторым из голосов, а некоторым ответить, но Бог сказал: «Затихни и познай, что Я есть Бог». Потом я стала бороться с мыслями о завтрашнем дне и связанными с ним обстоятельствами и заботами, но Бог сказал: «Затихни». Я слушала, понемногу научаясь повиновению, и закрыла свои уши для всех звуков. И вот я заметила, что спустя какое-то время, после того, как посторонние голоса умолкли, или я перестала их слышать, в глубине моего существа зазвучал иной, тихий и спокойный голос, который заговорил с невыразимой нежностью, силой и утешением. Я продолжала слушать, он стал для меня голосом молитвы, голосом мудрости, голосом долга, и мне уже не нужно было напряженно думать или настойчиво молиться, или с трудом надеяться. Этим тихим, спокойным голосом Святого Духа в моем сердце была Богом подсказанная молитва в глубине моей души. Это был Божий ответ на все мои вопросы. Это были Божья жизнь и сила для души и тела. Этот голос стал сутью всякого знания, всякой молитвы и всех благословений, ибо сам живой Бог вошел в мою жизнь, в меня всю. Таким образом, наш дух насыщается жизнью нашего воскресшего Господа, и мы идем навстречу житейским испытаниям и обязанностям, как цветок, который в ночном полумраке жадно впитывает холодные и чистые капли росы. Но как роса не выпадает в бурную ночь, так и роса Его благодати не осенит беспокойную, взволнованную душу.

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 57. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях. «Сын мой, угоднее мне терпение и смирение в бедах, нежели радость великая и благоговение в счастье. Или оттого печаль твоя, что малое слово на тебя сказали? Хотя бы и важнее того было, что не должно бы тебе смущаться. Оставь, дай пройти. Не в первый раз это с тобою, не новость, и не в последний раз будет, если проживешь. Довольно в тебе мужества, покуда ничего нет противного. И рассуждаешь ты здраво, и других умеешь укреплять своим словом. Но когда к твоим дверям подойдет внезапная беда, пропадет у тебя и рассудок, и сила. Посмотри, до чего доходит твое бессилие. Как часто и в самых малых неприятностях ты это на себе испытывал. Но все это с тобою бывает ради твоего спасения. Когда случится что-то подобное, укрепись, как только можешь, от всего сердца. И если уже постигло тебя несчастье, не приходи от него в уныние и не оставайся долго в смущении мысли. Переноси, по крайней мере, терпеливо, если не можешь переносить с радостью. Если горько тебе слышать, и ропот поднимается в душе, удержи себя, не допускай, чтобы вышло из уст твоих непорядочное слово, да не соблазнится кто из малых. Скоро успокоится взволнованное чувство, возвратится благодать и утолится боль внутренняя. Ибо живу я, говорит Господь, и готов прийти на помощь тебе, готов исполнить тебя утешением еще обильнее, чем прежде, если на меня возложишь упование свое и в благоговении будешь призывать меня. Будь послушнее и приготовься еще к большим испытаниям. Не все еще погибло от того, что часто видишь ты себя в бедах или в тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог, плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было всегда пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небесах, ни первому человеку в раю, и те устояли ненадолго. Я есть избравший погибающих ко спасению, и кто признает немощь свою, того к божеству своему я приближу. Господи, да благословенно будет слово Твое и слаще меда, и капель сота в устах моих. Что стал бы я делать во всех бедах и нуждах своих, когда бы не укреплял меня Ты святым Твоим словом? Лишь бы только достигнуть мне к пристани спасения. Что мне нужды, сколько и в чем страдать буду? Пошли мне кончину добрую, пошли блаженный исход из здешнего мира». Помяни меня, Господи Боже мой, и направи меня правым путем в Царствие Твое. Аминь. Глава 58. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии. Сын мой, берегись пересуживать о возвышенных предметах и о сокровенных судьбах Божиих. Для чего один так оставляется, а другой возвышен до такой благодати? Для чего один живет в таком горе, а другой превознесен так славно перед всеми? Дело это выше всякой силы человеческой. И никакого разума, и никакого рассуждения не станет на испытание суда Божьего. Итак, когда станет враг внушать тебе такие мысли, или пытливый человек начнет расспрашивать, отвечай пророческим словом: «Праведен ты, Господи, и правы суды твои». и еще судьбы Господни истинны и оправданы все. Судеб моих страшиться должно, а не пересуживать их, ибо разуму человеческому они непостижимы. Еще не суди и не входи в пререкания и о достоинстве святых, кто кого святее или кто есть больше в Царстве Небесном. Отсюда часто рождаются бесполезные споры и состязания, питая только гордость и тщеславие в людях. Отсюда происходят и раздоры, когда один старается из гордости одного святого выше поставить, а другой — другого. Желание знать все это и исследовать не приносит никакого плода, и святым это весьма неугодно. Ибо я не есть Бог неустройства, но мира, и мир этот состоит в смирении, а не в превозношении. Иные, усердно чествуя того или другого святого, к нему чувствуют особенную приверженность, но в этом чувстве больше человеческого, нежели божественного. Все святые от меня святость приняли, ибо я даровал благодать, и я прославил их славою. И я знаю достоинство каждого, и я наперед узнал каждого, и благословил благословением благостным. Я прежде предузнал возлюбленных своих, я избрал их от мира, но не они меня предизбрали. Я призвал их благодатью, привлек милосердием. Я провел их через всяческие искушения. Я их исполнил великим утешением, и я дал им постоянство и увенчал их терпением. И первого, и последнего я знаю, и всех объемлю несчетной любовью. Мне подобает хвала во всех святых моих. Мне достоит благословение превыше всего, и слава моя в каждом и во всех, кого так славно возвеличил я и предоставил без всякой предваряющей заслуги. И для того, кто презрит единого из малых моих, тот и великому у меня не принесет чести». Ибо и малый, и великих я сотворил. Кто умоляет единого из святых, тот умоляет и меня, и всех прочих в Царстве Небесном. Все едина суть в союзе любви, у всех единое чувство и воля единая, и все единую любовь имеют друг ко другу. И еще совершение то, что любят они меня более себя и своих достоинств, и восхищены превыше себя, восторжены свыше собственной любви своей, устремлены они совсем в любовь мою и в ней с услаждением покоятся. Ничто не может отвратить или утомить их, ибо исполнены вечной истины, пылают они огнем любви неугасимой. И тогда перестанут рассуждать о состоянии святых плотские и душевные люди, те, что не умеют любить другой радости, кроме своей особенной. По своей склонности прилагают они и отнимают, но не в угоду вечной истине. Много неведения, особенно у мало просвещенных людей, что редко кого любить умеют совершенною духовной любовью. Сильно еще привлекает их к тем или к другим естественная склонность или дружество человеческое. И как они в земном чувствуют, так воображают и небесное. Но и сравнения нет между тем, что помышляют несовершенные, и тем, что в высоком откровении прозревают просветленные люди. Береги же, сын мой, пытливо рассуждать о том, что превыше твоего знания. Но больше всего на то положи труд свой, и в том утверди свое помышление, чтобы явиться тебе хотя бы самым меньшим в Царстве Божьем. И если бы знал человек, кто кого святее и кто кого больше в Царстве Небесном, что польза ему от этого знания, если не поможет оно ему смириться передо мною и потом восстать на прославление моему имени? помышлять о множестве своих прегрешений и о скудостях своих добродетелей, и о том, как самому далеко до совершенства святых, много угоднее Богу, чем спорить о том, кто из них больше и кто меньше святостью. Лучше призывать святых усердными молитвами и слезами, и смиренной мыслью преклонять их на честное заступление, нежели стремиться проникнуть в их тайны суетливой пытливостью. Но надо бы напомнить при том, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Довольно святые все и преблаженные, лишь бы только умели люди быть довольны и усмирять суетные свои рассуждения. Не славятся они своими заслугами и даже ничего доброго себе не приписывают, а все мне присваивают, ибо все я даровал им от своей бесконечной любви. Столько исполняются божественной любви и преизобильной радости, что ничего больше прибавить к славе их нельзя, не прибавить к их блаженству. Все они святы, и чем верховнее в славе, тем сами в себе смиреннее, тем больше ко мне близки и у меня возлюблены». И об этом говорит Писание, что «полагали они венцы свои перед Господом, и падали на лица свои перед Агнцем, и поклонялись живущему вовеки». Откровение 5.14. Спрашивают многие, кто есть больше в Царстве Божием, и сами о себе не знают, достойны ли будут вмениться с меньшими в Царстве. И то великое есть, меньшим быть на небесах, где все великие, ибо все сынами Божьими нарекутся и пребудут вовеки. И когда вопросили ученики, кто будет больше в Царстве Небесном, услышали такой ответ: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И потому да смирится каждый человек, как дитя, перед лицом Божиим. Горе тем, что недостойным почитают смириться волею Своею наряду с малыми детьми. Горе им, ибо маленькая дверь Царствия Небесного, и невозможно будет им войти в нее. Горе и богатым, которые уже здесь воспринимают утешение свое. Войдут нищие в Царство Божие, а они за дверью станут и восплачутся. Радуйтесь, смиренные и нищие, вознеситесь духом, ибо ваше есть Царство Божие, если и вы в истине ходите. Глава 59. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа, ибо где мне без Тебя хорошо бывало, ибо когда нехорошо могло быть с Тобою, лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя, лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах, где Ты, там и небо, смерти преисподняя повсюду, где нет Тебя». Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище. В Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою. Ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство. Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя превыше всего возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожная стропотная взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савла, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно и свидетельство, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45 году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу, где они бы страшно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которые преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно

радуетесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе, и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания. «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие, сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенной. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов. Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии.

0: Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листа и Гервия. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня третья, последняя часть. В прошлый раз мы закончили о том, что речь сейчас идет о реабилитации Давида. Поэтому обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. В первой книге Царств, 29 стих 2, читаем: «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». Не зная истинной подоплеки, читающий эти строки возмутится по отношению поведения Давида. Поэтому в наших умах и не укладывается тот факт, что муж по сердцу Бога вдруг забыл обо всем прошлом, о своей верности Господу Иисусу, о том, как Иисус его постоянно спасал от неминуемой смерти и занял теперь ужасную позицию против своего Господа. Это же уму непостижимо. Но, чтобы это понять, обратимся к Откровению, где ученик Иисуса Иоанн говорит в главе 19, стих 11: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый» — это символ праведности, «и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует», то есть ведет войну. Здесь мы видим праведника Иисуса, который воинствует, то есть ведет войну. Спрашиваем, против кого? Хотя в Евангелии от Иоанна об Иисусе читаем в главе 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это верно. Но эта истина распространяется лишь на время благодати, пока есть возможность для спасения. Но это время, эта возможность спасения для жизни вечной скоро закончится, и тогда Господь Иисус явится для суда всего безбожного мира, как евреев, так и язычников. Именно в этом суде Божьего гнева мы видим воинствование Господа Иисуса согласно Откровению 19:11, а также согласно Иоанна 5, стих 27, где читаем: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Эту власть судить мир сей дал Небесный Отец своему Сыну Иисусу. Но в этом воинствовании Господа Иисуса мы видим также готовность Давида выступить на войну вместе с филистимлянами против Израиля. Поэтому я должен заметить, что Божий суд гнева в 70-ю седьмину в первую очередь касается или предназначен для Израиля. А теперь следует поставить правомерный вопрос: почему Господь Иисус все же не допустил, чтобы Давид выступил вместе с филистимлянами на войну против всего Израиля? Потому что не весь Израиль погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седьмину. В среде общей массы Израиля символично находится еще и остаток в 144 тысячи душ, который будет спасен для тысячелетнего царства. и два раза по 144 тысячи мучеников, которые тоже будут спасены для жизни вечной. А теперь еще раз обратимся к первой книге Царств, 27, стихи 8 и 9. А заодно прихватим также из первой книги Паралипоменон, главы 20, стих 3. И взглянем на действия Давида в описанных там событиях с точки зрения реабилитации Давида. Читаю. 1 Царств 27, 8 и 9. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и на гирзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов и ослов и верблюдов и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу». 1 Паралипоменон, 20, стих 3. «А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». После рассмотрения добрых дел Давида, его действия в приведенных местах Писания – на основании которых мы выше назвали его убийцей, виновным в крови, кажутся нам действительно страшными и странными, на первый взгляд непонятными и для прообраза Иисуса жестокими. Но именно только с первого взгляда, однако в этих действиях Давида мы в действительности символично видим Божий суд гнева в 70-ю седьмину над всеми погибшими грешниками мира сего. А согласно Иоанна 5:27, как я выше отметил, этот суд будет совершать наш Господь Иисус, потому что Он есть Сын Человеческий. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что вы теперь кое-что поняли в том, что все сообщения Святого Писания в отношении различных событий или отдельных личностей очень многогранны. Я верю, что на примере сегодняшнего рассмотрения определенного отрезка жизни Давида Господь Иисус смог вам очень многое показать, как с точки зрения нашего воспитания и укрепления нашей веры, так и в отношении существа нашего Господа Иисуса. Я считаю, что Давида, мужа по сердцу Бога, я реабилитировал в ваших глазах, поэтому вы можете и должны еще больше радоваться праведностью Господа Иисуса, больше любить Его и больше искать с Ним общение, как в молитве, так и в Слове Его. Но то, что я вам сообщил в отношении реабилитации Давида, не убирает, не отвергает вышесказанное о неверии Давида, потому что это падение Давида Господь Иисус преднамеренно допустил, чтобы на этом примере нам показать, на что способны наши сердца, если Господь Иисус не будет над нами держать свою сильную и любящую руку. И самое главное, что я хочу вам по этому поводу сказать, это дело веры, а не неверия. О падении Давида в неверии Господь Иисус допустил, как я сказал, преднамеренно допустил, чтобы показать истинную цену настоящей веры, в которой Иисус желает видеть свою церковь. Поэтому вернемся к выше прерванному рассмотрению падения Давида, к его неверию. Выше мы закончили на том, что практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести, позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Да-да, Господь Иисус не допустил дальнейшего падения Давида в своем неверии. И через филистимских князей, а в конечном счете через Анхуса, предпринимает в жизни Давида радикальный поворот. Дорогие братья и сестры, не имеем ли мы и сегодня параллели такого печального духовного состояния, как у Давида, который находит свое проявление в обременении? Печальная история Давида дана нам для того, чтобы мы опомнились и вернулись на верный путь к нашему сильному Господу Иисусу. Господь Иисус допустил, как я уже отметил, что Давид вступил на путь убийцы Божьего народа, но он не допустил, чтобы Давид стал таким убийцей в действительности. В этом мы видим предусмотренные Господом границы. Доселе дойдешь и не перейдешь, доселе и не дальше. С этого момента жизнь Давида идет дальше под глубочайшим смирением. Через филистимских князей были Давид и его 600 воинов с глубочайшим презрением выведены из филистимских войск. Им было приказано идти домой. Что это означает для заслуженного, испытанного воина и командира всех его воинов, мы с вами даже не в состоянии сейчас понять. Для Давида это было глубочайшим оскорблением, какое себе только можно представить. Интересен тот факт, что в жизни Давида был уже такой момент, когда его отсылали домой. Но тогда Давид находился в вере. Это были его братья в долине Теревинфа. И когда братья отсылали Давида домой, то они обманным образом обвинили его в том, что он пришел туда из любопытства, чтобы затем спекулировать тем, что он видел и что там происходит. Это была явная ложь, поэтому Давид и не пошел домой. Но в рассматриваемой нами ситуации Давид должен был идти, потому что путь, которым он шел, был в неверии. Именно неверие мысли его сердца пойти в другую страну и там скрыться от Саула, пойти в страну, куда Бог не посылал его. Это приносит теперь Давиду следующий очередной горький плод. Он вынужден пожинать то, что посеял. Плод неверия имеет в нашей жизни всегда горький вкус. Когда Давид с горечью в сердце и при глубочайшем поношении возвращается назад, то Сикелак, место его личного жительства и место жительства всех его 600 воинов и их семей, был в его отсутствии сожжен. Это был результат его неверия совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Это был результат его намерения совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Амаликитяне разграбили и сожгли город, а всех жен и детей увели к себе в плен. И эти жесткие удары судьбы были следствием пути неверия, на который вступил Давид. Развалины и грабеж их самого дорогого и любимого была теперешняя ситуация. Но и это было еще не все. При этом никто не знал, куда увели их возлюбленных. Они остались в неопределенности. Но именно неопределенность может быть крайне мучительным делом. Поэтому Давид и вместе с ним все 600 воинов начали горько плакать. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 30, стих 4. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Если бы люди знали, сколько плача видела наша планета Земля из-за неверия и его последствий. Именно на этом пути неверия, на котором Давид пытался найти покой и защиту от опасности, он и все его верные 600 воинов потеряли абсолютно все. Точно так будет выглядеть конец жизни погибших людей в вечности. Они ходили по этой земле в неверии, поэтому в конечном счете потеряют в вечности все. Но мощное вмешательство Господа Иисуса в жизнь Давида ни в коем случае не имело в своем намерении погубить Давида, но привести его к прежнему состоянию веры, привести его снова к любящему сердцу Господа. Именно это было Божьим намерением. Поэтому Давида мучает теперь не только боль в сердце о всем потерянном, но его охватил также и великий страх. Теперь появился новый враг, вторгшийся в его жизнь. Все его доверенные воины решили побить Давида камнями. От Саула Давид убежал в другую страну, потому что, вопреки обещанию Господа, он боялся погибнуть. В чужой стране Давид никогда не был так близок к смерти, как в этой ситуации. Если Господь Иисус вел Давида, который был мужем по его сердцу, такими глубокими путями, то пощадит ли он нас, искупленных своей кровью? С уверенностью могу вам сказать, ни в коем случае. Все 600 испытанных воинов попали вместе с Давидом в ужасное положение, и все это случилось на основании неверия Давида. Они все последовали Давиду, а следовательно и по этому пути неверия, поэтому получили от Господа Иисуса ужасный результат. Их первыми мыслями были отомстить Давиду. Конечно, это были очень злые мысли, но злые мысли в сердце Давида являются первоисточником злых мыслей воинов Давида. Так как неверие Давида соблазнило и его 600 воинов, то теперь в его сердце тяготела 600-кратная тяжесть угнетения. При всем этом Давида окружал внешний мрак, как никогда из нас когда-либо. И когда этот мрак в самой темной фазе охватил эту ночь, то в этот момент врывается заря нового дня, когда Давид, как и Иов, можно сказать, пришел к границе своей жизни, то Господь Иисус проявляет к нему милость. Раньше Господь Иисус этого делать не мог, потому что Давид еще не дошел до грани своей жизни и был для Господа еще слишком силен в своей воле, в своих мыслях. На основании возникшей нужды быть побитым камнями, собственными воинами и увидеть свой конец, Давид был побужден молниеносно вспомнить о своей вере и о своем Господе. В свете наступающего нового утра тайна неверия исчезает, как бы сама собой, а тайна веры начинает внутри Давида снова оживать. Вина неверия и само неверие должны отступить, потому что Давид совершенно сознательно снова обращается к вере. Тайна веры является одновременно решением вопроса мрачного отрезка жизни Давида. Об этом мы познаем в первой книге Царств, глава 30, стих 7. «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду». В своей величайшей нужде, в этом глубоком мраке, в котором Давид находился, он вспомнил о своем Спасителе, о его власти и милости. Он вспомнил и о том, как можно связаться с Господом Иисусом и просить дальнейшего водительства. «Я надеюсь, что все ясно слышали прочитанный мною стих, чтобы сатана не рисовал нам перед глазами другие трюки. Поэтому я повторю это короткое предложение. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Именно потому, что Писание в данном месте делает это высказывание, мы познаем, что Давид укреплялся до этого различными вещами, но не Господом. Что мы, собственно, понимаем под выражением «укрепляться»? И это следует прежде всего выяснить. Давид не укреплялся хорошим сытным обедом из баранины или чем-то подобным. Согласно прочитанного высказывания, Давид укрепился в Господе. В чем заключалось в конечном счете это укрепление? В вере. До тех пор, пока Давид находился еще в сомнении, он не находился в вере. Вера является чем-то таким, которое не допускает места для сомнения. И везде там, где имеется сомнение, Господь Иисус не может действовать. Библия говорит об этом совершенно ясно, что сомневающийся ничего не получит от Господа, как читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Давид совершенно по-новому доверяет теперь Господу и не позволил врагу увести себя в неверие от Господа, чтобы воздать врагу славу. Он не позволил больше увести себя от Господа ни через сомнение, ни через мысли своего сердца. И здесь мы должны кое-чему научиться, о чем я должен сказать. Мы не должны ждать, пока нам Господь Иисус что-то пропишет, пока с Его стороны что-то случится, как это прописывает нам неверие. И это мы не должны больше забывать, ведь мы выше прочитали. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Тут не написано, что Бог его укрепил. Это должны мы делать и верить. Эта инициатива должна от нас исходить. Быть может, кто-то подумает, что Давид так долго находился в этой плавильной печи, в глубине неверия, потому что он надеялся, что Бог начнет действовать и совершит изменения. Но Бог не думал об этом. Почему? Потому что в это время Давид еще не отказался от своего неверия. Итак, не Бог должен был в этой истории действовать и проявлять инициативу, хотя он постоянно хранил Давида. Но Давид должен был это делать. Именно этого Господь Иисус ожидал от Давида. Он должен был действовать и верить. Если в трудных ситуациях мы ожидаем от Господа помощь и вмешательство в эту ситуацию, то и это является неверием. Господь Иисус подвел Давида к границе своего падения и ждет теперь действия со стороны Давида. Господь Иисус никогда не мог оказать Давиду такую помощь, пока он ходил в своем неверии. Такого вы не встретите во всей Библии. Поэтому и в нашем тексте читаем, что не Бог начал действовать, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Теперь очередь дошла до Давида, чтобы действовать. Бог ждал этого, но мы слишком охотно хотели бы острие пики повернуть назад и хотели бы, чтобы Бог действовал, но лишь тогда, когда мы, инициаторы и виновники неверия, заметим и признаем нашу вину и вернемся к вере, то Господь Иисус, благословляя нас, может действовать, как в этой истории Давида. Это укрепление Давида в Господе было причиной, что Давид в глубоком смирении и унижении по отношению к неверию мог теперь занять правильное духовное место. Глядя духовными глазами на ход всех событий в этой фазе жизни Давида, мы можем только удивляться по отношению к Божьей милости. Верный Господь Иисус отвечает Давиду на его обращение. Он не воздает ему в соответствии с его неверием. И лишь тогда, когда Давид отказался от собственных мыслей и снова стал искать Божьего совета, именно с этого момента началось преодоление неверия. При этом Давид, можно сказать, до тех пор лежал в пыли, пока Господь Иисус снова мог с ним говорить. До этого Давид доверял больше своим мыслям. Согласно первой книге Царств, 30 стих 8, Господь Иисус снова ободряет Давида. На основании обращения Давида от неверия к вере, Господь Иисус отвечает ему и ободряет его, и говорит: «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». При этом, как мы видим, Господь Иисус обещает Давиду все ему вернуть и возместить все потери. Общение с Господом Иисусом, нарушенное посредством неверия, снова восстанавливается. В первой книге Царств 29, стихи 6 и 9 мы читаем о том, что враг прославляет Господа. Враг прославляет Господа. И если дело до этого доходит, то мы должны знать, что мы наверняка находимся на неверном пути, не на Божьем пути. Для Давида это теперь никакого значения не имеет. До этого восхваление врагом Давида в стихе 9 имело для него большое значение, но теперь для Давида это не имело больше никакого значения по сравнению с восстановлением общения с его Богом. Давид возвращается в вере точно тем же путем, который он шел в неверии до Сикелага. На пути в Израиль Давид находился теперь на верном пути. Когда Давид отказался от филистимлян, от врага израильского народа, когда он отказался от внешнего врага Израиля, то Господь Иисус убрал и внутреннего врага Давида, то есть Саула. Мы знаем, что Саул погиб в этой войне. Это очень интересно и стоит того, чтобы дальше этим заняться. Эту истину Святой Дух подтверждает в Новом Завете и в Евангелии от Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». А в действительности последняя фраза гласит: «Отпускайте, и отпущены будете». Особое внимание обращаю на последнее выражение. «Отпускайте и отпущены будете». Это значит, отпускайте то, что нас связывает с врагом, то есть неверие. И тогда этот враг в лице неверия вынужден нас отпускать, потому что за этим стоит Божье Слово. Но и наша жизнь содержит в себе отрезки жизни Давида. Как бы мрачно ни выглядели обстоятельства, в которые мы попали или попадаем через наше неверие, то мы постоянно должны слушать голос Святого Духа и поступить точно так, как поступил Давид, укрепиться в Господе и вернуться с пути неверия на Божий путь. С этим зовом Святого Духа я обращаюсь сегодня к каждому отдельному верующему и ко всем нашим слушателям и читателям. Но такое укрепление в Господе мы можем лишь тогда получить, если перед этим глубоко осудим наше неверие, потому что через наше неверие мы причинили не только нам, не только себе и Господу Иисусу много нужды, но и другим людям, а особенно верующим. До тех пор, пока мы, подобно Давиду, будем бояться за собственную жизнь, мы еще не умерли, мы еще не воплотились со Христом в Его смерти. Тайна жизни во Христе основана на тайне Его смерти. И наша духовная жизнь, тайна духовной жизни основана на смерти Христа и тесно связана со смертью Иисуса. Поэтому слово, которое мы с вами рассмотрели, написано для нашего увещевания. Лучше ходить вместе с Господом Иисусом где? По злым, скудным и суровым земным путям, чем по приятным для нашей плоти путям, по которым Христос не ходит. Из этой нужды, из такого положения Иисус всегда желает помочь. Только мы должны от всего сердца верить и быть найдены в вере. И чем сильнее наша вера, чем глубже сумел Господь Иисус провести на нас испытание веры, тем богаче и сильнее мы испытываем Его верность и милость. Чем больше мы находимся в вере и растем в познании, тем полнее мы доверяем нашему Господу Иисусу. Об этом учит нас псалмист уже в Ветхом Завете, в Псалме 9, стих 11. Там мы читаем: «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Поэтому, дорогие братья и сестры, и все наши слушатели, постоянно будем искать лица нашего Господа Иисуса в каждой нашей нужде, в каждом затруднительном положении. Идем ли мы глубокими и темными путями, идем ли мы по высотам, нам всегда следует оставаться с Господом Иисусом. Поэтому можем быть уверенными, что Он не оставит нас. Но если мы не проявим решительность в нашем хождении и не поступим подобно Давиду, то будем иметь великую потерю как на земле, так и в вечности. Из моих проповедей «Давид – прообраз Господа Иисуса на время благодати» вы слышали о том, как Господь Иисус использовал этого мужа по сердцу своему. А при рассмотрении сегодняшней темы «Бегство Давида» вы также слышали о том, что в этот отрезок времени, когда Давид жил для себя, жил в неверии, Господь Иисус не мог его использовать. За это время Давид не оставил после себя ни одного псалма, ни одно слово не исходило из него через Божий Дух. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос представляет Себя в виде пастыря овец. «Я есть им пастырь добрый», — говорит Он. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В этих словах Спаситель приводит самый достоверный признак доброго пастыря, а именно, что Он полагает жизнь свою за овец своих. Не так наемник, посмотрите, как он поступает. Когда видит приближающегося волка, он оставляет свое стадо и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. И почему наемник бежит? Христос говорит нам, почему он бежит. Потому что он не радеет об овцах. Ему все равно, что будет с овцами. Он о них не беспокоится. По той простой причине, что их не любит. Он наемник. Но, возлюбленные, вернейший признак пастыря – это то, что он любит овец своих, и он любит их до смерти, до конца. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это именно любовью и отличается пастырь от наемника. Он имеет любовь к наследию Божьему, любовь, которая готова положить душу свою за овец. И вот, дорогие мои, истинный служитель Церкви Христовой, всецело преданный своему Господу, не может не отражать своего хозяина. Об апостолах сказано, что их узнавали тем, что они были с Иисусом. Они иначе не могли, как проявлять качества, характерные тому, которому они служили. И первое, что верный служитель Божий должен проявлять, это любовь. Любовь, которая готова пожертвовать собой ради тела Христова, ради Церкви Божьей. Эту любовь ни один человеческий язык не способен описать. И хотя ее не опишешь, Христос говорит, что она узнаваема всеми. Так узнавали первых христиан. В своих произведениях Тертуллиан говорит, что одна из замечательнейших особенностей апостольской церкви была их любовь. Так что язычники должны были с восхищением сказать: «Смотрите, как они любят друг друга! О, дорогие мои, как необходима эта любовь! Поверьте, что служение наше ничего не будет стоить, если в нас не будет этой любви». В своем первом послании Фессалоникийской церкви апостол Павел, как верный пастырь, выразил эту любовь к ним такими словами во 2 главе, в 7 и 8 стихах. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Как примерный Божий слуга, он готов был не только проповедовать, но, если нужно, и отдать душу свою. «Ну да, скажет кто-нибудь, нетрудно любить людей, которые нас любят». И действительно, тут нет сомнений, что фессалоникийские верующие были таковыми. Их не тягостно было любить. Но читайте другие послания апостола Павла, и вы в них обнаружите ту же пастырскую любовь ко всем святым. Возьмите, например, коринфянских верующих. Это были люди совсем иного склада. Они немало причинили скорби сердцу Павла, и все же он им говорит: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Любовь Павла к верующим в Коринфе мы видим уже из первого его послания к ним. Со скорбью сердца он должен был обличить их об одном ужасном грехе, который остался в их среде ненаказанным. И это причинило ему много слез и боли. И вот во втором послании он им пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую в избытке имею к вам». Нет, любовь Павла не ограничивалась только к некоторым членам Церкви Божией, но к всему телу Христову. Однако всю широту, долготу, глубину и высоту Христовой любви апостола Павла к человеческим душам мы видим в его отношении к своим братьям по плоти, к израильскому народу. Выслушайте эти потрясающие слова того, который был апостолом не израильтян, но язычников. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Дорогие мои, как объяснить эту любовь, это чувство к погибающим душам? Воистину, ни один человеческий язык не способен его объяснить и анализировать. Это любовь свыше. Она не поддается человеческому разуму. Она сверхчеловеческая. Это любовь, которую может дать только один Бог. Наша человеческая любовь не умеет так любить. Она весьма ограничена. Она любит только до определенной степени, не как любовь Божия, которая любит до смерти, до самого конца. К примеру, возьмем случай из жизни апостола Петра. Многим из вас его история хорошо известна, но ее стоит повторить. Я так благодарен за Петра. Сколько поучительных и назидательных уроков мы можем извлечь из его переживаний и примера. Вы помните, как он незадолго до распятия Спасителя хвастался своей преданностью, верностью и любовью к Нему? Когда Христос сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне», то как реагирует Петр? Слушайте, что он говорит: «Если и все соблазнятся, но не я». И Христос вторично говорит то же самое, особо выделяя Петра, говоря ему: «Истинно говорю тебе, что ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И сказано, что Петр еще с большим усилием говорил: «Хотя мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Да, если и все соблазнятся, но не я», горячо заявляет Петр, этим резко отделяя себя от всех остальных. Петр, безусловно, любил своего Господа, но, увы, его любовь в горниле испытания не выдержала, ибо там, у вражеского костра, Петр во всеуслышание других, под обвиняющим пальцем девчонки-прислушницы, превращается из любителя Христова в хулителя, клятвенно доказывая, что он вовсе не друг Христу. «О, дорогие мои, жалкая наша любовь! Не устоять ей в момент такого испытания. Но благодарение Господу, Он нас не оставляет надеяться на нашу способность любить. Если мы желаем иметь Его любовь, которая выше небес, то Он готов ее дать каждому из нас. Но как нам ее постигнуть? Вот вопрос. Сами мы не можем, но благодарение Ему Он может». Нет, Спаситель не оставил Петра хромать своей любовью, но дал ему любовь, которая оказалась верна до смерти. И как же произошло это чудо? Имейте в виду, что от начала и до конца это дело самого Господа, и начинает он его ходатайственной молитвой. Да, еще до того, как Петр начал спускаться по этой ужасной лестнице гибели, Христос его опередил, окружил силой своей молитвы. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе, Симон, особо за тебя, потому что тебе грозит особая опасность, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Да, Господь не мог иначе, как позволить врагу накрепко встряхнуть свое чадо. Для чего? Для того, чтобы Петр раз и навсегда понял, что он не может надеяться ни на свои силы противостоять злу, ни на свою способность остаться верным Господу, и ни на свою любовь, чтобы, если нужно, положить душу свою за других. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы этого не было с тобою». Так ли просит Господь? Нет. «Но чтобы не оскудела вера твоя». Разве Христос не мог молиться о том, чтобы вообще охранить Петра от такого сеяния дьяволом? Конечно, но Христос об этом не молил. Почему? А потому, дорогие мои, что Петр нуждался в таком толчке, в такой встряске. Да, Христос молит, чтобы в конечном итоге его вера не оскудела, но не об освобождении от этого тяжелого переживания. Все эти непрочные и ложные основы, на которые он опирался, должны были раз и навсегда рухнуть, и Господь позволяет сатане одним мощным ударом выбить всю эту самонадеянность из-под ног Петра. Что делает Господь со своим избранным сосудом? Из вероломного, колеблющегося, неустойчивого ученика Господь соделает его избранным своим сотрудником для высшего служения, быть пастырем и блюстителем наследия Божия. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но вы скажете, неужели из такого материала Бог может что-то сделать? Да, дорогие мои, именно эту головню Господь исторг из огня и сделал его столпом в Церкви Христовой. О, чудный наш Господь! Он знает, как сосуд низкого употребления превратить в сосуд почетного употребления. Это его специальность, слава и благодарение ему. Но, возлюбленные, для этого есть одно условие – наше исповедание. Эти потрясающие переживания позволены для одной цели – Петр должен полностью осознать себя, сперва сам узнать, кем он в действительности является, и затем он должен честно и откровенно признать себя перед Господом таким, какой он в действительности есть. На этой платформе исповедания Бог встречается с человеком. Здесь происходит это чудо, когда ненадежного Симона Господь превращает в каменного Петра. И вот, чтобы привести Петра к этому исповеданию, Господь позволяет сеять его, как пшеницу. Как же Иисус приводит Петра к этому исповеданию? Для этого Господь ставит ему 3 раза вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Почему 3? Чтобы напомнить ему, что он 3 раза отрекся от него? Не думаю. Причину мы найдем в самом слове «любовь». Слово «любовь», которое употребляет Иисус, что видно из подлинника, но не из нашего перевода, в самом высоком и сильном значении. Это любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, которую Петр должен был обнаружить, что не имел. Но интересно отметить, что, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова, он прибегает к другому слову «любовь», которое слабее слова «любовь», употребляемого Христом. И его можно перевести приблизительно так. «Да, Господи, Ты мне дорог, Ты мне по душе». Сказав это, Христос говорит Петру, «Паси ангцев моих». Опять Иисус говорит, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь». Любовь, которая способна пожертвовать собой за других. Отвечая, Петр вторично употребляет свое слабое слово и говорит, «Ты знаешь, Господи, что Ты мне очень дорог». И теперь прошу отметить, что 3-й раз Господь по великой милости Своей снисходит с того высшего уровня и опускается на уровень Петровой любви, и, употребляя Петрово слово «любовь», говорит ему, «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему, дорогие мои, сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Христос 3-й раз задал ему этот вопрос, «Любишь ли ты меня?», как будто этим напоминая Петру о его 3-кратном отречении от Христа. Нет, не потому, но по той причине, что Иисус должен был снизойти на уровень Петровой любви. Петр должен был этим признаться, что не имел той любви, которая готова пожертвовать собою ради других. И заметьте, что при каждом этом 3-кратном произношении Петра, что не имеет той любви, которая готова положить жизнь свою за других, Христос поручает ему величайшую ответственность, говоря, «Паси ангцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Что сделало Петра пастырем, способным пасти овец наследия Божие? любовь, которую влил в его сердце Господь мощным излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы. Но до этого он должен был исповедовать всю свою нищету и неумение любить так, как требуется от достойного звания служитель Божий. Да, Господь готов излить эту любовь Божию в сердце каждого из нас Духом Святым, когда мы готовы исповедовать нашу нищету. Готов ли ты? Он готов. Тебе, может быть, придется пройти этот потрясающий процесс самообнаруживания перед тем, как ты будешь готов исповедовать, кем ты являешься без Божьей любви. Но если ты хочешь иметь этот самый чудный из всех плодов Духа Святого любовь, тогда условие одно — полное исповедание перед Господом, что ты жалок и нищ, и наг без Него. Но тот же чудный Спаситель, который исполнил свое обетование Петру, сделает то же самое и для тебя. Позволь ему совершить это великое дело в твоем сердце, полной отдачей себя ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже упоминали, что при изучении этой книги делается весьма ясным, что Даниил был верный служитель Бога при всех трудностях и опасностях жизни. Он никогда не колебался, когда было необходимо проявить на деле веру и упование на Господа. Его враги видели это и сознавали эту верность его живому Богу. Когда они делали заговор против него, чтобы при возможности лишить его жизни, то никакого предлога и прогрешения не могли найти, потому что он был верен. «Если не найдем предлогов против него в законе Бога его». 6 глава с 4 по 5 стих. Воистину, это похвальные слова, сказанные по адресу слуги Божию. Апостол Павел в таком же духе говорит о сотруднике своем Тихике в послании к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». 4 глава, 7 стих. К Даниилу небесный посланник сказал подобные слова. «О Даниил, муж желанный». 10 глава, 11 стих. Или «весьма возлюбленный». Какое чудное слово или свидетельство о Божьем муже. Друзья мои, могут ли о вас так сказать, что вы во всем верны в отношении нашего христианского служения, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся? Да будет это так совершаться в жизни нашей благодатью Его. Мы говорили на прошлой неделе, что Даниил вручил жизнь свою в руки Божьи, и он спас его во рву львином от явной страшной смерти растерзания. Это спасение произвело на царя Дария сильное впечатление. Поэтому он назначил противников Даниила, ложно обвинивших его хитростью своей. Наказание выразилось в той же форме – ров львиный. Даниил остался жив, но эти противники не достигли дна страшного рва, как были подхвачены голодными львами и растерзанными на смерть. Царь также дал повеление, чтобы слава всемогущему Богу воздавалась между его подданными, чтобы люди благоговели пред ним. Кроме того, Даниил был восстановлен в его служении при дворе царском и благоуспешествовал в дни Дария и Кира. 6 глава, 28 стих. Первых 6 глав этой книги являются историческими. В них упоминаются цари Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир, цари Вавилонские, Медоперсидские. Но в 7 главе опять на сцену истории появляется Валтасар, потому что этой главой начинается вторая часть книги пророческого характера, 7 по 12 главу. Здесь описывается видение пророка Даниила. Эти видения имели место царствование Валтасара и Дария. Важно помнить, что первое видение относится к царствованию Валтасара, когда Даниил не был во дворце на служении царя. Валтасар не интересовался праведным человеком Даниилом и не искал его советов, как это делал отец его Навуходоносор. Но Бог не забыл служителя своего. В это время он приблизился еще ближе к сердцу Даниила, а пророк еще больше приблизился к Богу живому. Сердце его было приготовлено Богом для поразительного видения, которое удивило его. Слушайте 7 главу 15 стих. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Величественные действия Бога по отношению к народам, возвышение и падение великих империй связаны с началом этих видений. В первом видении было много таинственного и не вполне ясного для ума человеческого, но Бог даровал ему также объяснение всего, видимого им.

домашних зверей, и 10 рогов было у него, и уста, говорящие высокомерно». 7 глава, 7 стих. Стих 13 этой же главы является решающим тайну видения, золотым духовным ключом. Слушайте эти чудные и важные слова. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему была дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царствовать Его не разрушится. Громадные сборище народов против Всевышнего и святых Его свидетелей и в великом зле и пустоте сердец человеческих». Апостол Павел подтверждает состояние сердец грешников. «Отчужденные от Бога, враги Его». Колоссянам 1 глава, 21 стих. «Таковыми были и мы до нашего спасения». Это настоящее состояние сердца людей, которые не преклонились пред Ним колено в смирении и молитве, и не приняли спасение и прощение от Него по благодати Его, кровью невинного Христа, пролитой им на кресте. Такие люди в последние дни нашего века объявят свою верность и лояльность Антихристу. Эти массы противников Божьих не будут действовать явно, открыто, пока Господь славы не явится, чтобы победить их навсегда. Напряжение на Ближнем и Среднем Востоке указывает на степень черных теней, тяжелых переживаний, грядущих на землю и на Иерусалим, когда Церковь Христова будет восхищена им от земли, тревожной, окровавленной, чтобы быть с Господом Иисусом, а на земле произойдет страшная драма восстания человечества безбожного против Царя мира и правды. Апостол Павел подтверждает это, упоминая об удерживающей силе и о присутствии святом. Когда же церковь будет взята в небеса, быстро события, связанные с действиями Антихриста, будут развиваться. Читайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего». Обратите внимание на важных этих пророчеств. Эти четыре зверя, все живы, в то же самое время, как передано в Даниила 7 главе. Какая страшная борьба за власть произойдет тогда? Какие ужасные, разрушительные действия совершит военное изобретание наших дней и жестокость сердец человеческих? Поэтому нам делается понятным, почему Даниил смутился, дух его вострепетал, когда он получил это видение от Господа. В это время также и восстановленный Израиль воздаст славу Господу Иисусу и примет Его как своего истинного Мессию и Спасителя, Царя Праведного. В 8 главе описано второе видение, которое получил пророк Даниил. Об этом сказано в 8 главе 1 стихе. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Около 3 лет пророк кротко ожидал дальнейшего откровения от Господа, его света пророчества. О, как хорошо и нам, верующим в Него, смиренно и молитвенно ожидать Его действий в этом тревожном мире, ожидать исполнения последних неисполненных откровений, пребывать в Его Слове, ибо Он осияет пророчество светом Своим. Дух Святой говорит к сердцам нашим через Слово Божие, открывая Его драгоценные страницы и тем прославляя Господа Иисуса Христа. Хотя Даниил

0: то время находился в столичном городе Сузах, но, по-видимому, был в неизвестности. Он совершал свое дело, хотя и не был вблизи царя Валтасара, не являясь пред лицом его. Но Бог видел своего служителя, очи его были на нем. Он совершал через него свои планы. Видение овна и козла возбуждало в Данииле вопрос, что бы это значило. Господь дал откровение ему, когда он был в большом страхе. «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». 8 глава, 17 стих. «И вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева». 19 стих. Даниил увидел свет пророческий. Как это чудно! Как многозначительны эти мысли и для наших дней, которые весьма близки к последнему времени века всего. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Книги, что пишут люди, просто гербарием станут, трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были, но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
1: Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать. Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держи с пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на него уповают. Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю. Сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение Священного Писания Библии. Ежедневно в это же время, на этой же волне, вы можете, слушатели, присоединиться к этому изучению. Я надеюсь, вы следите за ходом наших лекций, и вы, наверное, заметили, что мы подошли уже ко второй главе Евангелия Марка. Сегодня мы перейдем именно к изучению этой второй главы Евангелия от Марка. В этих лекциях мы изучаем нечто важное, много важнее того, что изучается, конечно, в любых каких-то школах. Учиться у Господа, дорогие слушатели, учиться у Господа – это значит становиться способными возрастать в образ Христа, быть живыми, активными христианами, приносящими плод Духа Святого. Это не умственное познание, но развитие способности верой принимать неповрежденное Слово Божье с тем, чтобы оно могло возрастать в нас и приносить плод. Каждый верующий является плодородной почвой, на которой Бог насаждает сад. Бог хочет, чтобы мы приносили плоды. Он хочет, чтобы мы смирились под Его крепкую руку и дали место Его могущественной силе проявиться в нас. Чудеса исцелений, которые мы начали изучать в первой главе Евангелия от Марка, показывают нам со всей очевидностью, что дело оздоровления человека полностью исходит от Бога без всякого вмешательства со стороны человека. От пораженного болезнью человека ожидается лишь вера. Вера, что Бог может исцелить, и полная отдача себя в Его руки. Вторая глава Евангелия от Марка является прямым продолжением первой главы. И вот мы читаем первый стих, где говорится: «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Иисус вновь возвращается в Капернаум, который он должен был оставить после того, как исцеленный им прокаженный всем рассказал, что сделал с ним Иисус Христос. Иисус не мог допустить, чтобы чудеса отодвинули проповедь Слова Божия на второе место. Чудеса исцелений были лишь следствием глубокого сострадания Иисуса к горю и несчастью людей. Слава о Нем, как вы видите, распространялась везде. И люди сотнями и тысячами приходили к Нему, ища исцелений. Иисус не хотел превратиться в исцелителя только лишь. Он пришел для духовного служения. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Занятие исцелениями умаляло значение Евангелия. Ничто не должно стоять на пути

слышать Евангелие, чтобы быть спасенными, или же они имеют в виду чудеса исцелений, или же чувственное какое-то возбуждение. Друзья, наше дело прежде всего возвещать Евангелие. Когда Иисус возвратился в Капернаум, слух, что Он находится в доме, быстро-быстро облетел всю местность. И вот мы читаем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово». Друзья дорогие, в Иисуса проповедь Евангелия поставлена на первое место. И даже свои исцеления Он старался объяснить духовно, вложить в них духовный смысл. Люди любят видеть чудеса, конечно. Всегда это было и всегда это будет, что люди любили и любят видеть чудеса. Слушать Слово Божье и подчиняться Слову Божью, углубиться в источник этих чудес им не так интересно.

Служение же нашего Господа было проповедовать Слово Божье. Слово Божье является истинной силой, влияющей на жизнь человека и преобразующей ее. Слово Божье не возвращается назад напрасно, но исполняет то, для чего Господь посылает его. И я рад, дорогие слушатели, я рад, что Господь проповедовал им это слово. Мы читаем далее от 3 до 5 стиха. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, то есть к Иисусу Христу, за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Здесь, друзья дорогие, мы видим, как велика была их вера. Человека, имеющего веру, не нужно подгонять. Вера влечет его и движет им. Иисус видит их веру. Да, но он имеет дело с расслабленным. Говорит с ним и оканчивает тем, что прощает ему его грехи. Грехи человека стали причиной болезни и смерти. Нужно искоренить причину болезни, а потом браться за исцеление. Иисус имел силу и власть прощать грехи, потому что он шел, чтобы взять на себя грехи всего мира и умереть за нас. Видите, друзья, паралич не допустил, чтобы этот больной сам пришел к Иисусу. Так и сегодня паралич связал многих и многих грехом, безразличием или предубеждением, и они не имеют силы прийти в церковь на проповедь Евангелия. Пойдите, придите и принесите их к Иисусу, чтобы он простил их грехи и спас их от их греховной болезни. Здесь также были книжники, которые противились прощению грехов. Мы читаем далее от 6 до 12 стиха. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в своих сердцах, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань».

Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Видите, друзья, дорогие книжники, вслух не осуждали здесь Иисуса, но в сердцах своих вынесли смертельный приговор на Него. Они в самом деле вынесли этот приговор в своих сердцах. За богохульство человек наказывался смертью. Они же в сердцах своих свидетельствовали перед Богом, что он богохульствует. Сколько сейчас имеется подобных людей, которые сами не прощают вину другим и осуждают тех, у которых сердце склонно к прощению. Бог нас прощает, чтобы сделать нас способными прощать другим их согрешения против нас. Иисус здесь прощает грехи, которые только Бог имеет силу простить. Этим еще раз подтверждая, что Он имеет божественную власть, которая происходит из предстоящих голгофских страданий и из Его приближающейся крестной смерти. И как подтверждение действия этой власти в том, что грехи расслабленному действительно прощены, Иисус говорит расслабленному: «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Друзья дорогие, когда грехи прощены, тогда нетрудно и поднять больного с постели. Грех оставляет по себе последствия. Иисус может изгладить последствия греха.

И мы читаем далее стихи 13 по 17, где говорится следующее. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевшие, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Иисус, друзья, Иисус встречает Левия. Это был Матфей, мытарь, впоследствии его ученик и апостол, написавший Евангелие от Матфея. Он принял в своем доме Иисуса. Дом был, как вы видите, наполнен мытарями и грешниками. Дом был наполнен мытарями. Это именно озлобляло книжников и фарисеев. И они упрекали Иисуса, что он находится в этой страшной, неприятной, неприличной компании. Но Иисус сравнивает себя с врачом. Да, Иисус сравнивает себя с врачом и говорит, что не здоровые нуждаются во враче, а именно больные, то есть те, которые во грехах. Что он пришел к больным, чтобы исцелить их от духовной болезни. И вот мы читаем далее, 18 по 22 стихи, где говорится: «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые». В законе, друзья, не было дано инструкции о соблюдении поста. Постились обычно во время печали или больших потерь, большого горя, во время особенного смирения людей перед Богом. И ученики Иисуса были в присутствии своего Господа, и потому не постились. Дальше Иисус дает две иллюстрации о новой жизни в любви и общении с Ним. Иисус не пришел добавить что-либо к закону Моисея или улучшить его. Также Он не пришел чинить старую одежду, но дать новую. Под законом человек совершал дела, но дела его были как изъеденная молью одежда. Господь же пришел одеть нас в одежду Христовой праведности. Христос делает грешников новыми людьми и наполняет их вином вечной жизни. В старого человека нельзя влить жизни Христовой, дорогие друзья. Человек должен родиться, стать новым творением. Это духовная болезнь. Эта духовная болезнь осталась до настоящего дня, дорогие слушатели. Иисус Христос продолжает исцелять всякого, всякого приходящего к Нему. Уже многие исцелились. Многие исцелились, нашли новую жизнь, нашли новое творение в себе, потому что Христос изменил их. Ну, а теперь вопрос за вами. Как дело с вами, дорогие слушатели? Да поможет Господь Бог всем вам, всем тем, которые еще не решились идти и следовать
за Господом. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья. А теперь для вашего личного и домашнего изучения я хочу оставить вам два вопроса. Первый вопрос такой. Читая вторую главу Евангелия Марка, ответьте, в каком городе Иисус Христос исцеляет парализованного человека, как это произошло и что замышляли фарисеи и книжники в своих сердцах, и что ответил им Христос. И второй вопрос. Что произошло в доме Левия Алфеева и кто сказал слова «не здоровые имеют нужду во враче, а больные»? И как это понять?

0: Уважаемые друзья, наше время ушло. Может быть, вы первый раз присутствуете на нашей лекции, вы не знаете и не понимаете, зачем нам нужно изучать Библию систематически и ежедневно. И вы, наверное, спрашиваете, а вообще-то для чего мне нужна Библия? Друзья, сам Христос отвечает через свое слово и призывает всех нас, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они говорят о мне». Слушатель, вы можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если лично начнете это исследование Священного Писания. Вы можете присоединиться к нам в это же время и на этой же волне. С вами был у микрофона Александр Захария. Ожидаю вас в следующей программе. И желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче, размышляя над 19 главой, мы видели картину гибели двух городов – Содома и Гоморры. Живший в Содоме племянник Авраама Лот был выведен из города вместе со своей женой и двумя дочерьми. Как считают специалисты, Содом и Гоморра были уничтожены бурным вулканическим извержением, подобно древней Помпеи. В 1928 году возле Содома обнаружили 50-метровый слой с большим количеством сульфата поверх него. Это был район, где много столетий назад произошло гигантское извержение вулкана из-под пластов горной породы. Предполагают, что под Содомом было гигантское нефтяное озеро, которое по необъяснимым причинам загорелось. Произошел страшный взрыв. Раскаленная сера, нефть, асфальт вылетели наружу. Как и свидетельствует Библия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь». Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом, повествует книга «Бытие». В погибшем в 79 году нашей эры римском городе Помпеи были проведены археологические раскопки, проливающие свет на историю жены Лота. В затвердевших массах лавы и пепла были обнаружены полые места, которые после заполнения их гипсом оказались точными слепками погибших в результате катастрофы людей и животных. Как выразился один американский ученый, жители Помпеи превратились в некие соляные столпы, сохранив себя до нашего времени. Возможно, и жена Лотова, замедлив при бегстве из Содома, была настигнута вулканическими газами и похоронена под лавой вулкана, как в примере с Помпеей. Выражение Библии «стало соляным столпом» вероятно следует понимать так, что со временем, после ряда химических превращений, ее тело окаменело, превратившись в какую-то минеральную соль. А теперь оставим погибшие города и мысленно перенесемся в другой город, в котором происходили дальнейшие события нашего повествования. В широкой низменной долине, к югу от Газы, расположены развалины древнего города под названием Ум-Джирар. Предполагают, что это и есть город Герар, о котором упоминается в книге «Бытие». Во времена Авраама Герар был столицей филистимского царя Авимелеха и располагался на южной границе Хананеев. Кстати, именно от названия «Филистина» – земля, населенная филистимлянами, произошло современное название «Палестина». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на очередную беседу по книге «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 20 и 21 главах. Среди остальных глав книги «Бытие» 20 глава может показаться вам такой же необходимой, как, например, «Коровье седло». Эта глава, наверное, вызовет у вас желание поскорее перевернуть страницу, потому что в ней Авраам повторяет тот же самый грех, который он уже совершал в земле египетской, когда солгал, что Сара его сестра. Повторяется все та же неприглядная история. Однако 20 глава включена в Писание по одной очень важной причине. Авраам и Сара должны освободиться и очиститься от этого греха, прежде чем они смогут обрести свое благословение, своего долгожданного сына Исаака. Позвольте вам заметить, что тоже справедливо и по отношению к нам с вами. Пока мы не покончим в своей жизни с грехом, не видать нам Божьего благословения. Я собираюсь цитировать только ключевые стихи 20 главы. В первом и втором стихах говорится: «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: „Она сестра моя“. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Вот это довольно интересно. Как вы считаете, Сара была красивой? Отвечу – да. В то время Саре исполнилось почти 90 лет, но она все еще оставалась красивой. Немногие женщины столь почтенного возраста могут похвастаться тем же. Отметим также, что Авраам зашел на юг довольно далеко. Он прошел мимо Кадес-Варни, где позже, во время исхода из Египта, сыны Израилевы возроптали, отказываясь идти в обетованную землю. Авраам дошел до Герара и там сделал то, что, по моему мнению, ему делать никак не следовало. Но из песни слов не выкинешь, Авраам опять солгал. Солгал, что Сара ему не жена, а сестра. Я хочу теперь прочитать вам признание Авраама, потому что именно оно делает эту главу такой важной. Этим признанием подчеркивается тот факт, что Авраам и Сара не могли родить Исаака, пока не очистились от своего греха. Признание Авраама мы читаем в 11 стихе 20 главы. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Авраам говорит это царю Авимелеху, который чрезвычайно встревожен тем, что Авраам обманул его и чуть было не ввел в грех. Авраам опасался, что попал к безбожным людям. Однако оказалось, что царю Авимелеху были свойственны высокие представления о том, что такое добро и что такое зло. Авимелех придает большое значение нравственности, и, очевидно, этот человек знает Бога. Престарелый Авраам проявил себя перед Авимелехом далеко не с лучшей стороны. В следующем, 12 стихе, он оправдывается: «Да, она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась женою моею». Теперь Авраам признался во всем. Он сказал: «По правде говоря, это лишь наполовину было ложью. Сара моя сводная сестра, и она моя жена». В стихе 13 он продолжает: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». У Авраама нет полной уверенности в Боге. Он не доверяется Богу, поэтому он с самого начала договорился с Сарой, что где бы они ни оказались, Сара будет выдавать Авраама за своего брата, если только возникнет подозрение, что его могут убить из-за нее. Авраам и Сара надеялись, что этот обман поможет им сохранить жизнь Авраама. Супруги давно заключили это маленькое соглашение, которому следовали в Египте, и теперь они еще раз вспомнили про него. От этого греха необходимо было очиститься, прежде чем Бог услышит и выполнит просьбу Авраама о неспослании сына. Исаак не родится, пока с этим грехом не будет покончено. Сколько существует христиан, которые не осудили грех в своей жизни, а в результате не могут получить в этой жизни благословения? Если бы те, кто находится во главе наших традиционных протестантских церквей, исповедались в своих грехах и покончили с греховностью в своей жизни, то я искренне верю, нас ждало бы настоящее духовное возрождение. Сейчас мы переходим к 21 главе, из которой мы узнаем, как родился Исаак. В 1 и 2 стихах этой главы говорится следующее: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старость его, во время, о котором говорил ему Бог». Обратите внимание на поразительное сходство двух событий – рождения Исаака и рождения Христа. Я думаю, что рождение Исаака было ниспослано, чтобы оно стало прообразом пришествия Христа. Исаак родился точно в назначенный Богом срок. Апостол Павел говорит в 4 главе своего послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, Который родился от жены, подчинился закону». В 21 главе книги «Бытие», в стихах с 3 по 7 мы читаем: «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Здесь мы находим несколько замечательных истин, на которые следует обратить внимание. Во-первых, рождение Исаака по своей природе было чудом. Оно не могло произойти естественным путем. В 4 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело и что утроба Сарина в омертвении. Бог сотворил жизнь из смерти, и возникновение этой жизни было чудом. Бог не хотел, чтобы сверхъестественное рождение Христа ослепило мир своей совершеннейшей новизной. Бог подготовил людей к рождению Христа, позволив Исааку родиться задолго до него столь чудесным образом. Мы также узнаем, что Бог должен был совершить чудо и с Авраамом, и с Сарой. Сами они уже не были способны родить ребенка, ведь Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре 90. В стихе 8 мы читаем: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Малыш сначала питался молоком матери, но настал день, когда пора было отнять его от груди. Даже из этого мы можем извлечь урок. Мы читаем во 2 главе 1 послания апостола Петра: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Здесь можно найти иносказание «употребление новообращенного христианина младенцу». Когда вы приходите к Богу, вы жадно впитываете молоко Слова Божьего. Но наступает день, когда вы начинаете взрослеть в своей вере. Вместо того, чтобы просто прочитать 22-й псалом или 14-ю главу Евангелия от Иоанна, как бы значительны они ни были, вы уже пробуете прочитать все Писание. Так начинается переход в возраст совершенной веры. Взрослейте, не оставайтесь все время ребенком. Помните наставление в 5 главе послания к евреям: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Взрослейте и вы, друзья мои. Итак, в доме Авраама поселилась великая радость. Но в стихах 9 и 10 мы читаем: «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: „Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком“». Очевидно, появление маленького Исаака вызвало серьезные конфликты. Оказывается, Измаил, сын Авраама от египтянки Агари, начал насмехаться над Исааком. Теперь нам открывается подлинная сущность Измаила. До этого момента он казался довольно милым мальчиком. Но с появлением в семье другого ребенка Измаил показывает свое настоящее лицо. Кстати говоря, это иллюстрация того факта, что верующие имеют две сущности. До своего обращения к Богу человек обладает старой сущностью, и эта старая сущность управляет им. Он делает все, что ему хочется делать, он живет, как живется. Но жить, как живется, не всегда означает поступать самым лучшим образом. А когда он родился свыше, принял спасение, Христа, покаялся, он обрел вторую сущность. Обретение новой сущности – это всегда начало новых треволнений. Апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам о борьбе между старой и новой сущностью. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть новая сущность вступает в противоборство со старой, и нередко старая сущность одерживает верх. Наступает момент, когда человеку приходится делать выбор, в согласии с которой своих сущностей жить. Он должен проявить решимость в этом вопросе, следовать ему за Господом и позволить Святому Духу наполнить его жизнь, либо и дальше жить вожделениями плоти. Для сынов Божьих третьего не дано. Сын рабыни должен быть изгнан. Именно об этом идет далее речь в книге «Бытие». Сын рабыни Агари должен быть изгнан. В стихе 11 мы читаем: «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Измаил такой же сын Авраама, как и Исаак. Исаак только что родился и еще ничего не знает о своем брате. А Измаил провел в доме Авраама достаточно много лет, он уже юноша, и Авраам сильно к нему привязан. Для Авраама очень грустно, что приходится отсылать его прочь. И здесь я должен еще раз вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Бог не принял Измаила. Бог не одобрил то, что, поторопившись, сделали Авраам и Сара. Это был грех. Бог не может одобрить грех. Итак, чтобы покончить с этой щекотливой ситуацией, Аврааму придется отослать Измаила прочь. Ведь бедная Сара больше не может выносить его насмешек. Верующий в Бога человек не может жить в согласии с обеими своими сущностями. Ему предстоит сделать выбор. Апостол Иаков говорит в своем послании: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Двоящимися мыслями объясняется нетвердость и шатание многих современных христиан. Они хотят жить в нашем мире и при этом следовать за Господом. Они становятся духовными параноиками, стараясь совместить и то, и другое. А это невозможно. У древних греков было такое состязание, когда двух лошадей ставили рядом, и наездник должен был встать левой ногой на одну лошадь, а правой на другую, после чего лошадей пускали вскачь. Что ж, это были замечательные скачки, пока обе лошади шли рядом. Так и человек, принявший Бога, обладает двумя сущностями. Одна из них – черная лошадь, а другая белая. Все было бы прекрасно, если бы они двигались как одно целое, но они не связаны одной упряжкой. Белая лошадь устремляется в одну сторону, а черная в другую. И когда это происходит, мы с вами должны выбирать, куда направимся мы. Либо мы будем жить согласно своей старой сущности, либо согласно новой. Именно поэтому апостол Павел и призывает нас предать себя Богу. Он пишет в 6 главе послания к римлянам: «Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности». Далее в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «То, что не по силам было закону, ослабленному плотью, может ныне завершить Дух Божий». Закон пытался управлять прежней старой сущностью человека и потерпел поражение. Ныне же Дух Божий, укрепляя новую сущность верующего, может завершить то, что никогда не удалось бы законом. В этой главе начинает раскрываться характер Измаила, сына Авраамова. Он проявляет сущность, которую унаследуют позже его потомки, враждебность и желание поднять руку на своих братьев. Такой образ этого народа сохранится на протяжении столетий. Рождение Исаака, как я уже говорил, предвосхищает собой рождение Господа нашего Иисуса Христа. Бог не захотел ошеломить человечество фактом непорочного зачатия, рождением человека от девы. Он заранее подготовил нас с помощью ряда чудес, в том числе с помощью рождения Иоанна Крестителя, рождения Самсона, а также вот этого рождения Исаака. Я хотел бы привлечь ваше внимание к удивительному сходству между рождением Исаака и рождением Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, как рождение Исаака, так и рождение Христа были обещаны заранее. Когда Бог за 25 лет до рождения Исаака воззвал к Аврааму в Уре Халдейском, он сказал: «Я дам тебе и Саре сына». И вот прошло 25 лет, и Бог исполнил свое обещание. Бог также сказал народу Израиля: «Дева в чреве примет и родит сына». Об этом мы читаем в 7 главе книги пророка Исаии. «Когда пришло время, и в Вифлееме родился Иисус, это было исполнением пророчества. Оба рождения произошли по Божьему обетованию». Во-вторых, в обоих случаях прошло немало времени между обетованием и его исполнением. Фактически от Божьего обетования Аврааму до рождения Исаака прошло 25 лет, а пророчества о рождении Иисуса были даны за много поколений до самого этого события. Например, Бог обещал, что Мессия будет из числа потомков Давида, а его обещание было дано за 1000 лет до Рождества Христова. В-третьих, будущее рождение ребенка было воспринято и Сарой, и Марией как невероятное и попросту невозможное событие. Вы помните, что вестники Бога посетили Авраама на своем пути в Содом и объявили о рождении Исаака. Это казалось абсолютно невозможным. Сара рассмеялась и сказала, что этого просто не может быть, в это нельзя поверить. И если уж на то пошло, то в возможности непорочного зачатия первой усомнилась сама Мария. Когда ангел принес ей весть, она сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Четвертая параллель между рождением Исаака и Иисуса обнаруживается в том, что Исаак и Иисус получили имена еще до того, как родились. Аврааму и Саре было сказано, что у них родится сын, и они назовут его Исааком. А что касается Рождества Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем, что Иисус тоже получил имя заранее. Ангел сказал Иосифу: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В-пятых, оба рождения произошли в назначенное Богом время. Во втором стихе нашей 21 главы книги «Бытие» говорилось о том, что Сара родила Исаака в то время, о котором говорил Бог. А что касается рождения Христа, послушаем слова апостола Павла из 4 главы послания к Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В-шестых, оба эти рождения по своей природе были чудом. Рождение Исаака было чудом, и уж тем более чудом было рождение нашего Господа. Ни один мужчина не имел отношения к его рождению. В-седьмых, и в том, и в другом случае дети становились особой радостью для отцов. Мы уже слышали, что нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. А это имя означает смех. Такое имя было дано сыну Авраама, потому что Авраам рассмеялся, когда Бог объявил, что у него будет наследник. А про Господа нашего Иисуса мы читаем в 3 главе Евангелия от Матфея, что Бог Отец произнес с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Оба рождения принесли радость. В-восьмых, оба сына были послушны своим отцам, причем готовы были даже умереть. В следующей 22 главе мы прочтем, как Авраам предложил Исаака в жертву Богу. Исаак уже не был маленьким мальчиком 8 или 9 лет. Ему к тому времени было уже за 30, но он был послушен своему отцу и с готовностью позволил связать себя как жертву. Послушание было свойственно Исааку, и уж тем более оно было присуще Господу нашему Иисусу Христу. Чудесным прообразом рождения и жизни Христа были рождение и жизнь Исаака. И, наконец, чудесное рождение Исаака – это предвосхищение Христового воскресения. Мы уже не раз вспоминали слова апостола Павла из 4 главы послания к римлянам, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Из смерти рождается жизнь, а это и есть воскресение. В лице Исаака мы встречаем совершенно замечательный прообраз Господа нашего Иисуса Христа.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Животные, которые обходятся без воздуха. Когда в крови человека или животного растворяется слишком мало кислорода, быстро наступает смерть. Химические процессы, посредством которых клетка вырабатывает энергию, нуждаются в кислороде. Если кислорода не хватает, в дело вступает вторая – вспомогательная система производства энергии. Эта система не требует кислорода, но вырабатывает молочную кислоту, способную убивать живые клетки, и потому вступает в действие только в самых крайних случаях, когда кислорода отчаянно не хватает. Это опасная ситуация, которую лучше избегать. Вот почему многие амфибии и рептилии, впадающие в спячку в реках, озерах и прудах, обладают способностью добывать кислород прямо из воды посредством особой ткани глотки. Однако расписные и болотные черепахи проводят зиму в воде под самым льдом. В этих условиях кислород быстро заканчивается, и черепахам доводится обходиться без него до 4 месяцев. Как им это удается? За лето черепаха накапливает большое количество углеводов, источника энергии, для высвобождения которой не требуется кислород. Черепаха обладает уникальной встроенной системой, обезвреживающей токсичную молочную кислоту. Именно поэтому она может месяцами жить без кислорода. Эта уникальная способность черепахи основана на ее сложнейшей биохимии. Совершенно очевидно, что это не случайное совпадение, а замысел создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня», часть 5.
2: Достаточно часто можно встретить ситуацию, когда человек действительно хочет стать духовным. Когда мы читаем различную литературу, книги, статьи, программы сегодня есть на аудиокассетах, на видеокассетах, где разные люди говорят о духовности, по-разному говорят, по-разному ее представляют. Я сегодня хотел бы, до того, как мы будем с вами говорить о исполнении Святым Духом, несколько слов сказать, взяв те тексты, которые в Писании говорят о духовности. То есть, что такое истинная духовность или библейские признаки духовности. Вот если мы с вами хотим быть духовными, и немножечко ниже мы будем говорить о том, что это такое, что значит быть водимым Святым Духом, что значит быть исполненным Святым Духом. Итак, если мы хотим, если мы интересуемся этим, если это значительная часть нашей жизни, то давайте посмотрим, что Писание говорит о том, кто такие духовные люди. Во-первых, Писание очень ясно говорит о том, что духовностью отличаются те люди, которые принимают Евангелие Христово и послушны Ему. То есть, смотрите, очень много людей в мире, которые слышат Слово. Многие люди, которые читают Библию, имеют доступ, тот или иной доступ к тексту Священного Писания, к информации, которую Священное Писание передает. Тем не менее, далеко не все люди ее воспринимают. Больше того, далеко не все люди послушны этому Евангелию. Так вот, Священное Писание говорит нам, посмотрите, 1 Коринфянам 14 глава 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть, смотрите, апостол Павел представляет Евангелие. Это Евангелие иногда сложно нам понимать. Иногда я слышу, люди немножко жалуются, говорят, ну слишком сложно это понимать. Но вы знаете, почитайте послание к Галатам, почитайте послание к Римлянам. Это Евангелие апостола Павла, Евангелие, которое он представляет. Иногда это Евангелие действительно требует определенной концентрации, чтобы мы могли его понять, воспринять своим сердцем. Так вот, апостол Павел говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет. То есть духовный человек – это тот человек, который воспринимает Евангелие Иисуса Христа такое, какое оно представлено в Священном Писании. Не разбавленное, не измененное, не какое-то популяризированное, а такое, каким представил его Дух Святой, начертав на страницах Священного Писания. Это один признак духовности. Есть еще один текст, который говорит об этом же самом. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава с 10 стиха. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли Духа не мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Посмотрите, о чем идет речь. Дело в том, что человек, который не имеет Духа Святого, живущего в нем, который не родился свыше от Духа Святого, когда он соприкасается с истиной, с той информацией, с теми принципами, которые написаны Духом Святым, они для него непонятны. Они для него, посмотрите, написано, он почитает это безумием. Для него это невозможно выполнить. Для него это невозможно, с этим невозможно согласиться. Он вот с этой страничкой будет соглашаться, с этой не соглашается. Или 99 согласится, с одной не согласится. Это душевный человек, то есть человек, который не имеет Духа Божьего. Но человек, о котором сказано, мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, вот этот человек способен, он в резонанс действует со Священным Писанием. Почему? Потому что тот же самый Дух Святой, который написал Священное Писание, этот же самый Дух живет в сердце человека. И он делает его способным открывать себя к Писанию, вникать в Писание, наполняться Писанием. Второе качество – духовность – это единение с другими христианами. Посмотри, первое качество духовности, речь идет о нашем единении с Богом, мы понимаем то, что Он говорит, мы Евангелие Его принимаем. Второе качество, которое следует, это человек, который способен иметь единение с другими христианами, с народом Божьим. Посмотри, 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вот духовность где проявляется. Он говорит, я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Посмотрите, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То есть еще одно проявление духовности – это способность жить в единении с другими христианами. К сожалению, вот этот аспект духовности очень часто подвергается искажению, очень часто он перевернут. Очень часто люди думают о себе, что они очень духовны, тогда, когда они могут поругаться со всеми. За истину, конечно. За их представление истины. И за эту истину они готовы нарушить все барьеры, нарушить всякие правила приличия, быть человеком неприветливым, быть человеком суровым, раздражительным, но зато за истину. Посмотрите, апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Духовность всегда будет проявляться в том, что человек способен жить в единении с христианами. Вы скажете, ну да, с христианами я не смогу, ну не с ними. Потому что посмотрите, какие они. Один туда гнет, другой туда гнет, у одного такой характер, у другого такой характер. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа как раз вот и состоит из разных-разных людей. С разными-разными отличительными особенностями, качествами характера. С разным уровнем воспитания. С разным прошлым, откуда люди пришли. Так вот, духовный тот человек, который способен вот с этими людьми, которые есть, находить общий язык, способен жить с ними. Способен не делиться с ними, способен не отодвигать себя в сторону, способен не противопоставлять себя другим. Апостол Павел говорит, когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», не плотские ли вы? Это второе качество духовности. Есть еще один текст, который мы встречаем в Священном Писании, это желание помогать тем, кто ослаб. Очень важное качество. Посмотрите, Галатам 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, в духовном сказано, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным». Посмотри, еще одно проявление духовности. Духовный человек, он всегда будет способен с кротостью и с любовью исправлять тех, кто где-то оступился, кто где-то, написано, впал в согрешение, если и впадет человек в какое согрешение. Это несколько слов, которые Писание говорит о том, что такое духовность, что значит быть духовным. Когда мы говорим о действии Святого Духа, мы касаемся такой темы, которую очень трудно нам передать на нашем человеческом языке. Это всегда проблема. Всегда, когда библейские авторы касались Бога, Его действия, Его проявления, они всегда вынуждены были прибегать к каким-то метафорам, каким-то образным выражениям. Если вы помните, когда Иоанн описывает Новый Иерусалим, и вот он пишет: улицы как чистое стекло, или, значит, основания как жемчужины. То есть он не находит эквивалента в нашем человеческом языке, в наших понятиях, в том, что мы знаем, нет достаточного эквивалента, которым можно было бы выразить. Так вот, когда Иисус Христос, когда ученики говорили о Святом Духе, они всегда применяли образные выражения. Мы встречаем на страницах Священного Писания несколько таких образов, которые характеризуют действие Святого Духа. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня мы будем говорить об исполнении Святым Духом, и это тоже образ. Это тоже образное выражение, это тоже метафора своеобразная, которую библейские авторы используют для того, чтобы объяснить нам лучше, как действует Святой Дух в нашей жизни. Посмотрите, крещение Духом Святым. Это одна из метафор, это погружение в Духа Святого, или Дух Святой погружает нас в тело Христово. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. Еще одно образное выражение – это излияние Святого Духа. И у некоторых людей это ассоциируется с чем-то, знаете, с каким-то сосудом, из которого что-то вылили. Но на самом деле это не так. На самом деле Бог есть Дух, и Дух Святой наполняет все всегда. Но только вот в этой ситуации, когда Иоиль говорил об этом, и когда Петр цитировал слово Иоиля во 2 главе 17 стихом книги Деяний апостолов, он говорил о том действии Святого Духа, которое как поток. Вот как поток ливневый наполняет землю. Вот что-то подобное, он говорит, излияние Святого Духа. Следующее – хождение в Духе. Это еще одна метафора, образный такой прием, которыми авторы Нового Завета пытаются выразить. Они говорят о том, что человек, который ходит в Духе, это человек, который ведет себя, поступает, действует, мыслит. Вся его жизнь, она наполнена Духом Святым, она пронизана, она пропитывает каждую клеточку его всего естества. И поэтому лучшего выражения не находят, как говорят, хождение, ходить в Духе Святом. Еще одно выражение – запечатление Духом. Ефесянам 1 глава 13 стих, там написано о том, что вы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть печать поставлена. Опять-таки, нет ни на ком печати. Это не какая-то вещественная печать, которую можно пощупать. Но это действие Святого Духа, которое происходит один раз и которое каким-то образом отмечает нас, которая запечатлевает, которая соединяет нас в Боге, которая укрепляет, утверждает спасение, которое мы получили. Запечатлены в день искупления вашего, так написано. Еще одно образное выражение. Помазание Духом Святым, или помазание Духа. И 1 Иоанна 2 глава 20 стих написано: «И сие помазание учит вас». Это слово или эта метафора берет свое начало в Ветхом Завете, тогда, когда помазывали елеем в различных ситуациях, и это всегда означало посвящение на какое-то особое служение. То есть речь шла о помазывали священников, помазывали царей, помазывали пророков. Вот. И это было знаком Божьего присутствия, Божьего какого-то наполнения этого человека. И поэтому в Новом Завете используют эту метафору, то есть это сравнение, помазание Духа, которое учит. Речь не идет о масле. Речь не идет о том, что Дух Святой каким-то образом принимает форму чего-то жидкого и где-то там что-то помазывает человека. Нет, это образное выражение, которое символизирует определенное действие Святого Духа на человека. И последнее, образ или метафора, о которой мы сегодня будем говорить, это исполнение Духом Святым. Опять-таки, говоря об исполнении Святым Духом, я хотел бы сказать, что это та форма, которую апостолы, которую авторы Нового Завета применили для того, чтобы показать нам особое взаимоотношение между нами, людьми, между христианами, между теми, кто познал Господа, между теми, кто пришел ко Христу, кто родился свыше, и Богом, Духом Святым, который наполнил сердце человека, который проник в сердце человека. Опять-таки, я хочу еще раз повторить, что речь идет о метафоре. Речь идет о том, что у нас где-то внутри, в нашем теле, есть какая-то склянка, есть какая-то емкость, куда доливает Бог Дух Святой, чуть-чуть наполняет, или потом он куда-то просачивается и уходит, потом опять доливает Духа Святого. Не об этом идет речь. Речь идет об особых взаимоотношениях между христианином, который принял Иисуса Христа, который родился от Бога, у которого его Дух, обновленный Дух, соединен с Духом Божьим, и каким-то образом этот человек строит свои взаимоотношения с Духом Святым на другом уровне или на новых принципах. Мы будем об этом подробно говорить сейчас. До того, как мы будем говорить о том, как исполняться Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы коснулись, посмотрели в Священном Писании, что оно говорит о том, что такое исполнение Духом Святым. Мы уже сказали, что это метафора, то есть это выражение, которое сравнивает действие Духа Святого с вот этой жидкостью, которая наполняет, как бы наполняет сосуд или наполняет что-то. Дело в том, что когда мы читаем Новый Завет, в Новом Завете слово «исполняться Духом» или «исполнение» или «исполнился Духом Святым» употребляется 14 раз. Во всем Новом Завете 14 раз. Причем 8 раз его использует Лука в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. И потом несколько раз использует апостол Павел. 14 раз Лука и 6 раз апостол Павел. Когда речь идет о использовании вот этого слова, этой фразы, ученики, авторы Нового Завета, говорят о двух явлениях. Опять-таки, нам очень важно это понимать, потому что, когда мы встречаем исполнение Духом Святым, мы склонны считать или уравнивать одно и то же, уравнивать эти вещи и сводить их к одной какой-то величине. Но на самом деле, если мы проанализируем внимательно то, о чем говорит Священное Писание, мы увидим два разных типа исполнения Святым Духом. Один тип, который представляется особым или суверенным, я так его называю, исполнением Духом Святым. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что происходит по воле Божьей. Что происходит тогда, когда люди совсем его не искали. Второй тип – это когда человеку повелено «исполняйтесь Духом». Это то исполнение, которое зависит от состояния человека, зависит от его условий определенных. Мы сейчас поговорим об этих двух разных видах исполнения Святым Духом. Интересная вещь, что вот всегда, когда речь идет о особом, суверенном исполнении Духом Святым, Новый Завет использует особое слово греческое. Я не сторонник приводить греческие слова, потому что очень часто мы не можем понять их суть, или, во всяком случае, они для нас не знакомы. Тем не менее, в этом случае, я думаю, что нам не помешало бы вспомнить или посмотреть именно на греческий язык, на то, что сказано в греческом языке. Дело в том, что все те случаи, когда речь идет о особом суверенном исполнении Духом Святым, представлены особым греческим словом – «пимплейми». То есть есть специальное слово. Больше того, всегда вот эти случаи исполнения, суверенного исполнения Святым Духом, они связаны с особым событием или задачей. То есть вот особое событие, которое стоит сейчас, и это событие, на это событие Бог дает особую силу человеку. Он исполняет человека Духом для того, чтобы дать ему силу. Эти события всегда необычные. То есть это что-то такое чрезвычайное, что-то такое, где нужна была особая какая-то форма действия Божьего. Это исполнение всегда было совершаемо по Божьей инициативе. Я немножечко еще углубленнее скажу. Дело в том, что всегда, когда мы читаем вот эти 8 случаев употребления этого слова «пимплейми», всегда они стоят в пассивном залоге. То есть речь идет о том, что Бог инициирует их. Речь идет о том, что не человек инициирует, а Бог инициирует. Бог каким-то образом, по своему провидению, Он наполняет человека, и Он действует. Несколько примеров я приведу. Посмотрите, первый пример. Луки, 1 глава, 41 стих. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась». Я в скобочках перевел «стала исполнена». Это буквальный перевод вот этого пассивного залога. «И Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего“». То есть, посмотрите, это особая ситуация. Елисавета, которой Бог сказал, что у нее родится сын, который будет великим, и который Бог открыл, что у Марии также будет сын, и у Марии тоже будет особая роль, и ее сын будет играть особую роль. И когда она встречается, когда она видит Марию, вот в этот момент что-то происходит. Написано, младенец взыграл. И написано, она исполнилась Святого Духа, и она стала пророчествовать, она стала провозглашать то, что Бог ей сказал. Еще один пример. Деяния апостола, 2 глава, 4 стих. Речь идет о дне Пятидесятницы. Когда они собрались и молились, когда они были вместе, и написано, и исполнились, или были исполнены все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это особый, уникальный момент в истории церкви, когда Бог своей суверенной властью наделяет этих учеников, которые собрались в Иерусалиме, которые находились в состоянии ожидания после того, когда Иисус Христос вознесся, наделяет их особой силой, и Он делает их способными говорить иными языками, проповедуя Евангелие тем людям, которые собрались вокруг. Еще один случай, один пример такого же особого суверенного исполнения Духом Святым. Деяния апостолов, 4 глава, 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские». Вы помните, эта ситуация сложилась тогда, когда они исцелили человека, и когда к ним пришли и стали говорить, что какую силою, как вы это делаете. И у Петра это была первая такая явная встреча, или первое явное противостояние с начальниками и старейшинами народа израильского. Посмотри, Бог в особой ситуации дает особое слово. Он вдохновляет Петра, и Он дает ему способность действительно сказать то, что нужно было услышать этим начальникам и старейшинам израильским. Вот это один тип исполнения Духом Святым, о котором сказано в Писании. Это то, что Бог делает, это то, что Он делает по своему усмотрению тогда, когда это необходимо. Но мы имеем дело в Писании еще и с другим типом исполнения Святым Духом, которое повелевается нам, чтобы мы, верующие люди, стремились, искали и достигали того, чтобы быть исполненными Святым Духом. Это исполнение Духом Святым, связанное с состоянием христианина. То есть это определенный характер жизни христианской. Точно так, как первый тип исполнения Святым Духом выражено одним словом, так вот второй вот этот тип, который связан с состоянием христианина, тип исполнения Духом Святым, он всегда во всех случаях выражается уникальным греческим словом «плеро». Это слово, которое всегда используется для того, чтобы подчеркнуть вот это обстоятельство, когда человек сам имеет ответственность, и когда речь идет о его характеристике жизни, не о каком-то одном событии, а когда оно связано с характеристикой жизни. Оно всегда связано с внутренним отношением христианина к Богу. То есть это внутреннее состояние, это наше восприятие Бога, это наша внутренняя оценка духовной атмосферы, оценка того, что Бог делает, наша расположенность к Богу всегда передается, или это слово с этим связано. Оно всегда предусматривает определенные условия. То есть для того, чтобы было это исполнение, всегда что-то нужно. То есть ответственность человека что-то сделать для того, чтобы это исполнение произошло. Оно повелевается. То есть речь идет о том, что Писание повелевает нам искать этого исполнения и стремиться к этому исполнению. Она является одной из характеристик духовной зрелости. То есть речь идет о том, что в нашей жизни, Бог ставит цель. Он говорит о том, что мы духовно будем возрастать в той ситуации, в том случае, если мы будем исполняться Духом, если мы будем представлять себя, свою жизнь, свой внутренний мир в распоряжение Святого Духа. И мы немножечко попозже коснемся, что это такое. Сейчас я хочу несколько примеров привести такого исполнения. Да, это должно быть нормой христианской жизни. Посмотрите несколько примеров. Луки, 4 глава, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне». Посмотрите, вот здесь «исполненный» – это уже не глагол, это прилагательное. Прилагательное, которое касается, описывает Иисуса Христа, описывает Его характер, описывает Его внутренний духовный мир. Он исполнен Святого Духа. Или посмотри еще один, 6 глава Деяний апостолов, с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, и каких еще? Исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». То есть, посмотрите, речь идет о том, что апостолы говорят в церкви. Они говорят в церкви: «Знаете что, нам нужны диакона. Нам нужны люди, которые бы занимались вот этой службой, пеклись бы о столах или заботились о материальных вопросах в церкви». И вот для того, чтобы выбрать правильных людей, для этого ученики говорят: посмотрите вокруг и найдите тех, жизнь которых характеризуется исполненностью Духом Святым. То есть это люди, которые находятся под влиянием Святого Духа. То есть это не разовая какая-то акция, это не какое-то одно кризисное действие, где Бог по-особенному как-то действует. Это характер жизни человека. И апостолы говорят: посмотрите и найдите тех, которые исполнены Святым Духом. И именно их мы поставим на эту службу. Еще один текст, Ефесянам 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В этом случае то же самое используется вот это слово «плеро». И хотя это повеление, но это повеление в очень интересной форме, опять-таки необычной форме, в которой оно никогда в другом случае не использовалось. Это повеление касается продолжительного времени. И мы об этом немножечко поговорим. То есть речь идет не об одной акции, не об одном действии, о котором говорит апостол Павел и призывает: вот исполнитесь сейчас. А точнее он говорит: будьте исполняемы Святым Духом всегда. Итак, мы коснулись два различных духовных явления, которые в нашем русском переводе везде связаны с этим словом, одним словом – исполнение Духом Святым. Как мы уже наблюдали, что в греческом языке это два разных слова. Одно слово говорит о особой акции Божьей, второе слово – о нашем действии по отношению к Богу и тому, что происходит в духовной сфере в это время. Несколько слов коснемся о значении вот этого повеления в Ефесянам 5 глава 18 стих. Опять-таки, до того, как мы будем говорить о условиях, о процессе исполнения Святым Духом, я хотел бы, чтобы мы немножечко лучше поняли, что это такое, что нам делать, о чем это повеление, к чему оно нас призывает. Вот эта форма глагола, которая переводится у нас как «исполняйтесь», «плероусе», очень сложно для нашего русского уха, ее сложно слышать, тем более еще сложнее произносить. Но тем не менее, эта фраза или это слово буквально означает следующее: будьте постоянно исполняемы Святым Духом. То есть речь идет не столько о активном действии, это пассивный залог, то есть это то, что человек, чему человек представляет себя, чтобы Бог его наполнял, чтобы он исполнялся. Во-первых, это повелительное наклонение, то есть это то, что касается нас. Речь идет о том, что когда Священное Писание повелевает, оно повелевает нам для того, чтобы мы это исполняли. То есть это касается конкретно нашей воли. То есть повелительное наклонение или повеление в Писании всегда апеллирует к нашей воле. Речь идет о том, что Бог повелевает нам, каждому христианину, каждому человеку, который познал Господа, Неверующий человек не принимает того, что от Духа Божия. А верующий человек, который познал Бога, вот к нему это повеление сегодня обращено. Это повеление касается сегодня каждого христианина. Это повеление говорит о том, что он что-то должен сделать. Следующее. Это страдательный или пассивный залог. Речь идет о том, что когда это повеление мы слышим, это повеление включает в себя наше действие, которое предоставляет себя действию Божьему. Очень важный момент. Это не праведность, которую мы сами генерируем, это не духовность, которую мы сами достигаем, но это то, что мы делаем, отдавая себя в Божье распоряжение, предоставляя территорию нашей жизни влиянию вот того Святого Духа, который поселился в нашем сердце, который родил нас свыше. Позвольте Ему действовать. Апостол Павел говорит, позвольте Ему формировать ваши мысли, позвольте Ему формировать ваше мировоззрение, позвольте Ему контролировать ваши эмоции, позвольте Ему определять ваши действия, ваши решения и так далее. Это страдательный залог. Следующее. Настоящее продолженное время. Речь идет о том, что это повеление касается нашей жизни. Это не то, что сказано сейчас, вот исполнитесь Духом Святым, а завтра не знаю, что будет. Это не какая-то острая ситуация, которая вот сегодня требует особой степени духовности. Это то, что должно стать характеристикой жизни. Он говорит, будьте постоянно исполняемы Духом Святым. На протяжении всей вашей жизни, на протяжении каждого мгновения вашей жизни, каждая ситуация, каждая маленькая или большая, значительная или незначительная ситуация, будьте постоянно исполняемы. Это характеристика нашей жизни. Итак, это значение повеления «исполняйтесь Духом».
3: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 50:7. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 50:7.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, о чем мы узнали из истории, которую слушали в прошлый раз. Раваам, сын Соломона, был в растерянности. Как же ему править народом израильским? Милосердно или строго? Обратившись за советом к мудрым старцам и молодым друзьям, он послушался молодых друзей. Раваам поступил с людьми очень сурово. Народ возмутился его решением и обратился к Иеровоаму. Пророчество сбылось. Грех Иеровоама. Библия, 3 книга Царств, главы 12 и 14. Владычествуя над большой частью прежнего царства Соломона, Иеровоам был весьма доволен. Однако Иерусалим, столица, в которой находился храм, остался в Иудее, где царствовал сын Соломона Ровоам. Все израильтяне, согласно закону, должны были 3 раза в год приходить в храм для поклонения Господу. «Я должен запретить людям посещать Иерусалим», — решил Иеровоам. «Они могут вернуться к Ровоаму, и царство опять перейдет к дому Давидову». И царь приказал сделать 2 золотых тельцов и построил для них шатры в разных концах своего царства. Он избрал священников, но не из числа потомков Левия, которых Бог издавна предназначил к этому служению, а из простого народа. Когда эти идолы были водружены в шатрах, Иеровоам сказал народу: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Иеровоам также установил ежегодный праздник и сам приносил жертвы у обоих идолов. Народ Израиля вскоре совсем отвратился от истинного Бога. Израильтяне стали перенимать скверные обычаи народов, живших в Ханаане до прихода туда евреев и поклонявшихся Ваалу. И вот однажды заболел сын Иеровоама. «Пойди к пророку Ахии, который предсказал, что я стану царем Израиля», — велел Иеровоам жене. «Приди к нему тайно и спроси, что будет с нашим сыном». Жена Иеровоама сменила богатые одежды на простое платье и пошла к Ахии, взяв с собой хлеба, лепешек и кувшин меда для пророка. Ахия был очень стар и уже ничего не видел. Но Господь сказал пророку, кто идет к нему. Как только возле дома послышались шаги, Ахия сказал: «Войди, жена Иеровоама, и послушай меня. Скажи своему мужу, что Господь так говорит: я отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты ослушался меня, отвратил мой народ от меня, сотворил себе иных богов и истуканов и поклонялся им. Теперь за грех твой кара Божия постигнет тебя и твою семью». Чему мы научились сегодня? Как ты думаешь, разумно ли поступил Иеровоам? Нет, конечно. Он отвратил свой народ, а это были 10 колен народа Божьего Израиля, от поклонения истинному Богу и ввел в своем царстве мерзкое идолопоклонство. Никогда и ни на что мы не должны променять регулярные посещения богослужения, чтение Священного Писания и молитвы. Этого нельзя забывать никогда. Это смертельно опасно. Но пришла пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 37. Книга притчи, 9 глава, с 1 стиха. «Премудрость послала слуг своих провозгласить с возвышений городских. Кто неразумен, обратись сюда». Это сегодня новости можно узнать из сообщений радио, телевидения или в интернете. А много-много лет назад любой указ царя, императора или какого-нибудь другого правителя зачитывали на главных площадях городов и селений. Точно так же на главной городской площади премудрость приглашает обратиться к ней всех, кто хочет научиться уму-разуму. А премудрость, о которой написал в своих притчах царь Соломон, — это Бог. Конечно, очень неприятно и трудно согласиться с тем, что ты неразумен. Но если присмотреться внимательно, то о неразумии человека часто говорят его дела. Выстрел в небо. Все мальчишки одинаковы. Об этом даже в песне поется «Из чего сделаны наши мальчишки». Если ты когда-нибудь слышал такую песенку, то знаешь, что мальчишки сделаны из рогаток, камней, лягушек, винтиков и всякой всячины, которая хранится у них в карманах. А еще мальчишки все одинаково неразумны. Нет, они могут хорошо учиться, читать и быстро считать в уме, рассуждать и многое запоминать. И при этом в их головах рождаются всякие идеи, которые разумными никак не назовешь. Взрослые называют их идеи шалостями, но эти шалости бывают очень опасными. Просто мальчишки сначала что-то делают, не подумав о последствиях, а только потом понимают, к чему может привести их потрясающая идея. Наверное, все мальчишки знают, что такое карбид. Небольшой его кусочек, брошенный в лужу, начинает булькать и шипеть, а вода вокруг нагревается и кипит. Потрясающее зрелище. Но это забава и девчонкам известно. А мальчишки додумались засунуть карбид в бутылку с водой и плотно закупорить ее. По их мнению, скопившийся газ должен выбить пробку, и та выстрелит высоко в небо. Ожидая выстрела, мальчишки быстро отбегали подальше и залегали в траве. И хорошо делали, потому что иногда вместо выстрела в небо происходил взрыв. Бутылка взрывалась, и ее осколки летели в разные стороны. Эти осколки могли больно ранить и даже покалечить мальчишек. Мало кто из мальчишек думал, что это опасная и совсем не потрясающая идея – выстрелить в небо пробкой из бутылки с карбидом. Наверное, они самую малость, ну чуть-чуть, понимали, что делают не все правильно. Не случайно ведь местом для осуществления своих идей они выбрали пустырь, где взрослых людей почти не бывает. Если вы вдруг спросите, откуда я все это знаю, то открою вам тайну. Я был среди этих мальчишек. И только со временем, повзрослев, мы поняли, в какие опасные игры мы играли. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так написал апостол Иаков в своем послании. Мудрость человеку дает Бог, она сходит свыше. Это не просто огромный багаж знаний, накопленных человеком. Мудр не тот, кто много знает, но тот, кто живет праведно. Его мудрость, приобретенная познанием и верой в Бога, это образ жизни, благочестивое поведение, рассудительность в поступках, хранение своего сердца и разума в чистоте. Мудрый человек уклоняется от зла и не делает необдуманных, неразумных поступков. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Послание Иакова, 3 глава, 13 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Слушай, Белочка, а как ты думаешь, почему камешки тонут?
1: Потому что, кабанчик, они тяжелее воды.
0: А если я семечки клёна брошу или там ясеня, как полагаешь, они пойдут на дно?
1: Думаю, нет. Они же легче воды.
0: А если я, Белочка, на дне озера зернышко закопаю? Ну как ты думаешь, из него клен-то вырастет?
1: Нет, конечно, кабанчик. Где ж ты видел, чтобы клены из вот озера росли?
0: Ну ладно, я его, это семечко, значит, на берегу закопаю. Пусть мой клен на суше растет, раз он такой неводоплавающий выспался.
1: Слушай, кабанчик, хватит со всякими глупостями приставать. Ты лучше посмотри, какой закат на озере. Глаз не отвести.
2: Здравствуйте, друзья. Простите, что немножко задержался.
0: Конечно, вот как я в прошлый раз на минуточку всего припозднился, так вы мне сразу это в вину поставили. Да, другим вот можно опаздывать.
1: Что ты разворчался, кабанчик? Ничего страшного не случилось, дядюшка Ось. Мы тебя всего пару минут ждем, не устали нисколько. За себя могу сказать, что я с удовольствием провела это время. Закат на озере замечательный, давно такого не видела.
0: Ну вот, вот опять я крайним оказался. А между прочим, я вот тоже тут терпеливо жду, когда там уже наша беседа у скалистого озера начнется.
2: А прямо сейчас и начнем. А для начала давайте вспомним притчу Иисуса Христа о сеятеле.
0: Ой, а можно, я начну?
2: Конечно, кабанчик, начинай.
1: Дорогие ребята, присоединяйтесь к нашей беседе. Передача «Беседы у скалистого озера» начинается.
0: На берегу Галилейского озера Иисус учил обступивший его народ. Люди подступали к нему, теснясь и толкаясь, и тогда Иисус вошел в лодку. А ученики оттолкнули ее от берега, ну, чтобы каждый, кто хотел, мог его видеть. «Слушайте», — заговорил Иисус, и его голос разнесся над тихими водами. «Вот вышел сеятель сеять. Шел он по полю, разбрасывая зерно.
1: Какие-то зерна упали на дорогу, и налетевшие птицы поклевали их. Другие попали на каменистое место и скоро взошли, но не смогли пустить глубокие корни, потому что почва не была глубока. Когда же взошло солнце, они увяли и засохли. Еще одни оказались среди сорняков. Сорняки выросли и заглушили их. А следующие упали на добрую, плодородную почву и принесли урожай во много крат больше, чем было посеяно. Воцарилась тишина, а затем Иисус произнес: «Кто имеет уши, пусть слышит».
0: «Мы не знаем, в чем смысл этой притчи», — признались ученики. «Мы не можем понять того, что слышали». «Я говорю притчами», — сказал Иисус, «для того, чтобы каждому, кто в самом деле хочет научиться от меня, открылись тайны Царства Божия. А для тех, кто приходит ко мне из любопытства и не хочет слушать и повиноваться, Слово Божье останется сокрытым».
1: «Вам я истолкую эту притчу», — сказал Иисус. «Сеятель сеет Слово Божие. Это семя плодородное, но попадает оно в уши разных людей. Посеянное при дороге означает тех, чьи сердца и душа черствые, кто не принимает Слово Божье. Сатана вскоре заставляет их забыть все услышанное. Посеянное на каменистом месте означает тех, кто, услышав слово, вначале с радостью принимает его, Но узнав, какие тяготы и страдания надо преодолеть, чтобы исполнить его, тотчас отступает.
0: Посеянный среди сорной травы означает тех, чьи собственные заботы и пожелания быстро заглушают слово, и оно остается бесплодным. А посеянное на доброй земле означает тех, кто слушает слово и принимает то, что им говорит Господь. Их жизнь свидетельствует о том, что они внимают Богу и повинуются Ему. Вот что Господь называет добрым.

0: Тема нашей сегодняшней беседы у Скалистого озера звучит так. Слово Божье – доброе семя.
1: Ой, я вот, знаете, вот так и знал. Ну, что мы там про всякие разные семена поговорим.
0: Семя есть Слово Божие. Так сказал Иисус Христос своим ученикам, когда они спросили его о значении притчи. Множество людей слушали притчу Иисуса, но некоторые люди не верили ему. Об этих людях Иисус сказал, что их можно сравнить с семенем, посеянным при дороге. Слово Божие посеяно в их сердце, но не приносит плода. Другие верят, но у них всегда есть «но». Заботы, увлечения, удовольствия отвлекают этих людей, и посеянное в их души семя не приносит плода. А есть люди, которые сохраняют услышанное слово в сердце и поступают так, как оно учит. Такое слово приносит много плода. Слово Божие, когда его читаешь или слушаешь, производит в душе удивительное действие. Вы уже замечали это? Самое главное, слово вызывает в сердцах людей веру, доверие Богу. А если есть доверие Богу, то и в сердце царят покой и мир.
2: Ой, я вспомнила строчки замечательного стихотворения Юрия Лермонтова «Молитва». Поэт писал, когда на себе испытал действие записанной в Евангелии молитвы «Отче наш». И есть сила благодатная, созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
0: А помните, какое благотворное действие на царя Иосию произвела найденная в храме книга закона?
1: Ой, да-да-да-да-да, что-то там припоминаю.

0: и соблюдать его заповеди и уставы от всего сердца.
1: Вот точно, именно эту историю я и вспомнил.
0: Подобное действие Библия может иметь и в сердце каждого человека. Нужно только читать ее, запоминать стихи, которые кажутся важными, внимательно слушать проповеди священника. Тогда жизнь будет успешной и угодной Господу. Как поступить в той или иной ситуации? Бог будет всегда напоминать тебе из своего слова какую-нибудь заповедь, какое-нибудь утешение или ободрение.
2: Ой, я вспомнила. Слова, записанные апостолом Павлом в послании к римлянам, в 10 главе, в 17 стихе. «Вера от слышанья, а слышанье от Слова Божьего».
3: Ага, верно. А слушайте, что, уже время нашей беседы подходит к концу, да?
0: Верно, кабанчик. Время прощаться.
2: Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите радуга», беседы у Скалистого озера, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: А еще запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, а как ты думаешь? Вот если я свое кленовое зернышко на опушке возле родника посажу, там почву можно доброй назвать?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Давид становится новым царем Израиля. И что его ждет? Как он справится с этой миссией? Что о нем скажет Бог?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы наблюдали за жизнью Давида до его вступления на трон. Но вот Саул умер. Пришло время Давида стать царем. Каким царем он будет? Какие положительные и отрицательные стороны его царствования мы можем отметить? Как можно оценить эти 40 лет? Сегодня мы постараемся беспристрастно посмотреть на царя Давида, сделать выводы, чему-то у него научиться. Новый царь, неизменный Господь. Название передачи сегодня. Будем учиться прощать и забывать обиды.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать жизнь Давида. Путь от пастуха к царскому трону. Какой огромный скачок! Давид любил Бога всем своим сердцем, и он всегда был открыт ко всему, что Господь делал в его жизни. Неудивительно, что Бог назвал Давида человеком по своему сердцу. Но, к сожалению, пройдут десятилетия правления Давида в качестве израильского царя, и его сердце уклонится с верного пути. И что приведет к печальному финалу? Читая Библию, читая Ветхий Завет, книги царств, перед нами открывается весь жизненный путь Давида, вся его биография. Но сегодня мы увидим только небольшую его часть. Давайте откроем вторую книгу царств, пятую главу. Если у вас под рукой есть Библия, то откройте ее и читайте вместе со мной. Итак, вторая книга царств, пятая глава. Мы прочитаем отрывок с 1 по 13 стихи. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля и будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и хитровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложницы жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. Теперь продолжим чтение с 17 по 21 стихи. Мы читаем вторую книгу царств, пятую главу. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. Далее прочитаем 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Аминь. В последних трех стихах 77-го псалма мы можем прочитать краткое описание всей жизни Давида. И чуть позже мы обязательно это сделаем. В этой истории Давид находится где-то посередине своей жизни. Поэтому сейчас для нас наступил подходящий момент остановиться и посмотреть на жизнь Давида в панораме. Есть такая пословица. «Лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало». И когда я смотрю на жизнь Давида или великих библейских героев, то понимаю, насколько это соответствует истине. И я мог бы сказать, что хорошо, что они уже внизу, потому что так мне их легче измерить. Когда кто-то умер, нам намного проще понять, что за жизнь была у этого человека. Упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить, понять, что оно из себя представляло. Давида уже нет в живых, и вся его жизнь перед нами. И мы можем ее изучить, измерить, оценить, разобраться в ней. Мы не будем детально рассматривать каждый эпизод его жизни. Наша цель сегодня – посмотреть на его путь в панораме. Давиду 30 лет. Впереди 40 лет царствования. Почти половина жизни пройдена. Как я и говорил ранее, обзор его жизни можно найти в 77-м псалме. Послушайте. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих», то есть от овец, «и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». Аминь. Ну, просто удивительно, как 70 лет жизни этого великого человека уместили всего в нескольких строках. Начнем с 70 стиха. «И избрал Давида, раба своего». То есть это Господь Бог избрал Давида, когда ему было около 17 лет. Совсем молодой парень, которому не было и 20 лет, и взял его от дворов овчих до призвания и помазания. Давид пас овец своего отца. Он младший сын в послушании у отца и матери. Есть старшие братья. Но потом он оставляет стада и идет сражаться с врагом, с великаном Голиафом. А следующий стих говорит уже о Давиде 30-летнем. «И от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля». То есть между 17 и 30 годами Давид постоянно прятался, убегал, скитался. А в 30 лет в жизни Давида произошел перелом. И он становится действующим царем Израиля. Это важный момент в его жизни. «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Этот текст охватывает период уже с 30 до 70 лет Давида. И важная остановка в жизни Давида 17 лет, следующие 30 лет, ну и конец его жизни 70 лет. И он умирает. И если посмотреть на диаграмму жизни Давида, то сначала линия двигалась бы вверх, где-то до его 50-летнего возраста, а потом начало бы движение вниз. До 50 лет Давид никогда не знал поражения на поле битвы. В его жизни не было никаких проигрышей. От момента своего призвания и на протяжении где-то 30 лет Давид сохранял свое сердце чистым. Но все меняется, когда он встречает Версавию. И эта встреча становится трагедией в его жизни. 50 лет его жизни были триумфальными. Но последние 20 лет стали трагедией. И первую часть своей жизни Давид был образцом чистоты, верности, а вторую часть своей жизни он покатился вниз. И мне кажется, Давид умер сломленным человеком с разбитым сердцем. И сегодня мы посмотрим на его жизнь, чтобы понять, почему так получилось. Глядя на пятую главу второй книги царств, мы будем измерять дерево по имени Давид. И в четвертом стихе мы читаем о возрасте Давида, когда он вступил на трон. Но на самом деле здесь написаны не просто цифры, а что-то большее. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. И царствовал 40 лет. Давид сейчас воспринимается как великий царь Израиля, и легко забыть, с чего все начиналось и что привело его к царству. Но это период 30 лет, и его нельзя так легко упускать из виду. А людям свойственно концентрироваться на сегодня, забывая о том, что было вчера и что будет завтра. Но, конечно, некоторые проблемы вчерашнего дня должны быть забыты, а переживания завтрашнего возложены на Господа. Но нам нельзя жить, невзирая на перспективу, и нужно бодрствовать, помня об опасностях искушений. Итак, вчерашний день можно сравнить с художественной галереей, на стенах висят картины нашего прошлого, фотографии нашего детства, наших переживаний, страданий, радостей, трудностей, обид. Но если Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, то вы сможете взять Христа в свой вчерашний день в эту галерею, чтобы он снял те картины, на которых изображена боль, страдания, обиды. Для христианина очень важно позволить Иисусу Христу войти в наше прошлое, изменить наш коридор воспоминаний, стереть то, что причиняло боль. И у каждого из нас в жизни были такие моменты, воспоминания о которых приносят нам страдания. Но если мы позволим, Господь может принести на их место радость, мир и победу. Только впустите его в эту галерею и дайте ему возможность снять прежние картины. Ну а теперь вернемся к Давиду. Глядя на него, легко сказать, какая необыкновенная жизнь была у этого человека. Он был царем всего Израильского царства. Царь. Ему все позволено. Он имеет то, что не имеет обычный смертный. Но легко забыть, что Давид долгое время скрывался от Саула, ничего не имел, был беглецом, скитающимся по пещерам, прячущимся на вражеской территории. Иногда он проходил через отчаяние, его накрывало чувство безысходности, и были периоды надломленности, разочарования. Как же он стал царем после всего этого? Как он вступил на престол? Ну, давайте прочитаем первые стихи второй главы второй книги царств. И там все описано. Давид оказался в ситуации, когда все складывалось в его пользу. А как вы помните, из наших бесед иногда с успехом справиться намного сложнее, чем с трудностями и испытаниями. И Давид узнает, что тот, кто его преследовал, мертв. Царь Саул совершил самоубийство. И Давид никогда не посягал на жизнь Саула, и он не имеет никакого прямого отношения к его смерти. И вот что происходит после того, как Давид узнает о смерти царя. Он обращается с вопросом к Богу. Почитаем 2 книга царств, 2 глава. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» Давид хорошо помнил, как Самуил помазал его на царство и сказал, «Ты будешь следующим царем». Давид помнил это еще со своего подросткового возраста. И он задает вопрос Господу. «Господи, Бог мой, я должен пойти в какой-то из городов Иудеи?» И Бог отвечает, что он должен идти в Хеврон. «И сказал ему Господь, иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, в Хеврон. Очень простой разговор, непродолжительный диалог между Богом и Давидом. И в те времена Господь разговаривал со своими служителями в открытую. Сейчас Господь обращается к нам через свое слово. Иногда Господь открывает для нас какие-то двери, и мы уже готовы ринуться туда. Но Бог говорит, подожди, не торопись. Даже когда у тебя в жизни все хорошо, когда двери открыты, не торопись, будь осторожен, будь чувствителен к ситуации. Мне куда-то идти? Иди. А куда? в город Хеврон. И именно так Давид и поступил. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. 7,5 лет. Давайте проведем некоторые подсчеты. Давиду 30 лет. Он идет в город Хеврон и управляет Иудеей на протяжении 7,5 лет. Он не отправляется в Иерусалим взять власть над всей страной, над всем народом. Там руководят в это время местные правители. И Давид позволяет Господу самому позаботиться о всем происходящем там. И он отправляется в Хеврон и живет там. В его власти это ограниченная территория. Давид знает, что Господь приготовил ему роль правителя всей страны, но не сейчас. И Давид не торопит Бога. Он ждет указаний свыше. А пока живет в Хевроне на протяжении 7,5 лет. За это время он принял несколько решений, о которых позже пожалел. Чтобы понять первое, прочитаем отрывок из 3 главы 2 книги Царств. Послушайте. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Ну а теперь слушайте очень внимательно. Вам могут показаться все эти перечисления совсем незначительными, но и, уверяю вас, они помогут нам понять кое-что о падении человека. Читаем дальше 3 главу. «И родились у Давида сыновья в Хевроне, первенец его Амнон, второй сын Далуя от Авидеи, бывшей жены Навала, кармелитянки, третий Авессалом, сын Махи, дочери Фалмая, царя Гессурского». Только что мы прочитали не только перечисление детей Давида, но и о 3 женах Давида. Поэтому обратите внимание на это. Жены, перечисляются их имена. Невозможно изучать историю жизни Давида и не коснуться его полигамного взгляда на супружество. И это не самая лучшая его характеристика. Если посчитать всех членов семьи Давида, то вы будете поражены, насколько она была большой. Давайте посмотрим на жен, которые были у него в Хевроне. Ахинуама, Авигея, Мааха, Агифа, Авитала, Эгла. Еще была Мелхола, дочь Саула. И после того, как они расстались с Давидом, она вышла замуж за другого, но он умер. И тогда Мелхола вернулась к Давиду. Когда Давид был в Иерусалиме, говорится только об одной жене, Версаве. Но из раннего перечисления мы понимаем, что она была далеко не единственной. И от каждой жены были дети. О большинстве детей нам ничего не известно. Мы хорошо знаем только Соломона, одного из сыновей Версавии. Но если я правильно посчитал, то в Библии написано о 20 сыновьях Давида и об одной дочери. Дочь звали Фамарь, она дочь Маахи. Авессалом был ее родным братом. Ну, для чего я уделяю время этой теме? На самом деле это очень важно. У Давида была большая семья. И помимо жен, а возможно, не все они названы в Библии, у него были еще наложницы. И все рожали ему детей. Так что у Давида была очень большая семья. Вернемся к основной теме. Для этого обратимся к 5 главе. 2 книга Царств, 5 глава, 5 стих. «В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою». Давид был 7 лет царем в Хевроне. Затем же он становится правителем всего Израиля и всей Иудеи. И сердце этой страны – город Иерусалим. У Давида была неограниченная власть, огромная власть. Великие благословения от Бога. Читаем дальше текст. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые хромые. И это значило, да сюда Давид не войдет. И начались военные действия. Давиду нужно было бороться за власть против иевусеев. И он делает это. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая и Евусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Итак, перед тем, как мы будем читать далее, послушайте, что пишет Фридрих Оуэн. Это хороший историк о правлении царя Давида. Все способствовало национальному процветанию Израиля. В Западной Азии не было другой могущественной страны, которая могла бы помешать ей стать могущественной монархией. Хетты были повержены. Египет при последних царях 21-й династии потерял престиж и почти рухнул. Филистимлян загнали в узкую часть своих старых владений. Царь Тира добился дружеского союза с Давидом. Давид твердой рукой намеревался отодвинуть врагов Израиля назад. Враги постоянно толпились рядом и преследовали евреев. Моавитяне и аммонитяне были побеждены. Тогда эдомитяне, встревоженные все возрастающей силой Израиля, поднялись против Давида, но были разгромлены Авесом, который проник в Петру и стал хозяином страны. Коммерческие магистрали, торговые пути распахнулись для товара и культуры из Финикии, Дамаска, Ассирии, Аравии, Египта и далеких земель. Для этих людей Давид был царем, судьей, военачальником. Для народов, живущих вокруг, он был мощной силой, обладающей всем новым восточным миром, самым могущественным монархом того времени. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страсти отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят очень многие искушения, с которыми могут справиться немногие люди. С Давидом была великая рука Божия. Но он по-прежнему был человеком, и он, как и любой человек, мог упасть. В чем мы сможем не раз убедиться. Дорогие друзья, и нам нужно бодрствовать. Во-первых, посмотреть на нашу жизнь, посмотреть на жизнь наших родителей, на жизнь окружающих. И самим бодрствовать, чтобы не впасть в искушение, молиться, трудиться, не унывать. Но самое главное – познавать Христа самим и помочь познать другим. Наша жизнь имеет смысл, когда мы знаем, что Бог есть. Но нам всем нужно позаботиться о своей душе, обратиться к Господу, чтобы Он руководил нашей жизнью. Поэтому и сегодня я призываю всех, кто еще не молился, начать молиться, обратиться к Богу и просить Его о милости, прощении, о том, чтобы Он стал господином нашей жизни. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Жизнь Давида очень хорошо описана в трех строчках из 77-го псалма. Давайте еще раз вспомним этот псалом. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Для нас Давид может быть примером человека с чистым сердцем, но кроме того, он служит для нас напоминанием, что даже праведник падает. Но главное – встать, раскаяться, отвернуться от грехов. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Давид и Ковчег Завета», когда Бог говорит «нет». Дело об открытых ставнях на окнах. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Новый царь, неизменный Господь» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

«Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 30 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова, в 4 главе, в 16 стихе. Там есть такие слова: «Тихое веяние, и я слышу голос». Много лет тому назад один из моих друзей вручил мне книгу, озаглавленную «Истинный мир». Это был старинный, средневековый трактат, и главной его мыслью было то, что Бог в глубине моего существа ждет, чтобы заговорить со мной, если я только буду тиха настолько, что смогу услышать Его голос. Я думала, что все это очень просто, и постаралась внутренне успокоиться, но лишь только я принялась за это, как целый гул разнообразных голосов зазвучал в моих ушах. Тысячи крикливых звуков извне и изнутри оглушили меня, и я уже ничего не могла разобрать в их шуме и грохоте. Некоторые из них были моими собственными голосами, моими вопросами, моими же молитвами. Другие же были советами искусителя и голосами мирской суеты. Со всех сторон меня терзали и толкали. Я слышала шумные приветствия и была охвачена невыразимым беспокойством. Я хотела было прислушаться к некоторым из голосов, а некоторым ответить, но Бог сказал: «Затихни и познай, что Я есть Бог». Потом я стала бороться с мыслями о завтрашнем дне и связанными с ним обстоятельствами и заботами, но Бог сказал: «Затихни». Я слушала, понемногу научаясь повиновению, и закрыла свои уши для всех звуков. И вот я заметила, что спустя какое-то время, после того, как посторонние голоса умолкли, или я перестала их слышать, в глубине моего существа зазвучал иной, тихий и спокойный голос, который заговорил с невыразимой нежностью, силой и утешением. Я продолжала слушать, он стал для меня голосом молитвы, голосом мудрости, голосом долга, и мне уже не нужно было напряженно думать или настойчиво молиться, или с трудом надеяться. Этим тихим, спокойным голосом Святого Духа в моем сердце была Богом подсказанная молитва в глубине моей души. Это был Божий ответ на все мои вопросы. Это были Божья жизнь и сила для души и тела. Этот голос стал сутью всякого знания, всякой молитвы и всех благословений, ибо сам живой Бог вошел в мою жизнь, в меня всю. Таким образом, наш дух насыщается жизнью нашего воскресшего Господа, и мы идем навстречу житейским испытаниям и обязанностям, как цветок, который в ночном полумраке жадно впитывает холодные и чистые капли росы. Но как роса не выпадает в бурную ночь, так и роса Его благодати не осенит беспокойную, взволнованную душу.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 57. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях. «Сын мой, угоднее мне терпение и смирение в бедах, нежели радость великая и благоговение в счастье. Или от того печаль твоя, что малое слово на тебя сказали? Хотя бы и важнее того было, что не должно бы тебе смущаться. Оставь, дай пройти. Не в первый раз это с тобою, не новость, и не в последний раз будет, если проживешь. Довольно в тебе мужества, покуда ничего нет противного. И рассуждаешь ты здраво, и других умеешь укреплять своим словом. Но когда к твоим дверям подойдет внезапная беда, пропадет у тебя и рассудок, и сила. Посмотри, до чего доходит твое бессилие. Как часто и в самых малых неприятностях ты это на себе испытывал. Но все это с тобою бывает ради твоего спасения. Когда случится что-то подобное, укрепись, как только можешь, от всего сердца. И если уже постигло тебя несчастье, не приходи от него в уныние и не оставайся долго в смущении мысли. Переноси, по крайней мере, терпеливо, если не можешь переносить с радостью. И если горько тебе слышать, и ропот поднимается в душе, удержи себя, не допускай, чтобы вышло из уст твоих непорядочное слово, да не соблазнится кто из малых. Скоро успокоится взволнованное чувство, возвратится благодать и утолится боль внутренняя. Ибо живу я, говорит Господь, и готов прийти на помощь тебе, готов исполнить тебя утешением еще обильнее, чем прежде, если на меня возложишь упование свое и в благоговении будешь призывать меня. Будь послушнее и приготовься еще к большим испытаниям. Не все еще погибло от того, что часто видишь ты себя в бедах или в тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог, плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было всегда пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небесах, ни первому человеку в раю, и те устояли ненадолго. Я есть избравший погибающих ко спасению, и кто признает немощь свою, того к божеству своему я приближу. Господи, да благословенно будет слово Твое и слаще меда, и капель сота в устах моих. Что стал бы я делать во всех бедах и нуждах своих, когда бы не укреплял меня Ты святым Твоим словом? Лишь бы только достигнуть мне к пристани спасения. Что мне нужды? Сколько и в чем страдать буду? Пошли мне кончину добрую, пошли блаженный исход из здешнего мира». Помяни меня, Господи Боже мой, и направи меня правым путем в Царствие Твое. Аминь. Глава 58. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии. Сын мой, берегись пересуживать о возвышенных предметах и о сокровенных судьбах Божиих. Для чего один так оставляется, а другой возвышен до такой благодати? Для чего один живет в таком горе, а другой превознесен так славно перед всеми? Дело это выше всякой силы человеческой. И никакого разума, и никакого рассуждения не станет на испытание суда Божьего. Итак, когда станет враг внушать тебе такие мысли, или пытливый человек начнет расспрашивать, отвечай пророческим словом: «Праведен ты, Господи, и правы суды твои». И еще: «Судьбы Господни истинны и оправданы все. Судеб моих страшиться должно, а не пересуживать их, ибо разуму человеческому они непостижимы. Еще не суди и не входи в пререкания и о достоинстве святых, кто кого святее или кто есть больше в Царстве Небесном. Отсюда часто рождаются бесполезные споры и состязания, питая только гордость и тщеславие в людях. Отсюда происходят и раздоры, когда один старается из гордости одного святого выше поставить, а другой — другого. Желание знать все это и исследовать не приносит никакого плода, и святым это весьма неугодно. Ибо я не есть Бог ни устройства, но мира, и мир этот состоит в смирении, а не в превозношении. Иные, усердно чествуя того или другого святого, к нему чувствуют особенную приверженность, но в этом чувстве больше человеческого, нежели божественного. Все святые от меня святость приняли, ибо я даровал благодать, и я прославил их славою. И я знаю достоинство каждого, и я наперед узнал каждого, и благословил благословением благостным. Я прежде предузнал возлюбленных своих, я избрал их от мира, оно не они меня предизбрали». Я призвал их благодатью, привлек милосердием. Я провел их через всяческие искушения. Я их исполнил великим утешением. И я дал им постоянство и увенчал их терпением. И первого, и последнего я знаю. И всех объемлю несчетной любовью. Мне подобает хвала во всех святых моих. Мне достоит благословение превыше всего, и слава моя в каждом и во всех, кого так славно возвеличил я и предоставил без всякой предваряющей заслуги. И для того, кто презрит единого из малых моих, тот и великому у меня не принесет чести». Ибо и малый, и великих я сотворил. Кто умоляет единого из святых, тот умоляет и меня, и всех прочих в Царстве Небесном. Все едина суть в союзе любви, у всех единое чувство и воля единая, и все единую любовь имеют друг ко другу. И еще совершение то, что любят они меня более себя и своих достоинств, и восхищены превыше себя, восторжены свыше собственной любви своей, устремлены они совсем в любовь мою и в ней с услаждением покоятся. Ничто не может отвратить или утомить их, ибо исполнены вечной истины, пылают они огнем любви неугасимой. И тогда перестанут рассуждать о состоянии святых плотские и душевные люди, те, что не умеют любить другой радости, кроме своей особенной. По своей склонности прилагают они и отнимают, но не в угоду вечной истине. Много неведения, особенно у мало просвещенных людей, что редко кого любить умеют совершенною духовной любовью. Сильно еще привлекает их к тем или к другим естественная склонность или дружество человеческое. И как они в земном чувствуют, так воображают и небесное. Но и сравнения нет между тем, что помышляют несовершенные, и тем, что в высоком откровении прозревают просветленные люди. Береги же, сын мой, пытливо рассуждать о том, что превыше твоего знания. Но больше всего на то положи труд свой, и в том утверди свое помышление, чтобы явиться тебе хотя бы самым меньшим в Царстве Божьем. И если бы знал человек, кто кого святее и кто кого больше в Царстве Небесном, что польза ему от этого знания, если не поможет оно ему смириться передо мною и потом восстать на прославление моему имени? помышлять о множестве своих прегрешений и о скудостях своих добродетелей, и о том, как самому далеко до совершенства святых, многоугоднее Богу, чем спорить о том, кто из них больше и кто меньше святостью. Лучше призывать святых усердными молитвами и слезами и смиренной мыслью преклонять их на честное заступление, нежели стремиться проникнуть в их тайны суетливой пытливостью. Но надо бы напомнить при том, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Довольно святые все и преблаженные, лишь бы только умели люди быть довольны и усмирять суетное свои рассуждения. Не славятся они своими заслугами и даже ничего доброго себе не приписывают, а все мне присваивают, ибо все я даровал им от своей бесконечной любви. Столько исполняются божественной любви и преизобильной радости, что ничего больше прибавить к славе их нельзя, не прибавить к их блаженству. Все они святы, и чем верховнее в славе, тем сами в себе смиреннее, тем больше ко мне близки и у меня возлюблены». И об этом говорит Писание, что «полагали они венцы свои перед Господом, и падали на лица свои перед Агнцем, и поклонялись живущему вовеки». Откровение 5.14. Спрашивают многие, кто есть больше в Царстве Божием, и сами о себе не знают, достойны ли будут вмениться с меньшими в Царстве. И то великое есть, меньшим быть на небесах, где все великие, ибо все сынами Божьими нарекутся и пребудут вовеки. И когда вопросили ученики, кто будет больше в Царстве Небесном, услышали такой ответ: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И потому да смирится каждый человек, как дитя, перед лицом Божиим. Горе тем, что недостойным почитают смириться волею Своею наряду с малыми детьми. Горе им, ибо маленькая дверь Царствия Небесного, и невозможно будет им войти в нее. Горе и богатым, которые уже здесь воспринимают утешение свое. Войдут нищие в Царство Божие, а они за дверью станут и восплачутся. Радуйтесь, смиренные и нищие, вознеситесь духом, ибо ваше есть Царство Божие, если и вы в истине ходите. Глава 59. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа, ибо где мне без Тебя хорошо бывало, ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо, смерть и преисподняя повсюду, где нет Тебя. Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище. В Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою. Ибо во всем, что вижу, кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство. Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя превыше всего возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожная стропотная взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего, далеко от Тебя странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной, и благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савл, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно из свидетельства, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45-м году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу, где они бы страшно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которую преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяния святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит Церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестные селения, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию,

0: так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и восток, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня третья, последняя часть. В прошлый раз мы закончили о том, что речь сейчас идет о реабилитации Давида. Поэтому обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. В первой книге Царств, 29 стих 2, читаем: «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». Не зная истинной подоплеки, читающий эти строки возмутится по отношению поведения Давида. Поэтому в наших умах и не укладывается тот факт, что муж по сердцу Бога вдруг забыл обо всем прошлом, о своей верности Господу Иисусу, о том, как Иисус его постоянно спасал от неминуемой смерти и занял теперь ужасную позицию против своего Господа. Это же уму непостижимо. Но, чтобы это понять, обратимся к Откровению, где ученик Иисуса Иоанн говорит в главе 19, стих 11: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый» — это символ праведности, «и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует», то есть ведет войну. Здесь мы видим праведника Иисуса, который воинствует, то есть ведет войну. Спрашиваем, против кого? Хотя в Евангелии от Иоанна об Иисусе читаем в главе 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это верно. Но эта истина распространяется лишь на время благодати, пока есть возможность для спасения. Но это время, эта возможность спасения для жизни вечной скоро закончится, и тогда Господь Иисус явится для суда всего безбожного мира, как евреев, так и язычников. Именно в этом суде Божьего гнева мы видим воинствование Господа Иисуса согласно Откровению 19:11, а также согласно Иоанна 5, стих 27, где читаем: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Эту власть судить мир сей дал Небесный Отец своему Сыну Иисусу. Но в этом воинствовании Господа Иисуса мы видим также готовность Давида выступить на войну вместе с филистимлянами против Израиля. Поэтому я должен заметить, что Божий суд гнева в 70-ю седьмину в первую очередь касается или предназначен для Израиля. А теперь следует поставить правомерный вопрос: почему Господь Иисус все же не допустил, чтобы Давид выступил вместе с филистимлянами на войну против всего Израиля? Потому что не весь Израиль погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седьмину. В среде общей массы Израиля символично находится еще и остаток в 144 тысячи душ, который будет спасен для тысячелетнего царства. и два раза по 144 тысячи мучеников, которые тоже будут спасены для жизни вечной. А теперь еще раз обратимся к первой книге Царств, 27, стихи 8 и 9. А заодно прихватим также из первой книги Паралипоменон, главы 20, стих 3. И взглянем на действия Давида в описанных там событиях с точки зрения реабилитации Давида. Читаю. 1 Царств 27, 8 и 9. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и на гирзиян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу». 1 Паралипоменон, 20, стих 3. «А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». После рассмотрения добрых дел Давида, его действия в приведенных местах Писания, на основании которых мы выше назвали его убийцей, виновным в крови, кажутся нам действительно страшными и странными, на первый взгляд непонятными и для прообраза Иисуса жестокими. Но именно только с первого взгляда. Однако в этих действиях Давида мы в действительности символично видим Божий суд гнева в 70-ю седьмину над всеми погибшими грешниками мира сего. А согласно Иоанна 5:27, как я выше отметил, этот суд будет совершать наш Господь Иисус, потому что Он есть Сын Человеческий. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что вы теперь кое-что поняли в том, что все сообщения Святого Писания в отношении различных событий или отдельных личностей очень многогранны. Я верю, что на примере сегодняшнего рассмотрения определенного отрезка жизни Давида Господь Иисус смог вам очень многое показать, как с точки зрения нашего воспитания и укрепления нашей веры, так и в отношении существа нашего Господа Иисуса. Я считаю, что Давида, мужа по сердцу Бога, я реабилитировал в ваших глазах, поэтому вы можете и должны еще больше радоваться праведностью Господа Иисуса, больше любить Его и больше искать с Ним общение, как в молитве, так и в Слове Его. Но то, что я вам сообщил в отношении реабилитации Давида, не убирает, не отвергает вышесказанное о неверии Давида, потому что это падение Давида Господь Иисус преднамеренно допустил, чтобы на этом примере нам показать, на что способны наши сердца, если Господь Иисус не будет над нами держать свою сильную и любящую руку. И самое главное, что я хочу вам по этому поводу сказать, это дело веры, а не неверия. О падении Давида в неверии Господь Иисус допустил, как я сказал, преднамеренно допустил, чтобы показать истинную цену настоящей веры, в которой Иисус желает видеть свою церковь. Поэтому вернемся к выше прерванному рассмотрению падения Давида, к его неверию. Выше мы закончили на том, что практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести, позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Да-да, Господь Иисус не допустил дальнейшего падения Давида в своем неверии. И через филистимских князей, а в конечном счете через Анхуса, предпринимает в жизни Давида радикальный поворот. Дорогие братья и сестры, не имеем ли мы и сегодня параллели такого печального духовного состояния, как у Давида, который находит свое проявление в обременении? Печальная история Давида дана нам для того, чтобы мы опомнились и вернулись на верный путь к нашему сильному Господу Иисусу. Господь Иисус допустил, как я уже отметил, что Давид вступил на путь убийцы Божьего народа, но он не допустил, чтобы Давид стал таким убийцей в действительности. В этом мы видим предусмотренные Господом границы. Доселе дойдешь и не перейдешь, доселе и не дальше. С этого момента жизнь Давида идет дальше под глубочайшим смирением. Через филистимских князей были Давид и его 600 воинов с глубочайшим презрением выведены из филистимских войск. Им было приказано идти домой. Что это означает для заслуженного, испытанного воина и командира всех его воинов, мы с вами даже не в состоянии сейчас понять. Для Давида это было глубочайшим оскорблением, какое себе только можно представить. Интересен тот факт, что в жизни Давида был уже такой момент, когда его отсылали домой. Но тогда Давид находился в вере. Это были его братья в долине Теревинфа. И когда братья отсылали Давида домой, то они обманным образом обвинили его в том, что он пришел туда из любопытства, чтобы затем спекулировать тем, что он видел и что там происходит. Это была явная ложь, поэтому Давид и не пошел домой. Но в рассматриваемой нами ситуации Давид должен был идти, потому что путь, которым он шел, был в неверии. Именно неверие мысли его сердца пойти в другую страну и там скрыться от Саула, пойти в страну, куда Бог не посылал его. Это приносит теперь Давиду следующий очередной горький плод. Он вынужден пожинать то, что посеял. Плод неверия имеет в нашей жизни всегда горький вкус. Когда Давид с горечью в сердце и при глубочайшем поношении возвращается назад, то Сикелак, место его личного жительства и место жительства всех его 600 воинов и их семей, был в его отсутствии сожжен. Это был результат его неверия совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Это был результат его намерения совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Амаликитяне разграбили и сожгли город, а всех жен и детей увели к себе в плен. И эти жесткие удары судьбы были следствием пути неверия, на который вступил Давид. Развалины и грабеж их самого дорогого и любимого была теперешняя ситуация. Но и это было еще не все. При этом никто не знал, куда увели их возлюбленных. Они остались в неопределенности. Но именно неопределенность может быть крайне мучительным делом. Поэтому Давид и вместе с ним все 600 воинов начали горько плакать. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 30, стих 4. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Если бы люди знали, сколько плача видела наша планета Земля из-за неверия и его последствий. Именно на этом пути неверия, на котором Давид пытался найти покой и защиту от опасности, он и все его верные 600 воинов потеряли абсолютно все. Точно так будет выглядеть конец жизни погибших людей в вечности. Они ходили по этой земле в неверии, поэтому в конечном счете потеряют в вечности все. Но мощное вмешательство Господа Иисуса в жизнь Давида ни в коем случае не имело в своем намерении погубить Давида, но привести его к прежнему состоянию веры, привести его снова к любящему сердцу Господа. Именно это было Божьим намерением. Поэтому Давида мучает теперь не только боль в сердце о всем потерянном, но его охватил также и великий страх. Теперь появился новый враг, вторгшийся в его жизнь. Все его доверенные воины решили побить Давида камнями. От Саула Давид убежал в другую страну, потому что, вопреки обещанию Господа, он боялся погибнуть. В чужой стране Давид никогда не был так близок к смерти, как в этой ситуации. Если Господь Иисус вел Давида, который был мужем по его сердцу, такими глубокими путями, то пощадит ли он нас, искупленных своей кровью? С уверенностью могу вам сказать, ни в коем случае. Все 600 испытанных воинов попали вместе с Давидом в ужасное положение, и все это случилось на основании неверия Давида. Они все последовали Давиду, а следовательно и по этому пути неверия, поэтому получили от Господа Иисуса ужасный результат. Их первыми мыслями были отомстить Давиду. Конечно, это были очень злые мысли, но злые мысли в сердце Давида являются первоисточником злых мыслей воинов Давида. Так как неверие Давида соблазнило и его 600 воинов, то теперь в его сердце тяготела 600-кратная тяжесть угнетения. При всем этом Давида окружал внешний мрак, как никогда из нас когда-либо. И когда этот мрак в самой темной фазе охватил эту ночь, то в этот момент врывается заря нового дня, когда Давид, как и Иов, можно сказать, пришел к границе своей жизни, то Господь Иисус проявляет к нему милость. Раньше Господь Иисус этого делать не мог, потому что Давид еще не дошел до грани своей жизни и был для Господа еще слишком силен в своей воле, в своих мыслях. На основании возникшей нужды быть побитым камнями, собственными воинами и увидеть свой конец, Давид был побужден молниеносно вспомнить о своей вере и о своем Господе. В свете наступающего нового утра тайна неверия исчезает как бы сама собой, а тайна веры начинает внутри Давида снова оживать. Вина неверия и само неверие должны отступить, потому что Давид совершенно сознательно снова обращается к вере. Тайна веры является одновременно решением вопроса мрачного отрезка жизни Давида. Об этом мы познаем в первой книге Царств, глава 30, стих 7. «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду». В своей величайшей нужде, в этом глубоком мраке, в котором Давид находился, он вспомнил о своем Спасителе, о его власти и милости. Он вспомнил и о том, как можно связаться с Господом Иисусом и просить дальнейшего водительства. «Я надеюсь, что все ясно слышали прочитанный мною стих, чтобы сатана не рисовал нам перед глазами другие трюки. Поэтому я повторю это короткое предложение. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Именно потому, что Писание в данном месте делает это высказывание, мы познаем, что Давид укреплялся до этого различными вещами, но не Господом. Что мы, собственно, понимаем под выражением «укрепляться»? И это следует прежде всего выяснить. Давид не укреплялся хорошим сытным обедом из баранины или чем-то подобным. Согласно прочитанного высказывания, Давид укрепился в Господе. В чем заключалось в конечном счете это укрепление? В вере. До тех пор, пока Давид находился еще в сомнении, он не находился в вере. Вера является чем-то таким, которое не допускает места для сомнения. И везде там, где имеется сомнение, Господь Иисус не может действовать. Библия говорит об этом совершенно ясно, что сомневающийся ничего не получит от Господа, как читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Давид совершенно по-новому доверяет теперь Господу и не позволил врагу увести себя в неверие от Господа, чтобы воздать врагу славу. Он не позволил больше увести себя от Господа ни через сомнение, ни через мысли своего сердца. И здесь мы должны кое-чему научиться, о чем я должен сказать. Мы не должны ждать, пока нам Господь Иисус что-то пропишет, пока с Его стороны что-то случится, как это прописывает нам неверие. И это мы не должны больше забывать. Ведь мы выше прочитали, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Тут не написано, что Бог его укрепил. Это должны мы делать и верить. Эта инициатива должна от нас исходить. Быть может, кто-то подумает, что Давид так долго находился в этой плавильной печи, в глубине неверия, потому что он надеялся, что Бог начнет действовать и совершит изменения. Но Бог не думал об этом. Почему? Потому что в это время Давид еще не отказался от своего неверия. Итак, не Бог должен был в этой истории действовать и проявлять инициативу, хотя он постоянно хранил Давида. Но Давид должен был это делать. Именно этого Господь Иисус ожидал от Давида. Он должен был действовать и верить. Если в трудных ситуациях мы ожидаем от Господа помощь и вмешательство в эту ситуацию, то и это является неверием. Господь Иисус подвел Давида к границе своего падения и ждет теперь действия со стороны Давида. Господь Иисус никогда не мог оказать Давиду такую помощь, пока он ходил в своем неверии. Такого вы не встретите во всей Библии. Поэтому и в нашем тексте читаем, что не Бог начал действовать, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Теперь очередь дошла до Давида, чтобы действовать. Бог ждал этого. Но мы слишком охотно хотели бы острие пики повернуть назад и хотели бы, чтобы Бог действовал. Но лишь тогда, когда мы, инициаторы и виновники неверия, заметим и признаем нашу вину и вернемся к вере, то Господь Иисус, благословляя нас, может действовать, как в этой истории Давида. Это укрепление Давида в Господе было причиной, что Давид в глубоком смирении и унижении по отношению к неверию мог теперь занять правильное духовное место. Глядя духовными глазами на ход всех событий в этой фазе жизни Давида, мы можем только удивляться по отношению к Божьей милости. Верный Господь Иисус отвечает Давиду на его обращение. Он не воздает ему в соответствии с его неверием. И лишь тогда, когда Давид отказался от собственных мыслей и снова стал искать Божьего совета, именно с этого момента началось преодоление неверия. При этом Давид, можно сказать, до тех пор лежал в пыли, пока Господь Иисус снова мог с ним говорить. До этого Давид доверял больше своим мыслям. Согласно первой книге Царств, 30 стих 8, Господь Иисус снова ободряет Давида. На основании обращения Давида от неверия к вере, Господь Иисус отвечает ему и ободряет его, и говорит: «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». При этом, как мы видим, Господь Иисус обещает Давиду все ему вернуть и возместить все потери. Общение с Господом Иисусом, нарушенное посредством неверия, снова восстанавливается. В первой книге Царств 29, стихи 6 и 9 мы читаем о том, что враг прославляет Господа. Враг прославляет Господа. И если дело до этого доходит, то мы должны знать, что мы наверняка находимся на неверном пути, не на Божьем пути. Для Давида это теперь никакого значения не имеет. До этого восхваление врагом Давида в стихе 9 имело для него большое значение, но теперь для Давида это не имело больше никакого значения по сравнению с восстановлением общения с его Богом. Давид возвращается в вере точно тем же путем, который он шел в неверии до Сикелага. На пути в Израиль Давид находился теперь на верном пути. Когда Давид отказался от филистимлян, от врага израильского народа, когда он отказался от внешнего врага Израиля, то Господь Иисус убрал и внутреннего врага Давида, то есть Саула. Мы знаем, что Саул погиб в этой войне. Это очень интересно и стоит того, чтобы дальше этим заняться. Эту истину Святой Дух подтверждает в Новом Завете и в Евангелии от Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». А в действительности последняя фраза гласит: «Отпускайте, и отпущены будете». Особое внимание обращаю на последнее выражение «отпускайте и отпущены будете». Это значит, отпускайте то, что нас связывает с врагом, то есть неверие. И тогда этот враг в лице неверия вынужден нас отпускать, потому что за этим стоит Божье Слово. Но и наша жизнь содержит в себе отрезки жизни Давида. Как бы мрачно ни выглядели обстоятельства, в которые мы попали или попадаем через наше неверие, то мы постоянно должны слушать голос Святого Духа и поступить точно так, как поступил Давид, укрепиться в Господе и вернуться с пути неверия на Божий путь. С этим зовом Святого Духа я обращаюсь сегодня к каждому отдельному верующему и ко всем нашим слушателям и читателям. Но такое укрепление в Господе мы можем лишь тогда получить, если перед этим глубоко осудим наше неверие, потому что через наше неверие мы причинили не только нам, не только себе и Господу Иисусу много нужды, но и другим людям, а особенно верующим. До тех пор, пока мы, подобно Давиду, будем бояться за собственную жизнь, мы еще не умерли, мы еще не воплотились со Христом в Его смерти. Тайна жизни во Христе основана на тайне Его смерти. И наша духовная жизнь, тайна духовной жизни основана на смерти Христа и тесно связана со смертью Иисуса. Поэтому слово, которое мы с вами рассмотрели, написано для нашего увещевания. Лучше ходить вместе с Господом Иисусом где? По злым, скудным и суровым земным путям, чем по приятным для нашей плоти путям, по которым Христос не ходит. Из этой нужды, из такого положения Иисус всегда желает помочь. Только мы должны от всего сердца верить и быть найдены в вере. И чем сильнее наша вера, чем глубже сумел Господь Иисус провести на нас испытание веры, тем богаче и сильнее мы испытываем Его верность и милость. Чем больше мы находимся в вере и растем в познании, тем полнее мы доверяем нашему Господу Иисусу. Об этом учит нас псалмист уже в Ветхом Завете, в Псалме 9, стих 11. Там мы читаем: «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Поэтому, дорогие братья и сестры, и все наши слушатели, постоянно будем искать лица нашего Господа Иисуса в каждой нашей нужде, в каждом затруднительном положении. Идем ли мы глубокими и темными путями, идем ли мы по высотам, нам всегда следует оставаться с Господом Иисусом. Поэтому можем быть уверенными, что Он не оставит нас. Но если мы не проявим решительность в нашем хождении и не поступим подобно Давиду, то будем иметь великую потерю как на земле, так и в вечности. Из моих проповедей «Давид – прообраз Господа Иисуса на время благодати» вы слышали о том, как Господь Иисус использовал этого мужа по сердцу своему. А при рассмотрении сегодняшней темы «Бегство Давида» вы также слышали о том, что в этот отрезок времени, когда Давид жил для себя, жил в неверии, Господь Иисус не мог его использовать. За это время Давид не оставил после себя ни одного псалма, ни одно слово не исходило из него через Божий Дух. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

0: Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.
1: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос представляет Себя в виде пастыря овец. «Я есть пастырь добрый», — говорит Он. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В этих словах Спаситель приводит самый достоверный признак доброго пастыря, а именно, что Он полагает жизнь свою за овец своих. Не так наемник, посмотрите, как он поступает. Когда видит приближающегося волка, он оставляет свое стадо и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. И почему наемник бежит? Христос говорит нам, почему он бежит. Потому что он не радеет об овцах. Ему все равно, что будет с овцами. Он о них не беспокоится по той простой причине, что их не любит. Он наемник. Но, возлюбленные, вернейший признак пастыря – это то, что он любит овец своих, и он любит их до смерти, до конца. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это именно любовью и отличается пастырь от наемника. Он имеет любовь к наследию Божьему, любовь, которая готова положить душу свою за овец. И вот, дорогие мои, истинный служитель Церкви Христовой, всецело преданный своему Господу, не может не отражать своего хозяина. Об апостолах сказано, что их узнавали тем, что они были с Иисусом. Они иначе не могли, как проявлять качества, характерные тому, которому они служили. И первое, что верный служитель Божий должен проявлять, это любовь. Любовь, которая готова пожертвовать собой ради тела Христова, ради Церкви Божьей. Эту любовь ни один человеческий язык не способен описать. И хотя ее не опишешь, Христос говорит, что она узнаваема всеми. Так узнавали первых христиан. В своих произведениях Тертуллиан говорит, что одна из замечательнейших особенностей апостольской церкви была их любовь. Так что язычники должны были с восхищением сказать: «Смотрите, как они любят друг друга! О, дорогие мои, как необходима эта любовь! Поверьте, что служение наше ничего не будет стоить, если в нас не будет этой любви». В своем первом послании Фессалоникийской церкви апостол Павел, как верный пастырь, выразил эту любовь к ним такими словами во 2 главе, в 7 и 8 стихах. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Как примерный Божий слуга, он готов был не только проповедовать, но, если нужно, и отдать душу свою. «Ну да, скажет кто-нибудь, нетрудно любить людей, которые нас любят». И действительно, тут нет сомнений, что фессалоникийские верующие были таковыми. Их не тягостно было любить. Но читайте другие послания апостола Павла, и вы в них обнаружите ту же пастырскую любовь ко всем святым. Возьмите, например, коринфянских верующих. Это были люди совсем иного склада. Они немало причинили скорби сердцу Павла, и все же он им говорит: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Любовь Павла к верующим в Коринфе мы видим уже из первого его послания к ним. Со скорбью сердца он должен был обличить их об одном ужасном грехе, который остался в их среде ненаказанным. И это причинило ему много слез и боли. И вот во втором послании он им пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую в избытке имею к вам». Нет, любовь Павла не ограничивалась только к некоторым членам Церкви Божьей, но к всему телу Христову. Однако всю широту, долготу, глубину и высоту Христовой любви апостола Павла к человеческим душам мы видим в его отношении к своим братьям по плоти, к израильскому народу. Выслушайте эти потрясающие слова того, который был апостолом не израильтян, но язычников. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Дорогие мои, как объяснить эту любовь, это чувство к погибающим душам? Воистину, ни один человеческий язык не способен его объяснить и анализировать. Это любовь свыше. Она не поддается человеческому разуму. Она сверхчеловеческая. Это любовь, которую может дать только один Бог. Наша человеческая любовь не умеет так любить. Она весьма ограничена. Она любит только до определенной степени, не как любовь Божия, которая любит до смерти, до самого конца. К примеру, возьмем случай из жизни апостола Петра. Многим из вас его история хорошо известна, но ее стоит повторить. Я так благодарен за Петра. Сколько поучительных и назидательных уроков мы можем извлечь из его переживаний и примера. Вы помните, как он незадолго до распятия Спасителя хвастался своей преданностью, верностью и любовью к Нему? Когда Христос сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне», то как реагирует Петр? Слушайте, что он говорит: «Если и все соблазнятся, но не я». И Христос вторично говорит то же самое, особо выделяя Петра, говоря ему: «Истинно говорю тебе, что ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И сказано, что Петр еще с большим усилием говорил: «Хотя мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Да, если и все соблазнятся, но не я», горячо заявляет Петр, этим резко отделяя себя от всех остальных. Петр, безусловно, любил своего Господа, но, увы, его любовь в горниле испытания не выдержала, ибо там, у вражеского костра, Петр во всеуслышание других, под обвиняющим пальцем девчонки-прислушницы, превращается из любителя Христова в хулителя, клятвенно доказывая, что он вовсе не друг Христу. О, дорогие мои, жалкая наша любовь! Не устоять ей в момент такого испытания. Но благодарение Господу Он нас не оставляет надеяться на нашу способность любить. Если мы желаем иметь Его любовь, которая выше небес, то Он готов ее дать каждому из нас. Но как нам ее постигнуть? Вот вопрос. Сами мы не можем, но благодарение Ему Он может. Нет, Спаситель не оставил Петра хромать своей любовью, но дал ему любовь, которая оказалась верна до смерти. И как же произошло это чудо? Имейте в виду, что от начала и до конца это дело самого Господа, и начинает он его ходатайственной молитвой. Да, еще до того, как Петр начал спускаться по этой ужасной лестнице гибели, Христос его опередил, окружил силой своей молитвы. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе, Симон, особо за тебя, потому что тебе грозит особая опасность, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Да, Господь не мог иначе, как позволить врагу накрепко встряхнуть свое чадо. Для чего? Для того, чтобы Петр раз и навсегда понял, что он не может надеяться ни на свои силы противостоять злу, ни на свою способность остаться верным Господу, и ни на свою любовь, чтобы, если нужно, положить душу свою за других. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы этого не было с тобою». Так ли просит Господь? Нет. «Но чтобы не оскудела вера твоя». Разве Христос не мог молиться о том, чтобы вообще охранить Петра от такого сеяния дьяволом? Конечно, но Христос об этом не молил. Почему? А потому, дорогие мои, что Петр нуждался в таком толчке, в такой встряске. Да, Христос молит, чтобы в конечном итоге его вера не оскудела, но не об освобождении от этого тяжелого переживания. Все эти непрочные и ложные основы, на которые он опирался, должны были раз и навсегда рухнуть, и Господь позволяет сатане одним мощным ударом выбить всю эту самонадеянность из-под ног Петра. Что делает Господь со своим избранным сосудом? Из вероломного, колеблющегося, неустойчивого ученика Господь соделает его избранным своим сотрудником для высшего служения, быть пастырем и блюстителем наследия Божия. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но вы скажете, неужели из такого материала Бог может что-то сделать? Да, дорогие мои, именно эту головню Господь исторг из огня и сделал его столпом в Церкви Христовой. О, чудный наш Господь! Он знает, как сосуд низкого употребления превратить в сосуд почетного употребления. Это его специальность, слава и благодарение ему. Но, возлюбленные, для этого есть одно условие – наше исповедание. Эти потрясающие переживания позволены для одной цели – Петр должен полностью осознать себя, сперва сам узнать, кем он в действительности является, и затем он должен честно и откровенно признать себя перед Господом таким, какой он в действительности есть. На этой платформе исповедания Бог встречается с человеком. Здесь происходит это чудо, когда ненадежного Симона Господь превращает в каменного Петра. И вот, чтобы привести Петра к этому исповеданию, Господь позволяет сеять его, как пшеницу. Как же Иисус приводит Петра к этому исповеданию? Для этого Господь ставит ему 3 раза вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Почему 3? Чтобы напомнить ему, что он 3 раза отрекся от него? Не думаю. Причину мы найдем в самом слове «любовь». Слово «любовь», которое употребляет Иисус, что видно из подлинника, но не из нашего перевода, в самом высоком и сильном значении. Это любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, которую Петр должен был обнаружить, что не имел. Но интересно отметить, что, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова, он прибегает к другому слову «любовь», которое слабее слова «любовь», употребляемого Христом. И его можно перевести приблизительно так. «Да, Господи, Ты мне дорог, Ты мне по душе». Сказав это, Христос говорит Петру, «Паси ангцев моих». Опять Иисус говорит, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь». Любовь, которая способна пожертвовать собой за других. Отвечая, Петр вторично употребляет свое слабое слово и говорит, «Ты знаешь, Господи, что Ты мне очень дорог». И теперь прошу отметить, что 3-й раз Господь по великой милости Своей снисходит с того высшего уровня и опускается на уровень Петровой любви, и, употребляя Петрово слово «любовь», говорит ему, «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему, дорогие мои, сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Христос 3-й раз задал ему этот вопрос, «Любишь ли ты меня?», как будто этим напоминая Петру о его 3-кратном отречении от Христа. Нет, не потому, но по той причине, что Иисус должен был снизойти на уровень Петровой любви. Петр должен был этим признаться, что не имел той любви, которой готова пожертвовать собою ради других. И заметьте, что при каждом этом 3-кратном произношении Петра, что не имеет той любви, которая готова положить жизнь свою за других, Христос поручает ему величайшую ответственность, говоря, «Паси ангцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Что сделало Петра пастырем, способным пасти овец наследия Божие? любовь, которую влил в его сердце Господь мощным излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы. Но до этого он должен был исповедовать всю свою нищету и неумение любить так, как требуется от достойного звания служитель Божий. Да, Господь готов излить эту любовь Божию в сердце каждого из нас Духом Святым, когда мы готовы исповедовать нашу нищету. Готов ли ты? Он готов. Тебе, может быть, придется пройти этот потрясающий процесс самообнаруживания перед тем, как ты будешь готов исповедовать, кем ты являешься без Божьей любви. Но если ты хочешь иметь этот самый чудный из всех плодов Духа Святого любовь, тогда условие одно – полное исповедание перед Господом, что ты жалок и нищ, и наг без Него. Но тот же чудный Спаситель, который исполнил свое обетование Петру, сделает то же самое и для тебя. Позволь ему совершить это великое дело в твоем сердце, полной отдачи себя ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже упоминали, что при изучении этой книги делается весьма ясным, что Даниил был верный служитель Бога при всех трудностях и опасностях жизни. Он никогда не колебался, когда было необходимо проявить на деле веру и упование на Господа. Его враги видели это и сознавали эту верность его живому Богу. Когда они делали заговор против него, чтобы при возможности лишить его жизни, то никакого предлога и прогрешения не могли найти, потому что он был верен. «Если не найдем предлогов против него в законе Бога его» 6 глава с 4 по 5 стих. Воистину, это похвальные слова, сказанные по адресу слуги Божию. Апостол Павел в таком же духе говорит о сотруднике своем Тихике в послании к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе» 4 глава 7 стих. К Даниилу небесный посланник сказал подобные слова. «О Даниил, муж желанный» 10 глава 11 стих, или «весьма возлюбленный». Какое чудное слово или свидетельство о Божьем муже. Друзья мои, могут ли о вас так сказать, что вы во всем верны в отношении нашего христианского служения, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся? Да будет это так совершаться в жизни нашей благодатью Его. Мы говорили на прошлой неделе, что Даниил вручил жизнь свою в руки Божьи, и он спас его во рву львином от явной страшной смерти растерзания. Это спасение произвело на царя Дария сильное впечатление. Поэтому он назначил противников Даниила, ложно обвинивших его хитростью своей. Наказание выразилось в той же форме – ров львиный. Даниил остался жив, но эти противники не достигли дна страшного рва, как были подхвачены голодными львами и растерзанными на смерть. Царь также дал повеление, чтобы слава всемогущему Богу воздавалась между его подданными, чтобы люди благоговели пред ним. Кроме того, Даниил был восстановлен в его служении при дворе царском и благоуспешествовал в дни Дария и Кира. 6 глава, 28 стих. Первых 6 глав этой книги являются историческими. В них упоминаются цари Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир, цари Вавилонские, Медоперсидские. Но в 7 главе опять на сцену истории появляется Валтасар, потому что этой главой начинается вторая часть книги пророческого характера, 7 по 12 главу. Здесь описывается видение пророка Даниила. Эти видения имели место в царствовании Валтасара и Дария. Важно помнить, что первое видение относится к царствованию Валтасара, когда Даниил не был во дворце на служении царя. Валтасар не интересовался праведным человеком Даниилом и не искал его советов, как это делал отец его Навуходоносор. Но Бог не забыл служителя своего. В это время он приблизился еще ближе к сердцу Даниила, а пророк еще больше приблизился к Богу живому. Сердце его было приготовлено Богом для поразительного видения, к которое удивило его. Слушайте 7 главу 15 стих. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». Величественные действия Бога по отношению к народам, возвышение и падение великих империй связаны с началом этих видений. В первом видении было много таинственного и не вполне ясного для ума человеческого, но Бог даровал ему также объяснение всего виденного им. Это объяснение пророчества достигло также и нас в наши дни. Описание зверей, как символов царств человеческих, свидетельствует о великой власти, о жестокости и безжалостности. Но четвертый зверь имел в себе соединение, превосходящее первых зверей. Он был страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он был отличен от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него, и уста, говорящие высокомерно. 7 глава, 7 стих. Стих 13 этой же главы является решающим тайну видения, золотым духовным ключом. Слушайте эти чудные и важные слова. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. Ему была дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царствовать Его не разрушится. Громадные сборище народов против Всевышнего и святых Его свидетелей и в великом зле и пустоте сердец человеческих». Апостол Павел подтверждает состояние сердец грешников. «Отчужденные от Бога, враги Его». Колоссянам 1 глава, 21 стих. «Таковыми были и мы до нашего спасения». Это настоящее состояние сердца людей, которые не преклонились пред Ним колено в смирении и молитве, и не приняли спасение и прощение от Него по благодати Его, кровью невинного Христа, пролитой им на кресте. Такие люди в последние дни нашего века объявят свою верность и лояльность Антихристу. Эти массы противников Божьих не будут действовать явно, открыто, пока Господь славы не явится, чтобы победить их навсегда. Напряжение на Ближнем и Среднем Востоке указывает на степень черных теней, тяжелых переживаний, грядущих на землю и на Иерусалим, когда Церковь Христова будет восхищена им от земли, тревожной, окровавленной, чтобы быть с Господом Иисусом, а на земле произойдет страшная драма восстания человечества безбожного против Царя мира и правды. Апостол Павел подтверждает это, упоминая об удерживающей силе и о присутствии святом. Когда же церковь будет взята в небеса, быстро события, связанные с действиями Антихриста, будут развиваться. Читайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего». Обратите внимание на важных этих пророчеств. Эти четыре зверя, все живы, в то же самое время, как передано в Даниила 7 главе. Какая страшная борьба за власть произойдет тогда? Какие ужасные, разрушительные действия совершит военное изобретание наших дней и жестокость сердец человеческих? Поэтому нам делается понятным, почему Даниил смутился, дух его вострепетал, когда он получил это видение от Господа. В это время также и восстановленный Израиль воздаст славу Господу Иисусу и примет Его как своего истинного Мессию и Спасителя, Царя Праведного. В 8 главе описано второе видение, которое получил пророк Даниил. Об этом сказано в 8 главе 1 стихе. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Около 3 лет пророк кротко ожидал дальнейшего откровения от Господа, его светопророчества. О, как хорошо и нам, верующим в Него, смиренно и молитвенно ожидать Его действий в этом тревожном мире, ожидать исполнения последних неисполненных откровений, пребывать в Его Слове, ибо Он осияет пророчество светом Своим. Дух Святой говорит к сердцам нашим через Слово Божие, открывая Его драгоценные страницы и тем прославляя Господа Иисуса Христа. Хотя Даниил в то время находился в столичном городе Сузах, но, по-видимому, был в неизвестности. Он совершал свое дело, хотя и не был вблизи царя Валтасара, не являясь пред лицом его. Но Бог видел своего служителя, очи его были на нем. Он совершал через него свои планы. Видение овна и козла возбуждало в Данииле вопрос, что бы это значило. Господь дал откровение ему, когда он был в большом страхе. «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». 8 глава, 17 стих. «И вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева». 19 стих. Даниил увидел свет пророческий. Как это чудно! Как многозначительны эти мысли и для наших дней, которые весьма близки к последнему времени века всего. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен Библейским радио.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
3: Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать. Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на него уповают. Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю. Сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду
2: и не будет меня».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение Священного Писания Библии. Ежедневно в это же время, на этой же волне, вы можете, слушатели, присоединиться к этому изучению. Я надеюсь, вы следите за ходом наших лекций, и вы, наверное, заметили, что мы подошли уже ко второй главе Евангелия Марка. Сегодня мы перейдем именно к изучению этой второй главы Евангелия от Марка. В этих лекциях мы изучаем нечто важное, много важнее того, что изучается, конечно, в любых каких-то школах. Учиться у Господа, дорогие слушатели, учиться у Господа – это значит становиться способными возрастать в образ Христа, быть живыми, активными христианами, приносящими плод Духа Святого. Это не умственное познание, но развитие способности верой принимать непорожденное Слово Божье с тем, чтобы оно могло возрастать в нас – и приносить плод. Каждый верующий является плодородной почвой, на которой Бог насаждает сад. Бог хочет, чтобы мы приносили плоды. Он хочет, чтобы мы смирились под Его крепкую руку и дали место Его могущественной силе проявиться в нас. Чудеса исцелений, которые мы начали изучать в первой главе Евангелия от Марка, показывают нам со всей очевидностью, что дело оздоровления человека полностью исходит от Бога без всякого вмешательства со стороны человека. От пораженного болезнью человека ожидается лишь вера. Вера, что Бог может исцелить, и полная отдача себя в Его руки. Вторая глава Евангелия от Марка является прямым продолжением первой главы. И вот мы читаем первый стих, где говорится: «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Иисус вновь возвращается в Капернаум, который он должен был оставить после того, как исцеленный им прокаженный всем рассказал, что сделал с ним Иисус Христос. Иисус не мог допустить, чтобы чудеса отодвинули проповедь Слова Божия на второе место. Чудеса исцелений были лишь следствием глубокого-глубокого сострадания Иисуса к горю и несчастью людей. Слава о Нем, как вы видите, распространялась везде. И люди сотнями и тысячами приходили к Нему, ища исцелений. Иисус не хотел превратиться в исцелителя только лишь. Он пришел для духовного служения. Он пришел, чтобы умереть на кресте за грехи мира. Занятие исцелениями умаляло значение Евангелия. Ничто не должно стоять на пути проповеди благой вести, ничто не должно отклонять внимание людей от слушания Слова Божия. Откровенно говоря, дорогие слушатели, одна из причин, почему я так сильно выступаю против тех, которые придают особое значение исцелениям, говорению языками и тому подобное, есть та, что они именно отвлекают внимание людей от самого главного, от слушания Евангелия. Здесь можно поставить вопрос, по какой причине люди идут в церковь? Услышать Евангелие, чтобы быть спасенными, или же они имеют в виду чудеса исцелений, или же чувственное какое-то возбуждение? Друзья, наше дело прежде всего возвещать Евангелие. Когда Иисус возвратился в Капернаум, слух, что Он находится в доме, быстро-быстро облетел всю местность. И вот мы читаем второй стих. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово». Друзья дорогие, в Иисуса проповедь Евангелия поставлена на первое место. И даже свои исцеления Он старался объяснить духовно, вложить в них духовный смысл. Люди любят видеть чудеса. Конечно, всегда это было и всегда это будет, что люди любили и любят видеть чудеса. Слушать Слово Божье и подчиняться Слову Божью, углубиться в источник этих чудес им не так интересно.

Служение же нашего Господа было проповедовать Слово Божье. Слово Божье является истинной силой, влияющей на жизнь человека и преобразующей ее. Слово Божье не возвращается назад напрасно, но исполняет то, для чего Господь посылает его. И я рад, дорогие слушатели, я рад, что Господь проповедовал им это слово. Мы читаем далее от 3 до 5 стиха. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, то есть к Иисусу Христу, за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Здесь, друзья дорогие, мы видим, как велика была их вера. Человека, имеющего веру, не нужно подгонять. Вера влечет его и движет им. Иисус видит их веру. Да, но он имеет дело с расслабленным. Говорит с ним и оканчивает тем, что прощает ему его грехи. Грехи человека стали причиной болезни и смерти. Нужно искоренить причину болезни, а потом браться за исцеление. Иисус имел силу и власть прощать грехи, потому что Он шел, чтобы взять на Себя грехи всего мира и умереть за нас. Видите, друзья, паралич не допустил, чтобы этот больной сам пришел к Иисусу. Так и сегодня паралич связал многих и многих грехом, безразличием или предубеждением, и они не имеют силы прийти в церковь на проповедь Евангелия. Пойдите, придите и принесите их к Иисусу, чтобы Он простил их грехи и спас их от их греховной болезни. Здесь также были книжники, которые противились прощению грехов. Мы читаем далее от 6 до 12 стиха. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в своих сердцах, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели». Видите, друзья дорогие, книжники вслух не осуждали здесь Иисуса, но в сердцах своих вынесли смертельный приговор на Него. Они в самом деле вынесли этот приговор в своих сердцах. За богохульство человек наказывался смертью. Они же в сердцах своих свидетельствовали перед Богом, что Он богохульствует. Сколько сейчас имеется подобных людей, которые сами не прощают вину другим и осуждают тех, у которых сердце склонно к прощению. Бог нас прощает, чтобы сделать нас способными прощать другим их согрешения против нас. Иисус здесь прощает грехи, которые только Бог имеет силу простить. Этим еще раз подтверждая, что Он имеет божественную

И мы читаем далее стихи 13 по 17, где говорится следующее. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему. И Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Иисус, друзья, Иисус встречает Левия. Это был Матфей, мытарь, впоследствии его ученик и апостол, написавший Евангелие от Матфея. Он принял в своем доме Иисуса. Дом был, как вы видите, наполнен мытарями и грешниками. Дом был наполнен мытарями. Это именно озлобляло книжников и фарисеев. И они упрекали Иисуса, что Он находится в этой страшной, неприятной, неприличной компании. Но Иисус сравнивает Себя с врачом. Да, Иисус сравнивает Себя с врачом и говорит, что не здоровые нуждаются во враче, а именно больные, то есть те, которые во грехах, что Он пришел к больным, чтобы исцелить их от духовной болезни. И вот мы читаем далее, 18 по 22 стихи, где говорится: «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: „Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые». В законе, друзья, не было дано инструкции о соблюдении поста. Постились обычно во время печали или больших потерь, большого горя, во время особенного смирения людей перед Богом. И ученики Иисуса были в присутствии своего Господа, и потому не постились. Дальше Иисус дает две иллюстрации о новой жизни в любви и общении с Ним. Иисус не пришел добавить что-либо к закону Моисея или улучшить его. Также Он не пришел чинить старую одежду, но дать новую. Под законом человек совершал дела, но дела его были как изъеденная молью одежда. Господь же пришел одеть нас в одежду Христовой праведности. Христос делает грешников новыми людьми и наполняет их вином вечной жизни. В старого человека нельзя влить жизни Христовой, дорогие друзья. Человек должен родиться, стать новым творением. Это духовная болезнь. Эта духовная болезнь осталась до настоящего дня, дорогие слушатели. Иисус Христос.

продолжает исцелять всякого, всякого приходящего к Нему. Уже многие исцелились. Многие исцелились, нашли новую жизнь, нашли новое творение в себе, потому что Христос изменил их. Ну, а теперь вопрос за вами. Как дело с вами, дорогие слушатели? Да поможет Господь Бог всем вам, всем тем, которые еще не решились идти и следовать за Господом. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья. А теперь для вашего личного и домашнего изучения я хочу оставить вам два вопроса. Первый вопрос такой. Читая вторую главу Евангелия Марка, ответьте, в каком городе Иисус Христос исцеляет парализованного человека, как это произошло и что замышляли фарисеи и книжники в своих сердцах, и что ответил им Христос. И второй вопрос. Что произошло в доме Левия Алфеева и кто сказал слова «нездоровые имеют нужду во враче, а больные»? И как это понять?

0: Уважаемые друзья, наше время ушло. Может быть, вы первый раз присутствуете на нашей лекции, вы не знаете и не понимаете, зачем нам нужно изучать Библию систематически и ежедневно. И вы, наверное, спрашиваете, а вообще-то для чего мне нужна Библия? Друзья, сам Христос отвечает через свое слово и призывает всех нас, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они говорят о мне». Слушатель, вы можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если лично начнете это исследование Священного Писания. Вы можете присоединиться к нам в это же время и на этой же волне. С вами был у микрофона Александр Захария. Ожидаю вас в следующей программе. И желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы прочитали ее первую часть, в которой говорится о рождении у Авраама и Сары обещанного им сына Исаака. Имя Исаак в переводе означает «он смеется» и указывает на то обстоятельство, о котором говорит Сара. «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Это 6 стих 21 главы. В этом тексте, по мнению толкователей Библии, подразумевается, что Бог доставил ей радость рождением сына. Годом ранее она смеялась смехом неверия, теперь же это был смех радости. И всякий, кто услышит об этом событии, рассмеется от радости вместе с ней. Но был человек, который не радовался с Сарой, а насмехался над нею. Это значит, что он смеялся и над тем, что было сделано Богом. Этим человеком был Измаил, сын служанки Сариной, египтянки Агари. И так, увидев, что Измаил насмехается, Сара обратилась к Аврааму с просьбой выгнать Агарь и ее сына. В ответ на эту просьбу Авраам, как свидетельствует Библия, огорчился. Ему было неприятно услышать это от своей жены. Таким образом, в семье сложилась напряженная ситуация. Давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, к чему она привела.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». В стихах 12 и 13 21 главы мы узнаем, как Бог отнесся к ситуации, сложившейся в семье Авраама. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». То есть Бог разъясняет Аврааму, что он не намерен принять Измаила в качестве обетованного сына Авраама. Однако в стихе 13 мы читаем: «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Бог обещал, что из семени Авраама произойдет великий народ, и здесь мы видим, как верно он исполняет обещанное даже по отношению к другому сыну Авраама. Бог говорит, что от Измаила тоже произойдет великий народ. Про Агарь и Измаила рассказывается в стихах с 14 по 21. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали на расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань! Подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. На этом Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается. Однако его потомки, арабы, и по сей день живут в пустыне. Далее в стихах 22 и 23 мы читаем: «И было, в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: „С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. А теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь“». Другими словами, Авимелех хочет заключить с Авраамом своего рода договор или пакт, и благодаря этому они становятся добрыми друзьями. О заключении договора читаем в стихах 32 и 33. «И заключили союз в Версавии, и стал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного». Авраам во всех делах своих призывает имя Господа. 21 глава заканчивается 34 стихом. «И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие». Позднее мы узнаем, что Авраам всегда был странником и поселенцем в той земле, которую Бог обещал ему. И одно из свидетельств этого мы только что услышали. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к 22 главе книги «Бытие». Если бы нам понадобилось указать 10 величайших глав Библии, мы, несомненно, должны были бы включить сюда 22 главу книги «Бытие». Одной из причин является то, что здесь впервые речь идет о человеческом жертвоприношении. Этот случай открывает замысел и цель Бога, позволит человеку осознать неправильность такого жертвоприношения. Также Господь открывает здесь свое желание спасти грешников, причем утверждает, что такое спасение может быть получено лишь ценой человеческой жизни. Но заплатить за грехи людей не достоин ни один из сынов человеческих. Единственный, кто достоин это сделать, Иисус Христос, Сын Божий. Замечательно вот еще что. Апостол Павел говорит, что Бог Сына Своего не пощадил. Мы видим, что Авраам много раз оступался, терял силы, и мне кажется, что близкие его могли бы сказать, мы не видим, чтобы он был праведником. Но пришел день, когда он взял своего сына, чтобы возложить его на жертвенник, и даже жестокосердный филистимлянин был вынужден признать, что Авраам делами показал свою веру. Иаков говорит, что Авраам оправдался делами. В какой же момент он был оправдан? Тогда, когда приносил в жертву Исаака. Однако возникает вопрос, действительно ли Авраам принес в жертву сына? Конечно же нет, ответим мы. Но он имел решимость сделать это. Твердость его намерений и является тем поступком, о котором говорит апостол Иаков, и который открывает, что Авраам вершил дела веры. Иаков придает особое значение делам веры, которые описаны в этой 22 главе «Бытие». Павел же говорит о вере в сердце, обретенной Авраамом еще в 15 главе. Сейчас мы подробно поговорим о том, как Бог велел Аврааму принести в жертву Исаака. Вот первый стих 22 главы книги «Бытие». «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Слово «искушать», использованное здесь, может немного смутить вас, однако на самом деле это слово означает не намерение ввести в соблазн и грех, а предложить проверку, испытание. Апостол Иаков в своем послании ясно говорит, что Бог не искушает людей злом. Бог искушает людей в том смысле, что Он испытывает их веру. Бог испытывал Авраама, и он попросил его сделать нечто необычное. Об этом повествует второй стих. Однако, читая 22 главу книги «Бытие», мы могли бы добавить, он пощадил сына Авраама и не позволил Аврааму довести до конца жертвоприношение Исаака. Эта глава перекликается с 21-м псалмом и 53-й главой книги пророка Исаии. «У меня даже захватило дух, когда я впервые осознал, какие великие истины сообщает нам эта глава о кресте Иисуса Христа. Не только в рождении, но и в жертвоприношении Исаака видим мы удивительную схожесть с жизнью нашего Господа. Особенно интересно, что в 21 стихе 2 главы послания апостола Иакова делается утверждение касательно этого события, которое, как может показаться, противоречит другим местам Библии. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего?» Павел же в 1, 2 и 3 стихах 4 главы своего послания к римлянам говорит иное. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти?» Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Кто прав, Иаков или Павел? Мой ответ – они оба правы. Во-первых, мы должны отметить, что оба они говорят об одном и том же – о вере. Иаков говорит о делах веры, а не закона. Павел же, цитируя 15 главу книги «Бытие», говорит об оправдании перед Богом. В тот момент только Бог знал его сердце, и Бог видел, что Авраам верит ему. Об этом говорит 6 стих 15 главы книги «Бытие». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Из 1 стиха следующей 23 главы мы узнаем, что Сара была 127 лет от роду, когда умерла, а когда она родила Исаака, ей было 90 лет. Путем математических подсчетов мы находим, что Исааку, который называется в тексте отроком, в действительности же было примерно от 30 до 33 лет. Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, и пойди в землю Мориа». Очень многие полагают, что именно в земле Мория, то есть именно в этой ее части, столетия спустя был построен храм, а также именно на ней Господь Иисус был принесен в жертву. Когда я был в Иерусалиме, я постоянно обращал внимание на то, что Голгофа и место, где находится храм, расположены не отдельно друг от друга, а на гребне одной горы. И по этому гребню горы проходит улица. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, на каком именно месте стоял крест Иисуса, но мы знаем, что он умер на гребне той же горы, где Авраам приносил в жертву Исаака. «И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу», написано далее. Всесожжение было формой жертвоприношения до вступления в силу Моисеева закона, посредством которого были даны указания о жертвоприношении за грехи и о жертве повинности. По закону Моисея надо было приносить в жертву животных. В случае же с приношением человеческой жертвы возникает вопрос морального свойства. Правильно ли это приносить человека в жертву? Нет. С моральной точки зрения это, конечно же, неправильно. Повстречай вы Авраама в день, когда тот шел с Исааком, вы могли бы спросить его: «Куда ты идешь, Авраам?» И он бы ответил: «Принести Исаака в жертву». И вы бы спросили: «Но знаешь ли ты, что это неправильно?» Авраам сказал бы в ответ: «Да, меня учили, что это неправильно. Я знаю, что языческие народы вокруг приносят человеческие жертвы. Например, филистимляне приносят жертву Молоху. И я знаю, что они поступают неправильно». Затем вы спросили бы его: «Тогда почему же ты делаешь это?» И он объяснил бы: «Так повелел мне Господь. Я не понимаю всего, но я иду по жизни с Господом вот уже более 50 лет. Господь никогда не забывал обо мне». и он никогда не просил меня сделать что-то плохое. Я не понимаю всего, но я верю, что если я пройду с ним весь жизненный путь, Господь воскресит Исаака из мертвых. Я верю, что он сделает это». Читаем 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Авраам берет с собой Исаака и собирает дрова для всесожжения. Как мы узнаем из 4 стиха, «На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Аврааму потребовалось 3 дня, чтобы добраться туда, но не забывайте, именно на 3-й день случилось так, что Исаак был возвращен Аврааму живым из мертвых. Далее мы читаем. «И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». В жертвоприношении, которое должно было совершиться, предстояло участвовать отцу и сыну, Аврааму и Исааку. На Голгофском кресте происходило то же самое. В самый полдень, когда Христос умирал, по всей земле сделалась тьма. Человек не был допущен к алтарю, на котором приносилась эта жертва. Никто из людей не мог ничего предпринять, когда Агнец Божий, принявший грехи мира на себя, был принесен в жертву. То, что происходило на кресте, происходило между отцом и сыном. Человек был вне этого и не принимал в жертвоприношении никакого участия. Ту же картину мы видим и здесь. «Только Авраам и Исаак». Так говорит 6 стих. «Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Написано: «Взял Авраам дрова и возложил на Исаака, сына своего». Вспомните, Иисус сам нес свой крест. Огонь здесь говорит об осуждении, а нож – об исполнении приговора и о принесении жертвы. В 7 и 8 стихах мы читаем: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе». 13 стих говорит нам, что вскоре после этого появился овен, или взрослый баран, запутавшийся рогами в кустах. Авраам взял овна и принес его во всесожжение. Авраам сказал, что Господь усмотрит себе агнца, но там не было агнца, был овен, и в этом различие. Агнец не был предусмотрен до тех пор, пока века спустя Иоанн Креститель не указал на него, на нашего Господа Иисуса Христа, как повествует 29 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения», — сказал Авраам. Очень важно увидеть, что Авраам говорит здесь пророчески. Итак, хотя и не понимая всего вполне, Авраам готов положить на жертвенник своего любимого сына. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров», читаем мы в 9 стихе. Исаак уже не маленький мальчик, это взрослый человек. И я уверен, что Исаак мог бы победить Авраама, дойди дело до рукопашной. Но Исаак соглашается в силу своего послушания. Господь Иисус шел на крест со словами: «Не моя воля, но твоя да будет». Он шел на крест, выполняя волю Бога, своего Отца. Прообраз будущих событий мы видим здесь, в 22 главе Бытия. Стих 10 говорит нам: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Мы с вами могли бы спросить: «Авраам, пойдешь ли ты до конца? Кажется, Бог позволит тебе это». И Авраам ответил бы: «Конечно. Меня учили, что это неправильно, и я не вполне понимаю, что я делаю, но я привык повиноваться Богу». Это настоящий перелом в жизни Авраама. Бог провел этого человека через 4 совершенно разных испытания, каждое из которых было настоящей проверкой для его души и сердца. Сначала Бог велел ему оставить всех своих родственников в Уре Халдейском. Это было нелегким испытанием для Авраама. Не очень удачно выполненное в начале, в конце концов, оно увенчалось успехом. Затем пришло испытание с его племянником Лотом. Авраам любил Лота и не оставил бы его, не будь он вынужден сделать это. Но пришло время им разделиться, и Лот отправился в Содом. Затем Бог проверял Авраама через Измаила, сына Агари. Авраам обратился к Богу со словами: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» Ведь Авраам любил Измаила, сына своего, и ему была тягостна сама мысль отказаться от него. И вот теперь Авраам подходит к наивысшему, четвертому испытанию в своей жизни. От него требуется отдать Богу жизнь Исаака. Авраам не понимал всего, что кроется в очень простом обещании, которое Господь дал ему: «В Исааке наречется тебе семя». Как пишет Павел в 19 стихе 11 главы послания к евреям: «Авраам верил, что Господь воскресит Исаака из мертвых, и был готов довести жертвоприношение до конца». Апостол Иаков писал, что Авраам оправдался делами, когда возложил на жертвенник своего сына. Но остановимся на мгновение. Принес ли Авраам жертву своего сына? Говорит ли наша Библия, что Авраам вонзил нож в своего сына? Нет. Моя Библия не содержит подобных слов. 11 и 12 стихи так говорят об этом: «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Теперь Бог знает, что Авраам имеет страх перед ним. Каким образом он узнал об этом? Сначала по вере, а потом и по делам его Бог видит ваше сердце. Он знает, искренне ли вы или нет. Но это сокрыто от ваших друзей и родственников. Они могут заключить это лишь из ваших дел. Именно поэтому Иаков мог сказать, что вера без дел мертва. Вера должна содействовать делам. Бог испытывал Авраама. Я верю, что каждый, кого Бог призывает, каждый, кого Бог спасает, каждый, через кого Он действует, подвергнется испытанию. Бог испытывал Авраама. И Он испытывает тех, кто принадлежит Ему сейчас. Он испытывает вас и меня. Испытания даются нам для укрепления нашей веры, для утверждения нас и для того, чтобы сделать нас способными служить Ему. Этот человек, Авраам, подвергнут сейчас высочайшему испытанию – так что впоследствии Богу уже не нужно будет просить его о каких-то других подтверждениях его веры. «И возвел Авраам очи свои, — говорит 13 стих, — и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. на протяжении всего человеческого пути от Эдемского сада до Голгофского креста Иисуса Христа вместо человека в жертву приносилось это небольшое животное, предвосхищавшее приход Спасителя. Бог никогда не допускал человеческих жертвоприношений, но когда в мир явился Его Сын, Христос, именно Он взошел на крест и умер как жертва вместо нас. Апостол Павел пишет в 32 стихе 8 главы послания к римлянам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Крест Иисуса Христа стал жертвенником для Божьего Агнца, принявшего на Себя грехи мира и принесшего в наш мир благодать Божьего спасения.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доказательства одновременного существования человека и динозавров. Согласно эволюционной истории жизни, динозавры вымерли за 65 миллионов лет до того, как человек появился на Земле. Согласно Библии, все живые существа были сотворены за 6 дней. Это означает, что люди и динозавры жили на Земле одновременно. И если найдутся доказательства этому, эволюционисты будут серьезно посрамлены. Ученые, верящие в сотворение мира, знают, если бы окаменелые останки человека были обнаружены в тех же слоях породы, что и окаменелости динозавров, эволюционисты попросту не могли бы игнорировать такое свидетельство. И оно было найдено в гигантском могильнике, описанном в научной литературе. Однако в учебниках по теории эволюции эта находка по понятным причинам не упомянута. Слой, о котором идет речь, это слой фосфатной породы толщиной 35-45 см на юго-востоке Соединенных Штатов Америки. В этой породе 65% фосфата, а это означает, что образована она преимущественно костями мертвых животных. И причиной отложения, судя по его

диабетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.
1: Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть 5.
3: Теперь давайте посмотрим на условия. Писание говорит нам о некоторых условиях, когда это происходит. То есть, что нам нужно сделать? Смотрите. Мы разобрали о том, что исполнение Духом Святым – это очень интересная фраза, интересное повеление, которое касается того, что мы подчиняем себя влиянию Божьему. То есть исполнение Духом Святым, по сути дела, это подчинение себя, своего естества, своего мышления, своих чувств, своей воли, своих действий, своих слов, всего нашего мира, подчинение себя влиянию Святого Духа. Таким образом, для того, чтобы вот это влияние имело место, для этого нужно несколько условий. Во-первых, нужно устранить препятствия для этого влияния. В нашей жизни всегда есть какие-то препятствия, что-то, что препятствует этому влиянию. Во-вторых, нужно позволить ему наполнять нас. И в-третьих, нужно повиноваться вот этому наполнению. И Писание говорит об этих вещах в разных местах, поэтому мы сейчас отметим или остановимся на нескольких текстах. Первое. Очень важный или самый важный, может быть, элемент, связанный с исполнением Святым Духом. Дело в том, что Дух Святой никогда не имеет общения с человеком, который имеет грех и терпит его. Человеком, который живет, у которого есть известный грех. Человек, который в сознании своем знает, что он грешит, согрешает, или каким-то образом в его жизни есть что-то, что противится Богу. Всякий грех – это противление Богу. Если человек грешит и противится Богу, у него нет общения с Богом. Посмотрите, об этом очень хорошо сказано в 1 Иоанна, 1 глава. И вот благовествование, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Посмотрите, это первое условие. Для того, чтобы нам уметь общение с Богом, для этого нам нужно каяться. Для этого нам нужно приходить к Богу, для этого нам нужно постоянное осознание нужды в Спасителе. Нужды в том, кто снимет с нас грех, нужды в том, кто нас прощает, нужды в том, кто освобождает, очищает нашу совесть. Это то, о чем говорит здесь Иоанн. Посмотрите несколько шагов, связанных с этим. Исповедуйте ваш грех перед Богом, если нужно, перед людьми. Если вы согрешили перед человеком, исповедуйте, попросите прощения, освободитесь от него. Сделайте все, чтобы оставить этот грех. Доверьтесь Богу, сделайте все, чтобы этот грех, обойдите его 10-й дорогой, чтобы он не имел места в вашей жизни. Любой грех является противлением Богу и поэтому препятствует нашему общению с ним. Это первое условие, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Между прочим, об этом очень хорошо сказано во второй главе первого послания Петра. Помните, написано: «Итак, отложивши всякую злобу, злоречие, злословие, зависть, лицемерие со всякою злобою, отложивши, возлюбите чистое словесное молоко». Так, второе условие: насыщайте свое сознание Словом Божьим. Посмотрите, очень интересная истина. Многие люди гонятся за Духом Святым, пытаются как-то поймать его влияние. По-разному говорят. Иногда люди говорят: вот здесь было помазание. Эту фразу очень сильно используют, эксплуатируют сегодня в различных кругах. Вот здесь было, ну, они имеют в виду особое какое-то проявление Святого Духа. Но посмотрите, простая истина. Дух Святой в самой большой форме присутствует в этой книге, в Священном Писании, в Библии. Почему? Потому что он ее написал. Больше того, он не просто написал здесь какие-то спорадические высказывания, которые здесь появились, там появились, там появились. Он представил здесь системный взгляд на все то, что нужно знать людям. То есть Дух Святой излил себя в этой книге. То есть написано о том, что эту книгу писали святые Божьи человеки, будучи движимы кем? Духом Святым. То есть Дух Святой представил себя в этой книге. Он в слове, он выражается сегодня. Теперь смотрите, какую большую ошибку допускают люди, которые ищут Духа Святого в каких-то особых событиях, особых переживаниях, особых чувственных каких-то эффектах и забывают о том, что Дух Святой выразил себя, что он открыл себя в этой книге, что он стучит каждому человеку и говорит: я вот здесь, я себя здесь излил, я себя, свою волю, свои принципы, свои ценности я вот здесь выразил. Тем не менее, люди игнорируют. Или, что еще интереснее, кстати, вот это очень распространенно во многих кругах, которые много говорят о помазании, о исполнении, о крещении Духом Святым. Что они делают? Они берут еще и извращают Писание. Они берут, читают какие-то ветхозаветные тексты и вкладывают туда такие вещи, которые, ну, так скажем, трудно придумать. Трудно придумать. Ну, есть досужие люди, которые могут придумать, какую-то образность ищут, какие-то вещи, которые абсолютно ничем не гарантированы, они ни на чем не основаны. Вот просто человеку так показалось. Но они говорят, что: о, это особое помазание. На самом деле, это очень большой грех против Духа Святого. Почему? Потому что вы взяли то, что он сказал, вложили туда свои слова и выдали это так, как будто это сказал Дух Святой. Это самая большая обида или самое большое прегрешение против Святого Духа. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с такой ситуацией, когда вы сказали что-нибудь, а ваши слова взяли, извратили и выдали, говоря то, что вы абсолютно не говорили? Плохо себя чувствуешь, да? Иногда даже не просто плохо себя чувствуешь, а иногда даже стоишь на грани раздражения. Ну как так можно? Я этого не говорил. Точно так люди делают со Святым Духом. Когда они берут то, что он сказал, и вкладывают в него то, что они придумали, и выдают это, как будто это Дух Святой сказал. Это огромная беда. Это грех против Святого Духа, это грех против Библии, это грех против Бога. Вот почему всегда нужно очень осторожно относиться ко всякого рода пророчествам, ко всякого рода современным измыслителям, которые придумывают такие вещи, которые, ну, интересно. Интересно, что вот к этому-то и влечет людей. То есть люди берут и подходят к Священному Писанию как к какой-то, знаете, мозаике, которую можно сложить так или вот так, выстроить в таком положении или в другом положении. И таким образом заставить Писание говорить то, что они хотят. Когда мы говорим об исполнении Святым Духом, мы говорим о том, что человек подходит с трепетом к Писанию. Человек подходит для того, чтобы позволить Писанию формировать его сознание. Посмотри, Колоссянам 3 глава 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас каким образом? Обильное. То есть речь идет о том, что Писание, вот это Божье Слово, оно должно обильно наполнить наше сознание. В этом заключается наша христианская жизнь. Если мы хотим быть исполненными Духом Святым, нам нужно исполняться, наполнять себя Его Словом со всякой премудростью. Посмотрите внимательно на остальную часть этого стиха. Запомните ее, потому что мы вернемся к ней еще. Посмотрите, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. И дальше, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Итак, мы говорили о том, что исполнение Духом Святым – это не какой-то особый трюк, который происходит тогда, когда как-то по-особому музыка звучит, и по-особому сердце расположено, и что-то вот такое удивительное происходит, и человек каким-то образом эмоционально чем-то наполняется. Так привыкли люди с этим ассоциировать исполнение Духом Святым. То, что мы видим, говорит Священное Писание, исполнение Святым Духом, выражает нечто абсолютно отличающееся от таких эмоциональных красок или эмоциональных оценок. Речь идет о нашем сознательном подчинении себя влиянию Священного Писания, влиянию Духа Святого, влиянию Божьему. То есть, если вы хотите действительно жить жизнью, а вы должны этого хотеть. Если вы верующий человек, это норма вашей жизни. Это норма жизни христианина. Апостол Павел дает повеление. Почему он дает это повеление? Потому что он показывает нам нашу норму. Он показывает нам и говорит, вы христиане, вы должны так жить. Вы должны быть под влиянием Святого Духа. Для того, чтобы быть под влиянием Святого Духа, для этого нужно вот эти условия соблюдать. Это отказ от греха, освобождение от греха. Это насыщение своего сознания Священным Писанием. Это подчинение Богу всех сфер своей жизни. После того, когда происходит исполнение Духом Святым. Дальше, мы говорим о том, что это процесс. Это процесс, который занимает всю жизнь. Когда христианин осознанно подчиняет себя день за днем, сферу за сферой своей жизни, чувство за чувством, мысль за мыслью, слово за словом, решение за решением, подчиняет Божьему влиянию, Божьему действию, Его силе, Его оценкам, Его принципам и так далее. Когда это происходит? Тогда христианин внутри и снаружи начинает характеризоваться теми качествами, которыми раньше он не характеризовался. То есть теми вещами, которые не свойственны людям, не знающим Бога и не имеющим действия Святого Духа. Опять-таки, сегодня почему-то, говоря о Святом Духе, всегда говорят о каких-то падениях, о каком-то экстатическом состоянии, о каком-то особом эмоциональном подъеме. Вот тогда говорят, во было помазание, во было действие Святого Духа. О каких-то особых сверхъестественных явлениях. Но в Священном Писании мы встречаем учение, которое говорит о том, что сопровождает настоящее исполнение Духом Святым. То есть, если вы будете жить жизнью исполнения Святым Духом, если вы будете исполнять вот это повеление, которое говорит, предоставляйте себя, будьте исполняемы Святым Духом на протяжении вашей жизни, тогда будут происходить некоторые вещи. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы уже как-то останавливались на этом тексте. Я хотел бы еще раз коротко коснуться вот этих четырех деепричастий, которые здесь есть. То есть четырех характеристик этого действия. У нас есть действие «исполняйтесь Духом». Это наше действие, которое мы делаем, которое является характеристикой всякого верующего человека. И есть характеристики, то есть чем оно сопровождается, это действие. Посмотрите, четыре характеристики здесь. Первая характеристика – взаимное назидание. То есть здесь так написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя», точнее, назидая друг друга. То есть человек, который в своей жизни наполняется Святым Духом, исполняется им, который подчиняет свою жизнь влиянию, действию Святого Духа, этот человек результатом этого исполнения будет не падение, будет не какой-то экстатический язык или подпрыгивание, или еще какие-то формы экстаза. Это будет прежде всего способность созидать. Способность назидать других. Когда говорят о назидании других, многие думают или ассоциируют это с тем, что происходит из-за кафедры. Это не совсем так. Да, за кафедрой, безусловно, должно происходить назидание. Но дело в том, что здесь употребляется вот эта фраза «назидая друг друга». Смотрите, псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть речь идет о том, что наша жизнь, она приобретает вот эту характеристику, когда с кем бы мы ни столкнулись, мы его созидаем, а не разрушаем. Посмотри, как вы созидаете вашим взглядом, вашим выражением лица. Созидаете вы или разрушаете? Скажите, вот люди соприкоснулись с вами, посмотрели на вас, они от вас отошли немножечко укрепленнее в Господе, немножечко более радостнее в Нем, или же более подавленнее? Или они каким-то образом, ваш взгляд, ваш тон голоса, ваше слово, ваше выражение лица повергло их в уныние или повергло их в состояние растерянности? Вот это то, о чем сказано здесь. Если мы исполняемся Святым Духом, вот тогда мы будем назидать. Тогда наша жизнь, она будет характеризоваться тем, что мы назидаем или созидаем других. По-английски говорят «building up», то есть строя, вот шаг за шагом. Это характеристика человека, который живет жизнью, исполненной Святого Духа. Прославление Бога. Скажите, как часто можно о нас сказать, что мы поем и воспеваем в сердцах наших Господу? Ну, вы скажете, ну, конечно, как можно воспевать, если здесь болит, здесь болит, здесь колет, а там завтра заболит? И очень многие люди говорят, я бы воспевал в сердце Господу, если бы пенсия была на $50 больше. Или если бы дети ко мне хорошо относились. Или если бы братья и сестры в церкви вели себя бы по-другому, я тогда бы воспевал в сердце Господу. Не об этом речь идет, братья и сестры. Речь идет, если мы исполняемся Духом Святым, мы поем и воспеваем Господу там, где мы есть, в сердце нашем. Мы знаем Его, Он в нас живет, мы видим чудо Его действия, мы видим, как Он преображает нашу жизнь, как Он наполняет нас собой, как Он делает нас способными выполнять Его волю, которую мы сами понимаем, что мы не в силах ее выполнить. Это то, чего так часто не хватает евангельским верующим. Они не могут прославить Господа. Очень часто у них в душе непрославляющая атмосфера. Если там какую-то мажорную песню и запоет регент, то уж она сверху звучит, а в сердце никаким эхом не отражается. Здесь сказано о том, что человек, который исполняется Духом Святым, этот человек будет петь и воспевать Господу в сердце. Это его характеристика, это его жизнь. Следующее. Он будет не только прославлять Бога, он будет его благодарить. Смотрите, дальше читаем 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это еще одна характеристика человека, исполненного Духом Святым. Он всегда найдет за что благодарить Бога. Смотри, всегда и за все. Две важных характеристики, два важных уточнения, потому что апостол знал, что у нас всегда есть какие-то причины, чтобы роптать, чтобы не благодарить. Поэтому он уточняет и говорит, человек, который исполняется Святым Духом, он всегда и за все благодарит Бога. И последнее – это повиновение Богу и людям, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть речь идет о том, что мы строим наши взаимоотношения. И дальше перечисляются эти взаимоотношения. Посмотрите, это 5 глава, вся до конца, и первые 9 стихов 6 главы, они как раз об этом и говорят, о разных взаимоотношениях. Они говорят о том, как жены повинуются мужьям, они говорят, как мужья должны относиться к женам, они говорят о том, как дети повинуются своим родителям, как отцы относятся к детям. Эти 30 стихов, это и есть истолкование вот этого повеления, повиновения Богу и людям. То есть повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это то, что происходит в сознании верующего человека, который действительно исполняется Святым Духом. Итак, если когда-то вам придется говорить о исполнении Святым Духом, если когда-то вы столкнетесь с людьми, которые будут говорить, вот у нас помазание было, или вот у нас вот особое было какое-то действие, сравните всегда вот с этим списком. Сравните, действительно ли эти люди назидают взаимно друг друга? Действительно ли они прославляют Бога в сердце своем? Действительно ли они благодарят Его? Действительно ли они повинуются Богу и повинуются людям, так как здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем? И последнее. Результаты исполнения Святым Духом. Я только их перечислю, потому что подробно останавливаться на них нет времени. Дело в том, что исполнение Святым Духом – это уподобление Его характеру. То есть, смотрите, мы люди, написано во втором послании Петра, в первой главе, третий стих, написано о том, что через эти обетования, вот через это слово, мы сделались причастниками божеского естества, то есть Божья природа в нас поселилась через эти обетования. Таким образом, когда мы исполняемся Святым Духом, эта природа не только в нас поселилась, она выражается через нас. Она нас делает похожими на Него. Она нашу жизнь уподобляет жизни Иисуса Христа. Поэтому в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что происходит тогда, когда человек действительно живет по Духу, исполняется Духом, когда этот Дух влияет на его жизнь. Помните, написано, плод же Духа – любовь. Это Божья любовь. Бог любит. Мы не способны любить. Но Бог, Дух Святой, когда Он живет в нашем сердце, когда мы подчиняем Ему нашу жизнь, вот тогда мы способны любить врагов. Вот тогда мы способны любить так, как Бог любит. Христос говорит, если вы будете любить тех, кто вас любит, язычники делают то же самое. Но вы, люди верующие, люди, которые познали Бога, люди, которые имеют Духа Святого, вы, подчиняясь Ему, подчиняя свою жизнь Ему, вы будете способны любить так, как Он любит. Радость. Вы будете способны радоваться. Почему? Потому что когда мы осознаем себя принадлежащими Богу, когда мы живем в общении с Ним, мы радуемся, это заполняет нашу жизнь, мы радуемся этому общению. И оно всегда выше всяких других неприятностей. Все другие обстоятельства в жизни, они блекнут по сравнению с той огромной радостью, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мир – это спокойствие в сердце. Спокойствие даже тогда, когда бушуют бури. Спокойствие даже тогда, когда вокруг нас, нам кажется, что все против нас. Люди против нас, обстоятельства против нас, здоровье против нас. Но мы знаем, что есть один, кто не против нас. Это Бог. Если у нас с Ним мир, это самое главное. Если у нас мир с Богом, то все остальные, кто против, рано или поздно Бог все это поставит на свои места. И обстоятельства, и людей, и здоровье, и все остальное. Долготерпение. Это еще одно качество, еще одна способность, которая характеризует человека, исполненного Духом Святым. Он подчиняет себя Богу, и Бог дает ему силу терпеть, дает ему силу пройти дальше, столько, сколько он сам бы никогда не прошел, дает ему свою оценку, дает ему свою способность. Посмотрите, как Бог долготерпит сегодня людей, которые вокруг нас. Это иначе не назовешь, как долготерпение. Посмотрите, как много люди говорят и делают против Бога. Тем не менее, Он каждый день посылает им солнце, дождь льется, функционирует земля, атмосфера, все законы природы, потому что Бог терпит, точнее, долго терпит этих людей. Но посмотри, если Бог, Он имеет гораздо больше права прекратить это все терпение, чем мы. Посмотри, какое короткое у нас часто терпение. Причина? Не исполняемся Святым Духом. Мы действуем, а не позволяем Ему действовать у нас. Благость, доброта – это то добро, которое есть в Боге. Милосердие – это способность являть милость к тем, кто недостоин ее. К тем, кто живет так, что он достоин наказания. Мы являем милость. Почему? Потому что мы знаем, что Бог нас помиловал. Что мы сами-то имеем спасение только потому, что Он нас помиловал, не потому, что мы это заслужили, потому что Он нас помиловал. Вера – это упование, это доверие, это убежденность в Божьей верности. Смотрите, каждый раз, чем больше вы исполняетесь Духом Святым, тем больше ваша вера растет. Тем больше растет вот эта способность доверять Богу. Доверять в конкретных ситуациях. Вы видите, вы знаете уже не только из Слова Божия, вы видите это в сотнях ситуаций в вашей собственной жизни, когда Бог верен своему Слову. Кротость – это отсутствие зла, незлобивость, нежность и воздержание. Я хотел бы закончить тем, чтобы прочитать этот стих в контексте. Послание к Галатам, 5 глава, потому что он очень тесно связан с жизнью исполнения Святым Духом. Давайте внимательно прочитаем его, и потом помолимся. 16 стиха, 5 глава. «Я говорю», апостол Павел обращается к людям, «я говорю, поступайте по Духу». То есть представьте себя под влияние Святого Духа. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребств, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Этим оканчивается 5 глава. Апостол Павел обращается к нам и говорит, если мы живем Духом, если мы родились свыше, если мы верующие люди, если мы знаем, что Дух Божий – это Тот, Кто дал нам жизнь, то по Духу и поступать должны. Вот что значит исполнение Святым Духом.
4: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете

желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! В прошлый раз мы узнали, какой страшный грех сделал Иеровоам. Как ты думаешь, почему он это сделал? Наверное, он перестал доверять Богу. А это значит, он перестал верить Богу. Сделав двух идолов, чтобы евреи не шли в Иерусалим поклоняться Богу, он думал защитить свое царство, а сам навлек беду на свой дом. Ахав и Изавель. Библия, 3 книга Царств, главы 14 и 15. Прошло время, и исполнилось Слово Божие, переданное Иеровоаму через пророка Ахию. Когда Иеровоам умер, царствовать стал его сын, но правление его было недолгим. Его убил соперник, который захватил трон и провозгласил себя царем, а затем жестоко расправился со всей семьей Иеровоама. Когда же умер этот царь, один из военачальников убил его сына и сам завладел престолом. Царский дворец наполнился заговорщиками и соглядатаями, страхом и убийствами. Наконец, в Израиле воцарился военачальник по имени Амврий. Благодаря своему уму он вскоре сделался могущественным правителем, и молва о его твердой власти разошлась далеко за пределы царства. Он построил город Самарию и сделал его столицей Израиля. Но в глазах Бога Амврий был не лучше прежних царей, ибо он продолжал поклоняться идолам, которых когда-то воздвиг Иеровоам. Когда Амврий умер, царство перешло к его сыну Ахаву. Вскоре всем стало ясно, что подлинный владыка Израиля не Ахав, а его жена Иезавель, дочь царя соседнего царства, Сидона. Переселившись в Израиль, она привела с собой сотни служителей Ваала. И Ахав построил в Самарии жертвенник для этого божества. Иезавель не просто поощряла служение Ваалу, но вознамерилась полностью искоренить веру в Бога Израилева. Она предавала смерти его пророков, всех, кого ей удалось схватить. Казалось, скоро весь народ забудет своего Бога и будет почитать лишь Ваала. Забудутся заповеди Господни, и люди перестанут заботиться о своих ближних, как велит им закон Божий. Но Бог не забывал о своем народе. Он избрал человека, по имени Илия, чтобы тот напомнил людям о том, кто по-прежнему оставался их Богом, и постарался обратить их внимание к Нему. Илия жил под открытым небом и носил грубую одежду. Он не был похож на покорных и льстивых приближенных Ахава. Он был пророком Божиим и не боялся провозглашать его слово перед самим царем, потому что Бог повелел ему отстаивать Божью истину и проповедовать Божьи заповеди. Из истории израильского народа видно, как Божий народ погряз в идолопоклонстве. Зная, что это противно Богу и что за это их ожидает наказание, они все-таки не переставали совершать одни и те же ошибки, одни и те же грехи. Разве это не похоже на нас с тобой? Мы то и дело совершаем одни и те же ошибки. Это один урок. Мы понимаем, что так не должно продолжаться. Нужно обратиться к Богу, попросить прощения и помощи впредь поступать правильно. Продолжая гневаться на наши согрешения, Бог не перестает нас любить, как это было и с израильским народом. Им Он послал пророка Илию, чтобы образумить царя и народ. Нам Он дал свое слово, Библию, чтобы мы, слушая эти истории, стремились жить свято. О том, что было дальше, ты узнаешь очень скоро, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 38. Бытие, 27 глава, с 30 стиха. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Если вы еще не знаете, кто такой Иаков, то прочтите эту историю в 27 главе книги «Бытие». Наверное, вы согласитесь со мной, что поступок Иакова во всех отношениях нехороший. Получить-то благословение отца он получил, но его нечестность и хитрость были наказаны. Иаков вынужден был уйти из родного дома в далекие края. И не раз он был обманут своим тестем Лаваном и терпеливо сносил обиды. Так Бог воспитывал Иакова, чтобы хитростью полученное благословение стало настоящим благословением для него. Как мы собирали металлолом? Сейчас металлолом собирают все, кто может. Проволока, куски жести, старые кастрюли, кровати, износившиеся металлические детали станков и так далее. Собирая металлолом и сдавая его в пункты приема, можно заработать неплохие деньги. И не так-то просто увидеть на улице кусок ржавой трубы или уголка. Люди ходят с металлоискателями по пустырям и собирают все самые маленькие кусочки металла. А раньше, когда я еще учился в школе, металлолом собирали все школьники, начиная с 1 класса и кончая 10. Мы ходили по улицам, стучались в калитки, предлагая хозяевам забрать у них скопившийся металлолом. Многие охотно нам его отдавали, и мы тащили все это в школу. Там его принимал по весу пионер-вожатый всей школы. Если ты не знаешь, кто такой пионер-вожатый, то расспроси об этом папу и маму, или бабушку с дедушкой. Они должны это помнить. Это было настоящим соревнованием между классами. Кто больше соберет металлолома? Победителям вручались почетные грамоты и иногда какие-то призы. Но однажды в школе объявили, что главным призом будет поездка класса в город Ульяновск. Мы жили в Киргизии, и всем хотелось съездить в город на Волге. Соревнование было нешуточным, потому что все старались изо всех сил. Однажды в поисках старого металла мы дошли до железной дороги. Набрали немного, но возвращаться в школу с тем, что уже было, не хотелось. И вдруг через щель высокого забора мы увидели большой двор, заваленный кучами старого металлолома. Подъемный кран с прицепленным электромагнитом вместо крюка или ковша поднимал куски металла и грузил их в вагоны. А потом вагоны должны были отправиться на металлургический завод. Не помню, кому из нашего класса пришла идея пролезть под забором на территорию металлобазы и натаскать через нее кусков металла. А потом оттащить все в школу и сдать пионер-вожатому. Тогда-то уж точно главный приз достанется нам. Некоторые из наших мальчишек пролезли на территорию, но вскоре таким же путем выбрались назад. К большому сожалению всего класса, было невозможно вытащить незаметно хоть что-то с территории металлобазы. Металлолома мы все-таки собрали больше всех и завоевали главный приз. Но сделано это было честно и без всякой хитрости. И на зимних каникулах всем классом отправились в долгожданную поездку. А теперь порассуждайте все вместе над таким вопросом. Почему весь класс сожалел о том, что не удалось ничего вытащить с территории металлобазы? Они были готовы совершить преступление, даже не задумываясь. Да-да, именно преступление, потому что грех – это преступление против законов всемогущего Бога. Но они не считали воровство преступлением, да и не думали о том, что Богу есть дело до их поступков. Они даже не верили, что Бог есть. Потому-то грех был для них привычным и совсем не страшным. Чтобы понять, насколько неправедны были их мысли и дела, им надо было увидеть себя такими, какими их видит Бог. В присутствии святого Бога мы видим свои несовершенства и грехи. А когда каемся в грехах, Бог очищает нас от всякого греха и делает святыми. тогда и в мысли не возникнет что-то украсть или хитростью завоевать главный приз.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, сегодня у нашего дедушки Михаила день рождения. Так вот, я ему уже подарок приготовила. И вроде бы все очень красиво получилось. Но, на мой взгляд, решила смастерить ему закладку из соломки для Библии. Мне кажется, что такой подарок ему пригодится. А вот что бы ему на поздравительной открытке написать, еще не придумала. Может быть, вот что?
1: Привет, Белочка! Это что? Это ты дома-то сидишь? Травинки там какие-то перебираешь?
0: Что ты так разволновался и раскричался, кабанчик?
1: Ну как же мне не волноваться, это Белочка? Наш дедушка Миша пропал!
0: Куда пропал?
1: Да я почем знаю-то? Прихожу я к нему сегодня утречком. Ну, к дедушке Михаилу-то, значит. А его дома нет. Двери нараспашку. Чашка с молоком на столе еще теплая. И Библия открыта. А его нету. Как испарился.
0: Может, он по каким-нибудь неотложным делам отлучился?
1: Да по каким неотложным, Белочка? У него же сегодня день рождения. Он наверняка предполагал, ну что я к нему утром с целой корзиной малины пожалую. Ну, всю я ее, правда, не донес. Немного и тяжеловато было, знаешь. Ну, там пришлось отъесть половину. Так слушай, ну как по-твоему, куда же наш дедушка Миша подевался?
0: Пойдем-ка мы его, кабанчик, поищем вместе.
1: Ой, пойдем, пойдем, Белочка.
2: Вот, видишь, Белочка, никого нет. Я же тебе говорил.
0: Да, точно никого. Надеюсь, никакого несчастья с дедушкой Михаилом не случилось. Знаешь, кабанчик, ты пойдешь по тропинке, что ведет к западной границе нашего заповедника, а я по той, что ведет к скалистому озеру.
1: Нет уж, Белочка, вместе пойдем по всем тропинкам. Не хватало, чтобы еще и ты потерялась.
2: Слышишь, Белочка?
1: Ой,
2: или это мне почудилось?
1: Не как голос дедушки Миши слышен.
0: Верно, кабанчик, и мне тоже послышалось, будто наш дедушка Миша на помощь зовет. Жалобно так.
1: Так бежим, бежим скорее, Белочка, нашего Мишу спасать.

0: кабанчик!
1: Ой, дедушка Михаил, что же с тобой случилось? А что это у тебя на лапе? Ужас какой!
2: Ой, мамочки, да это же железный капкан!
0: Да, представляете, друзья, сколько лет в нашем заповеднике живу, но не помню, чтобы в нем капканы когда-либо встречали. Ой, как же я рад, что Господь вас послал ко мне. Я знал, что Он меня не оставит без помощи.
1: Дедушка Михаил, потерпи чуточку. Сейчас мы твою лапу из капкана высвободим. Кабанчик, помоги. Вот и все. И ранка не очень глубокая. Через недельку заживет.
2: Интересненько. А кто это в нашем заповеднике капканами разбрасываться вздумал?
1: Да, странно это. И тревожно как-то.
0: Давайте, друзья, расследование этого происшествия на другой день отложим. Нынче о грустном думать не хочется. Ведь у меня сегодня день особенный. День рождения все же. Пойдемте ко мне, я для вас угощение приготовил.
2: А мы подарки! Пойдем, дедушка Миша!
1: С удовольствием. Но завтра же соберем совет заповедника и назначим день расследования. Не делай это, чтобы на наших лесных тропинках капканы как грибы росли.

0: С днем рождения тебя, дедушка Михаил.
1: И с днем варенья. Ой, какое же у тебя варенье малиновое, вкусное. Все копытца оближешь.
2: Спасибо, друзья, рад, что вам нравится. И за чудесные подарки спасибо, порадовали старика.
0: Дедушка Михаил, а ты не против с нами Библию почитать?
1: Ага, детскую. Ну, в пересказе Мэри Бетчелор 365 рассказов.
0: Мы ее с Бобриком читаем в радиопередаче «Зеленая закладка».
1: Но Бобрика, его срочно в командировку вызвали в соседний заповедник. У них там какие-то неполадки с бобровой плотиной случились.
2: С удовольствием, друзья.
1: А можно я первый буду читать?
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу передачу «Зеленая закладка». Мы продолжаем вас знакомить с историей жизни Авраама.
1: Бытие, 14-15 главы. Авраам пошел со своими домочадцами и стадами на запад, к неприветливым холмам Ханаана. А Лот остался в цветущей долине Иордана. Поначалу дела у Лота шли как нельзя лучше. Он поселился в большом городе Содоме, и ни в чем у него не было нужды. Но недолго благоденствовал Лот. Между народами, населявшими долину Иордана, вспыхнула война. И вскоре Содом оказался в руках неприятеля. Город был разграблен, и многие жители погибли, а уцелевших увели в плен. И в числе пленников оказался и Лот.
0: Когда Авраам узнал о беде, постигшей его племянника, он тут же собрал своих людей, вооружил их и напал на царя, в плену которого томился Лот. Отряд Авраама одержал верх над неприятельским войском и вызволил Лота и других пленников, захваченных в Содоме. Царь Содома и его союзники предлагали Аврааму богатые дары в награду за его великую победу. Но Авраам отказался их взять. Он считал, что за победу цари должны благодарить не его, а Бога.
2: Вскоре Бог опять обратился к Аврааму. «Ничего не бойся, я твой щит. Награда, которую я тебе дам, будет весьма велика». Но Аврааму было уже довольно и богатств, и почести. Единственное, чего желали они с Сарой, это чтобы у них родился ребенок. «Какая мне польза от всех сокровищ мира?» – сказал Авраам Богу. «У меня до сих пор нет сына, которому я мог бы оставить свое богатство. Мы же с Сарой уже слишком стары. Мне больно сознавать, что наследником моим станет один из моих рабов».
1: Выслушал Бог Авраама и сказал ему: «Выйди из своего шатра и взгляни на небо». Вышел Авраам и увидел над собой высокое черное небо, усыпанное звездами. «Если можешь, сосчитай эти звезды», — сказал Бог. «Я обещаю тебе, что у тебя будет столько потомков, сколько ты сейчас видишь звезд. Я Бог, который вывел тебя из Ура. Я вовеки буду твоим Богом и Богом твоих детей, которым я дам во владение эту землю. Радуйся, Авраам, у тебя скоро родится сын».
0: Бог говорил удивительные вещи, но Авраам ни на мгновение не усомнился в том, что он сдержит свое слово. Из всех людей Бог избрал именно Авраама, потому что никто другой так беззаветно не верил в него.
1: Ну что, вы хотите сказать, что на этом мы закончим чтение Библии? Так нечестно, я только-только рассчитался.
0: Не расстраивайся, кабанчик. Мы продолжим чтение истории про Авраама в следующий раз.
1: Тогда ладно.
2: Белочка, кабанчик, спасибо вам еще раз за подарки и теплые слова.
1: Ой, а тебе, дедушка Миша, за вкусненький такой обед.
2: мне только в радость. Мне очень понравились слова, Белочка, на твоей поздравительной открытке. Ты написала: «В Боге никогда не усомнишься». Как это верно! И сегодняшнее приключение со мной, и история, которую мы прочитали в Библии, только подтверждают это.
0: Дорогие ребята, и с вами пришла пора прощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», зеленая закладка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ну что, Белочка, с чего мы начнем наше расследование, а? Ну, это я про капканы говорю и про этих там таинственных браконьеров.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.